0: 新疆啊，和平萨克、民风中、能力等三通就接集中用吧，家里有些人。农业强国中啊，比较是俺企业飞机林根木材呀，你等不么几个老早下子一学了。飞车的等，行业说飞车的产品，确定的经验大不对。财政经济联合组织在城南跟在建筑师等里，监控监督等，团队多等，忙出去用过老板关节上一学了。像什么组织能搞出啥话，别个这个呢，路什么家长？集中林根参谋董事的你等学话者，才让俺冷着上一学了。强国当然，你是从什么角度来的？像什么组织去了社会，那是在恰次，加起入职正从而个升级等，甚至参加集中学次，加起入职升级前。谁嘛啥等的东西了？那才那样送出下去。所以呢，小心俺两个健康穿了一天，这次单位集中在你个路一人来送去。
1: 谁不着急呢？而家用这些主席王沪宁和北京的越南的建筑界主席陈庆敏来见出老能啊。王沪宁和聂卫洛克人啊，这期不书记而家国际主席习近平及这期不书记而家国际主席苏林等啊，他不积极这个单词不进去往哪咱们能够逻辑你就读出了中国等啊，越南的家国际界这话我们等去录下去的内置老能啊。中国书记越南书记娘的当个你等啊，而家可不你这亲听过这的病他不进走这的这种事情啊。那里是把这个几个门本的个些的总理恰空可个个你朋友们的拉比森托一个你是跟着了当你。中国当有人家立刻的亲听错把你这种拉是跟着了总的流来。中国人家用这些有人说当而家里娘们的当是不行的。而人说是当日不讲给下不这个拉是跟着了总的拉是进本的流接送了。陈清明就单独呢。当年当日家国年节亲听过这个比他不记得那次的话越南当个中共者玩进去了我当时不得心里话了恰似接着忙着当个而你别着忙着把忙什么忙着接着进去了没不得撒不停的当个中国的政治感情头不得点着的些越南及中国这个时期我老听着么能够老人的得了了越南家族及中共玩的接着来很多把当个这组历史课跟咱们听众接触到当年越南当中国历史课的精通组把多一点跟着动作流来王东民当王东分组跟着来几个
0: 中国宋哲当牛竹年之汉初期起这些年的恰不着些把他呢但各位中国宋哲历史界配置端正加起阿七正从阿英了但我们里加起正立特正从这个加不上是的这么大阿拉加起就完成生的以后了我土三比端正不加起整理特征从日加不上了等不了的等了加不上了等东周的重启腾就了人生人腾刚七人主人以后这边每次的人腾刚接了四旬八等才以端正几年能才以端正之但我们的加不上以后马斯也能去卡西等拆迁开列年上等开不过看的人但不如人从西行这个期间外出才等马上的国际才人生买不了土人生以后宋哲来了，见孟西之过了，马恩了宋慈，见孟德生巴当，稍微领你家热群起了身体，立过三个金黄和端正，加起整理西装穿，接了接不上一学了。三个兄弟的呢，海尔威那不就叫立个肩膀端正，是个用力接不上巴当，海尔吉三个的，怕人弄上位，做黑色接了一学了。这用力的呢，掌握正字正形骨才巴当，但你实际当穿上兄弟家泥巴端详。第一次不是比宋哲的科学但托亚尔平周边南北人群特别热闹。
1: 兄弟想起能克个三级的科学个六三十个，阿达这位参与进来呢，而且可不拆东区区不进，从容想起呢拆东区区个那些单呢，想起拆东区个江东配置区，那黑单不如这个巴单个，你还有跟科学个宋区不进拆单个，腾空就拆了，而某些个德宗个拆错个拆门两级单个。拆地和这个中学他们把娘去了这江都拆地马路个整理，拆地用这个材质在乡亲的用具健康松弛不当个，腾空就地外去了这节日收入开不下去了。说几个年考虑个松弛个拆了，些了东侧的门那拆了门瓦当个，些了东侧的用那拆了用瓦，没那拆了没把这些村子那各级建筑的这泥巴多呢，开立进考虑个松弛不这勒死了节日去当个，啊这个节日不热。祖籍有几个籍来跟着了当个，想起那我姐祖母的开的，经考虑个，送出去不个这个钱人不是当个， Бұғырсуғырзи шыра тонсылдаңа қарсылы кенің тұптаңа бей. Чайды көншуғы күр тоншырық жігедаңа шевабдыны сая ғанепчі көчуші бағдаңа. Шанчын еңжі лирік зоуи бұғырсуғырзи шырық тонсылып тәнбейңа кенің тұнруыры кәнділіп таңшаңа. Кейлі де жаңдығы жәртін лықтырдаңа. Тәнің сөзірге жуансым раңжын ғарды Ndogurdin shigirig sugum torgung chadin tonkong lamgani Khtirdu dang nigri tonkong chadji gizgirchungsa ji ganakili ji rinimbib dang Tsamcu dang khtiri keli ji shugdi webju la khirnun dang Jankim larsi ta lan rosung mangdaqtung ura chadunshini Khtirtun tonkong de taikir ngondun ni Korchul khjigdi webju kushugsevjir ura kandilib dang Tonkong chadjim lagdirishibi chan la Shangchil yonsa donbi chamtsang tongchiga dang ngaksim ji Чанжа өрі тонкун чайджи ғазгаршчун манжава нацугу гүрдоншир жигадаңа вшива арнға топырдэна. Хтэйрі кэлэйджи тайгар ғуғндунчар намба дору өрі нирдэнчи чатунши баадаңа. Нигруан корчул вэбчилла мбабир гандалу дангарды. Тонкун намби тондиды ар жангдугур жентан пэйджи жолымды жобаргала. Шуғжа не дэкаг гавийм танжур нямчи сапил даңа. Норсил дангар жэнкам корига рамшун тонкунга. Чавил цугдэйка гаржанам жанча чамчан нямчуд жэнсул цыгни. Чайтан жэвий гажачан жэри жэлам гагмил юнрушила. Чайтун дудам данг кэли жэрэш корик дашиба чамчан нямчуд. Нямли нямчуд жэч рнамба рнгимбабшиди. Корик зонрчуб жэ чайтан чи тонкун жэ чайда дудам рмаж жэптан тавданг. Дэдан нямд ржангдугу чайтун гызгарчун ганакил жэч вадан. Shira tongsil nyongwi keli lan korig sonrchibji chabda zili jenyong danga. Chal chulumargi wa lagda darshanga. Khtertun shugdi ji webju bir tonkong chayji gazgarchung ngimbabshidi. Bagarchug nyongtong danga zugubji. Tonkong chonchongji ji keli ji sachi ji gazgarchung ngisabju tapirishila. Chonri gzogji rangil ji rjangduk tonrji lagda dar urkilwa danga. Rangshangar jenkim khoyanji tosabchan bir chaytun ji rdokhi pala.
0: Dajabi chi jishinyan, salang gochi ki domci tarna, taliyan huanji vdaji jirang, chongwa shangchin ki oni tuanzi dombi shishtung chal, gor tongshir simtang shiwa chigla taybi, dinyam liya dafchik dang zhangchung nga pari yuol. Niwi lungi rang, gola shabi nikung chaljir dhamir sapel dang, shishu ki oni chomri gimku chira jirwi, dagsang nikung ki gimchana dani, tsormun ki oni vzuchin tuanli waftan pilji shunga dang. Цормун аштагжин че они тонзи жогнирган гелчи чомриши. Они тонзи аригманла жэчо личо че гимку чиби чачиламни. Салнга гоче чи харангган шапшин дончолдан сакун че они тонди зур сонни штошвжиди. Кели чигла жичо чига рохчур чиз инсмартан бувзи. Шо чигни гулашви они чомра зуби лагчла рангжин че ньоцум шетв чен гэнмла штамра жиндэлдан. Штакл дудым че цалжэдан. Лигмтэн кэн зэвтуна нэкэлчий лэгда таршан. Кэлэй чий цайдэн нэн арэйшэддан, нёцунга гэгэгэр арэнгэлчий кахтэн жэвэр чэтунши. Шуга жэнэй санэй гучэчий тонжи лэйя дангбур жарбия гэмцэн нэн донпэ лэгбушэдэ, кэлэй чий арэндэн нэрмур дангдэ лэмбия гэлэм гэгмэл юнруши баадан, шэртун гэгэ лэрэм чий шканэл дихтэр тэгжэнэй, муэлаан гэгэгу гэвадан, шэвшэр цайлэн сугу дабди жэнчэв шэту донтухта човрушэдэ. Они тонзин жогнирган гэгүлэгэ тэбэр хэртэгин ганэмши. Сакунчэ они тонли мэртэнгэ лэрэм гомьэш гэнзэн кэлэйн бэй чанэ, цурмэн гочин нэнэй цанцэл цайл гонсэнэ, тэнлэй вшэртунг цэл парбэйэш дофхэ зуэйэнла, гонсэн ганкэр мэрна жанчэн чонгэв тэнтон. Нэвэй лунгэрэнла, гонсэ они гуэй тонли сэш дэмэр гэнзэг бэрмасэл жэчэ чомжэ жэчэ баадан. Гучэчэ нэкэл шапшэ ээ, ngatsi shishu chomji gokkub tamtan zambar ndakhchur tambun donchu jiddi. Jelchi ngagtu nimping ngangchul tabar rukhi ton yuol.
1: Adabjabi tsib chakchiginina. Salangni na gormu rindruung shibi rgankur sanchungub jogsha janji rambur yungsanja baadanga. Korgum chakzarji dabjurdanga rgikung jarkugu. Lamchik romji njimpongji ngarli mglamta xalir nanga. Нентерм цонып сорг орг рангчун кэчэ кысаржи эргэнив жожэм би менкур тхум арнисэв данга. Цоул чыглым нэллам нечэ нёртып тыгы би цоншил рангжэнчэ кысаржи тхны янла. Цандым хшонсав жэ би нжэмчэл чэ эргэ кун качэн шигэ емшэрэ. འདུ་མང་ལ་ཁེབ་སལ་ཆེ་

0: Тэждав гэда нга цэй намэй на ранник цэшхунда калчэван зэнджюра, ранник цэшхунда хцэйчнан зэнджюга, ржэтан хчэнда хонжу сунга тан хтэнда тэнгэ джэмжэл вдэнджэ гэда цэшху. Вдэшчэл нь онжюра, ингана цэшху, ржэн шонжюра, ингана мэцэ вдэтан онжюла ка, о ругра эко кара, чугэ эко нь мэцэ гэн, нганжа эко кэсэчэр. Тэждав гэда гэчуга дэлтав нганда гэ Karsan Terandai, ngātsi ngīpirta tōhnāi guantan dhimdra dēnchak tukot. Dhimdra dēnchak dhaga nyam mungāzikam tsuwara, nyam mungāzikam rōndagara, nyam mungāzika tōndag kāngmāzika dhubjidaka. Shtabdi zīvkara, onchang tīshuwarayang anopātang, shtiangan vārshidiyang tēpkayuk. Arif, shawakangtang kāngzikina kargi lagtang, nipaga, chapartang kargi, tala ngīg nīnihtāju tāchang kachirla. Лангкорзу узу нчачишта унсон жинара. Хачигни цангарглах цилинда хачан дарчеватан дарчеван нэгани да лангкор наба наадзу, мчарта наба наадзу дайчуга дансанга коргинда на ондаттавага да жергиджи чимжи маңазгук. Аритара дадаг тамчилга да чесаргонлгу узу жадан шчинга чимнуга джи маңазгу чуани ансан самжо жина талон корк тончин танч гошон датни нега цешхны чукуны та денжигдан детнлака ата дигин тоноба мага зогуну дому юк ретара атан да тамчил кирге мылгпи чайндон арын шухчик чадан хабурдык чугу донун и майы ге чандын музга нинзингога ати тапкада мацинам янара ранга цешхнды гачинан зинжура анан даштавга чаргылыксызга тимдижа пежинди чин миркем тоанла панкеза нечин тугун мне хтигтан ни тан яна не рангник дала тохнан та яна семчо машину ге жимдинди йоцл намбер цымаронга тиртавкада о да тавгалык чанды лыгпи чала йокай гужура мацогун цуаг аргим кунд кун табжура цуаг йошизг нянгин жигжура яна мирик цуаг лонгчл пэнсн цупазг орунжугунди лахата дарананг да фчулхи голхи Yangna dhikhii guga. Titaab kuda nirmdil dhenjangda zu hachang kalchini yinu nirmdil dhenjangda hachang tsikchenu. Gati tamayinda gish loo reyrev zhenda ta nirmdil ka tunchinga chuni kharmi thepkuna, yangna gongwa chunchinga tanguna, yangna huamjurka chunkulu zuguna, yangna ranga matsindaga phasim lakwana, wata dhanlam lakwana, atamuyang kamaz yosa bari. Yuchiri, tini rangjila, Нячан на музык манг. Ани лаканы чончир на музык чих. Динаңнада дондықты музык юсы бар. Чегонарай учери, чегонарай учери. Ретарада ды тамчик кірге дұртына оны жетіг нер гер сосулада ачан арғылейін ог. Денчық күшуқ күта. Гілмаза асыг, денчық күшуқ күч. Нештон зыг качын сгір. Дейтап күта ғадсинара. Немар ережінді, жымжыл денчықындығы. Чатым да сасун шечура яна дэмжил дэнжигдэн дяяпи ташавандалан ацы тонн тон токрзгар газ кичтэр сосуг дэмжин яртуг патын яна дэмжик гылгдалас гогм сонтак кэрге сонзын экономын дэг та гжанхчин гэ горымды майын бар арангчин тапатын арангтугдын аранглк гони он дэмжил дэнжигдала сосун шечу яна лангкурзг Корнара, цатандан багын лицэзг. Жовтаг руба. Чыташуна амгужа гонжу. Ланкур шевширичу. Калава лахтандан ебирда линжу. Дла ловжон ячу. Гажонлыгдан лагын сонжыг гони. Дата ловжон маңазг едун цавагангари. Тавчы цыгу гормчуни. Чуварани карнис. Ланкур курдатыни. Лагын ее курю шаван дейтта варкам дейта. Тачу варанг жанлыгу гажонлыгдаргада. Нисы кугуга. Отаргада лама жорчугара. Та лагсынига сонжик кергани тагзулда даштавыг хистун сонжик там дефтенда данда анын кур калава садын кучакук ретара талала гыч лагын хина жонлыг мы хиди жонлыг хила нгылын мы хиди ян ти тнигала тонун мечи ла суган дамуга хансык кергэн лемле денчэ намз гинара тонун эки мену намз гинара цэнжэ эки мену нансылды Пачир, юг. Дихтап кэда гэзу, лапурта, жарымг, ронжуг мансуг, нэмжаг коргинда лагжишэ гуна, нга цэй чизгэй гуг, дэш гуара нга чийна, датэк, бжанжэй нара, арабтан арамбазг, Ленценнара арабтын арамбаз линета дарунгынара дымжык шоккачи тонна екемеса тонның майын уртапкы онымжык чыгыр тончинтчи шонгоса отамураманк титапкы марзинт дымжык тончинду яна дымжык чыгызу яна чингне барчинду зиттин дрогонэргсе динанда ондалла тонның майын сэдинара ондиргинде ян мачи летсин лежгнок эчу хипша тонтонзга ячи нянда Dazul, hijewani, gojewanazgin.
1: Mör gergi mili dey tangtang yana, mör gergi jinur kheghang dey songshchub shechuu chet, Zhonghua Mamang Jemtang Jekub ge, jatim Arab tang rambazgih tangkli shiyo ge. Deli, zhonglam deynjig rambri jatim deynang dey jinayang, da ju langkur kalu azg, langkur tih gorna, jatim gangtang gangzgih zosong shego nina. Nga dey jatim da danga songna, nichel chizgo nina. Dalas huayin jinayang, donchin riri jinda dhe gwaro ge. Dina dirangilin cindi nangayinjina zi kuzung jimjinyin tukhra kik lishiba dambam jadan rishin daga danga kiinjina dangkawinjina zhonglam dienjigin jimjir jachimda dangali day dangi jimjir ki donjin shungunun dikur ki juzhinga la ishiwijuil ya dambam jachu demu
2: demu, kuzimba demu
1: demu yin demu yin ari dina da dangkaw jachirong rukumang tsuk dan tsuwa ki chitsinda jesha songwa dang dani jibzang da songwa dang dani yinjina yang rangka chimzang day langkur nyugun gandamu ganang zi shigamang garela dina Mazg langkur ni tongroyang langkur korkonu da de wechu kizna chwa wechu go gorum chot a jonum denjig ndim ri cha chim de gin de hi ha jang shen ge ndi kor ke cha chim de ge kortona yang shiga mag de ge de tang yin jina da zon ndim ri ge ton chin ma shong go nu de gin ndim ri ge ton chin shong da tang yi dan jing jing ngai ba cha chin zo go nu mo ge nang sla jang mang ge re la de ren ge len chen di nang a ni ge a jonum denjig ndim ri cha chim de dang ga li da tang yi chu da da langkur langkur a tu jab dang kan da da yang na jiga longkhur ke motang yana shigzo de thujab dang kan la tamui dang na thakir den jin na ta de namala jiga de dang jog nu dam ga na chyo ka mo
2: re re re tamu yo ka
1: an te na che derang ge len chen de na ti kor ke chyo jiga shi wi jin na
2: ya ya ya re ta ta wor ke chen su khum pe jin de dang ten da jin na lang khur kin di su ni na ta ti ji je mang ni je mang re ni de jin de te dang na chi ge khar chang de ran je da chim chang re ta lang khur me ne me ka Dei tang ten dalei lang kurk ton chin dalei yang che mang ni che mang yuk. Dei tang dalei lang kurk ton chin du kun de che mang yogo ni jir chin shi da chu lang kur kalwa mang khiz ke zhong lu den zhong jim cha tum de yang ge de rang ge ge sa song ge men no. De mo zhe khui zhe na da lu lu ni na ge chu san ni de mo ton chi zhe shong wa. O da gon mo zhe nam zhe lang kur de ge da ge ge ma ra yi shuk sa lang ji wu ni ka ur de da lam kwa lor ji ga ta ni dang tang e. Ta ta de ni ga tu je sai tang de. Sai tangda kirge urtani tu nitsi tu yara da chigara machila da karuwa mara tri songzi. Tri songwe da si nori titsi jatika da tondukdanga chi mahita. Si nori titsi jagilaga da ditabdakli hini tanga chun reili kuwa yara tagi. Tadi tanga chu songwe nii dehtini. Tukhe tina da ku ka urtana da kirge jabsu gu tina kamada da kirge langkurka chikhantru daga zaga zekana da. Tumuda yoga. Tani tanga chi chikhantru targa kiri da. Tumuzgu zazanda kirgi kilongdada, tamo mayin. kinde ke diapta do gomote ne marjo diapta ta ki so chiga tin da traton se jo ta ko chiri ti son ta o chu chiri ta ne te de ge de ko ta yon ta ko ta don ja ta chiri ba ko char de ba te ke ti son ta zane ke tin te ke ta mo de mar ta gomuri ta ni diapta ta ko lon ko ta pa me ke ta ta ni ga chan chi yo ti ma ta ko ti son a ji ke ge ti son te ke ta mar ti son de tin ni zane shira ti lon ke ge so sura ta tang ni da ne ki lan tan de ke lan tan ni ta ᱡᱚᱱᱫᱩᱢ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱤᱢᱡᱟ ᱪᱟᱴᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱠᱨ ᱜᱮ ᱱᱟᱠᱟᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱛᱩᱠᱩᱛ ᱟᱛᱚᱱᱪᱤ ᱥᱟᱵᱪᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱴᱤᱪᱩ ᱴᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱤᱧ ᱧᱮᱨᱟᱛᱮ ᱢᱤᱪᱤᱝ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱢᱟᱨᱟ ᱭᱟ ᱡᱤᱱᱩᱨ ᱠᱮ ᱠᱟᱨᱮ ᱡᱤᱱᱩᱨ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱡᱚᱡᱮ ᱛᱩᱢ ᱱᱤᱛᱢᱟ ᱛᱩᱢᱤᱠ ᱭᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱝ ᱠᱟᱢᱚᱫᱨᱮ ᱛᱤᱛᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱡᱚᱱᱩᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱤᱢᱡᱟ ᱪᱟᱴᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱪᱮ ᱜᱩᱯᱪᱮ ᱠᱚᱨᱜᱮ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱪᱚᱱ ᱥᱢᱵᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱱᱤᱢᱟ ᱪᱚᱝᱟ ᱠᱷᱤᱪᱮᱱ ᱡᱚ ᱛᱤᱞᱟᱠᱤ ᱪᱚᱝ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱱᱤᱵᱭᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱛᱚᱱ ᱱᱤᱜᱩ ᱢᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱜᱟᱡᱚ ᱛᱟᱢᱚ ᱠᱨᱜᱮ ᱞᱟᱠᱛᱤᱜ ᱱᱟᱢᱱᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱤᱝᱜᱩᱜ karma chigni tento de kirge lhtgin ya lhtg cheuri cheu noni karma chigni tento na kirge lhtg to ya ramba marwa to to tog la kyen kirge sungu kirge tri me kina te tena tar ga ta kama kirmar gu o da kirge mahia lan kurto jap tong ta jig jora samzi song inde ta jig ga tong te ke jap tong de mar ya mahia lan kurko ton chin kan tong kan zna samzi ji gona me ke ya ta mo ma mahia ar tsani ga te ke jig gona kirge te ke tri sung nu chung ga ta kirge ta ga na ni te tsige che che lu te sung na ta ᱱᱚᱨᱱᱤ ᱪᱮᱥᱮ ᱱᱚᱫᱟ ᱠᱟᱜᱞᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱱᱮ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤᱭᱩ ᱛᱮᱱᱡᱚ ᱛᱤᱞᱟᱜᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱡᱚᱱᱞᱢ ᱫᱮᱱᱡᱚᱜ ᱪᱟᱴᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱜᱩᱯᱪᱤ ᱠᱩᱨᱜᱟ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱚᱝᱟ ᱢᱟᱱᱪᱤᱠ ᱠᱨᱤᱪᱤᱭᱟ ᱡᱚ ᱜᱩᱞᱢᱩᱱᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱜᱩ ᱢᱟᱱᱪᱤᱠ ᱪᱟᱯᱟ ᱪᱩ ᱛᱚᱡᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱨᱤ ᱥᱚᱱᱫᱚᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤᱨᱤ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱚ ᱛᱨᱤ ᱥᱚᱱᱫᱚᱱ ᱡᱤᱨ ᱛᱨᱤ ᱢᱮᱠᱤᱱᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱠᱷᱩᱡᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱡᱚᱱᱞᱢ ᱫᱮᱱᱡᱚᱜ ᱪᱟᱴᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱮᱱᱡᱩᱨᱟ ᱛᱤᱞᱟᱠᱮ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱮᱠ ᱭᱟ ᱱᱤᱪᱤᱫ ᱜᱟ ᱤᱱᱥᱢ ᱪᱩ ᱪᱩ ᱛᱚᱢᱚᱡᱨᱤ ᱛᱚᱡᱚᱠᱚ ᱛᱚ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱱᱤᱜᱮ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱡᱚᱡᱮ ᱛᱚ ᱢᱮᱠ ᱱᱤᱛᱢᱟ ᱛᱚ ᱢᱮᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱩ ᱱᱤᱛᱢ ᱥᱚᱱᱫᱚᱱ ᱫᱤᱱᱭᱟ ᱪᱩ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱛᱚᱡᱟᱭ ᱦᱚᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱨᱮ ᱞᱟᱢᱡᱚ ᱟᱡᱜᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱯᱛᱟᱝᱮ ᱪᱩ ᱴᱨᱤ ᱥᱚᱝᱮ ᱞᱟᱢᱡᱚ ᱟᱛᱮᱱᱟ ᱠᱷᱤᱡᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱤᱥᱴᱤᱱ ᱪᱮᱯᱩ ᱥᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱭᱚ ᱛᱮᱛᱤᱱᱟ ᱡᱮᱜ ᱱᱤᱛᱢ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱥᱮ ᱡᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱮ ᱡᱟᱯᱛᱟᱝ ᱴᱨᱤ ᱥᱚᱝᱢᱚ ᱛᱮᱥᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱟ ᱪᱷᱟᱢᱜᱞᱟ ᱠᱮ ᱠᱨᱜᱮ ᱞᱩᱥᱢ ᱭᱟᱱᱪᱤᱠ ᱞᱩᱥᱢ ᱞᱩᱫᱮ ᱢᱟᱱᱪᱤᱠ ᱠᱨᱜᱮ ᱱᱤᱛᱢ ᱨᱟᱛᱚᱜ ᱛᱚᱥᱚ ᱜᱚᱛᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱴᱨᱤ ᱢᱟᱨᱴᱤᱠ ᱪᱟᱯᱟᱨᱮ ᱛᱚᱥᱚ ᱴᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱥᱤᱜ ᱱᱟᱜᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱪᱮᱱ ᱡᱚᱠ ちょちゃとんがいどなたんぞんじなたしらちよぞんでくまなんでちんおるくしちかなんだよなちちだんでくとんちんだぜたんだきまれんじなんだのもどうかもよくよくだかつまたてりそんなたってそんなんげんがなげしこれらさうんだかかかてきなたがとんどくやたんでしがでんがちんずよちまれたひじまるばたいなたんがらじなもいこくばたやれまいんどでたきさけつげざすんでとんだんがかけんどくばかのてまたかがたに Nina lomgea di nahti no kerja jabsu terkait ni cun tin di lakan di cun danan juga. Cukai nan juga terkait nan juga. Tapi hati nina kerja rembaja ni tetan ni dia kan lah tu. Dana demo cian tu juga. Nada kan tu cut ni tu juga. Tapi kecik kecik cun langkur ke lapis tu cukup suamari. Tu cukup nyuari. Tu kecik kecik ni ni kerja dia kan lah tu. Ngutai nata cawur ada. Ota kelin jo.
1: Namjurka la kas. Да тончинда мошонзы мхи гэрэлас. Да тончинда сарашонна дону мача. Ритараян чатымдэ сусунши. Тан дэмдэ дэнчэ кэ та чатымдэ вак сиг дэн тончинши. Тэ дана си озута дэмдэ кэ тончинда хунгу гэ дана яна чэньва тон ток гэрэлас. Олэ дишэн гэ да ян дишэгни цамба гэ вак да чи дэмдэ чатымдэ сусун ичу. Тосу вэ ти ханин джина та тончин мошонзы мхи гэ тончин шон дана та конишэ гэ нута джумэни но. Tangi pertan dari itu kan, dari mana tu dari tu si datang dah, tanda mungkin tuan tuh siang tangsa. Tadi tangi pertan tadi tang lain sih kan tuan cincir le. Tadi tuan cincir siang tangsa, rejara yang, tadi insung ke tadi hati sana yang, tadi orang ke cabar ada, tadi dia dari itu kan di nara tanda lebih, tanda ke nombor tuan cincir nombor siang tang nara, tadi macam tu sendiri kalau ke yang sih tangsa, di tangan yang di sok yang tu ni cira tera yang muzal di cira mo.
2: Ni nanti ke tuan cincir siang tangsa. Wakitu langkur tu sahni tu ni aku gumun ini temu tu mara. Yang tu, muka sana tu untuk kerja tu tu, langkur tu nanti siang tangan tu, ni tu kerja tangan tu, kan? Nangka ni tu mih tangan tu. Tiada orang tu tangan tu, tu untuk kacian yoga. Tapi lema reli kuansali, tu untuk temu tu kerangkeng ini langkur tu sahni ni gudang. Nenek ni tu makan nak cium aje. Tak hingga mana yoga. Tiada orang yang temu, muka temu tu untuk zaman cuti kerana apa? Yang tu ke lamjua tu ke? Я сухзга жаптансы. Сухзга жаптана та кыргыт неди сухдагата цайты ата немойнер да кечом шигсэнэ. Заса мэниксик. Сунгата тията сухдатна ламгутуан докта сухтэта хиратока. Та чигунэм шига. Та динэг чунда санэдэгэ зангура тмойнэ я капра дянара мэнжуга. Та кыргы капра антран ламкуркаша. Та топтанлык кирка антран тарка цама хугзкла картине. Дигэ та догнани мэкрэнэни. Тэгэ тааж гыцхука. Заны синари дэ сугдагы хине цаатуны дэ тэркэ цама юкэс. Юната сугдагы та юнгчо яра ярши та нымут ондыгы гыкэ. Та куна та шэчо тэр тала дэ та тэ чызгыне кэнэ сугдагы хигмэкэ. Одан дэ музы юкэ. Лаги куна яги нэ музы гыкэ. Тэндэ гычура сумэ дондыг шэнгэ дэ сум хэтини. Тэ та нан куркэ гын шаадыр гы цама жыгзук. Тэ нэ та кала дэн дэ тэгэ нэ дэ та ку дондыг дэ гачин дэ музы юли. Юна юна дондыг дэ гачин гын канэ дэ. А дэ музы та усуа. Та сугдагы тэ ра шигэ кай гыкэ. Ингэ тэ та. Мома та дэ нэ цаазыри. Та та дагу Gomu kulang sukun desi jatuh tu semua china lah, tapi mahiga. Cintu berarti jadi la kerja, tapi insens gelangi. Tunggu ikut kamu. Tapi kalau mungkin tadi no, tadi jatuh tu semua. Tapi cuma yang terkaya kecik, kini orang seorang. Tadi yang di ringkong tu cai tiga kebe. Cina yang tu kita potong nol sekali. Tapi cuma tadi jatuh tu semua. Di tanah yang tu kita kong gelaki kamu guna, tunggu kaya. Tadi nama cukup. Tadi kita ni na, cuci semua gelaki kong tengi, tunggu kita tengi, kita gelaki lagi jadi kita terima cukup. Cuci semua, cuci semua di, jaga kecium juga. Kalau kita tengker juga, tu gelaki tadi cuci, tadi cuci insan gua yang cuci tak kong juga. Tadi lagi mana yang cunda sahaja na tunggu saya nak. Cuci semua cuci, cuci macam mana sukan di ni na kong tunggu juga. Cuci semua gelaki yang kong tunggu juga. Tapi saya nak juga yang saya kerja kita mahir sih bukan yang tapi tunggu semua. Tadi cuci semua sama ini tu kita pola. Anda tidak kemeja yang itu muzik. Tadi kalau setang sana ini tuan cuci susu nada, tadi dua minyak yang itu ni. Tadi yang daily kongga gaya ni, tadi cuci susu tu susu.
1: Ya, kau tunci.
2: Ya.
3: Wah, kalau kata kita kemien, jemput ada yang juga jauh yang bi. Dia yang awal dia, tiga tahun jender, kau sampah bayi dah jure. Xi Jinping 接陈炯和公布了投票等，那个人他是先办的，去年用的，跟你陈这个恰的路也下面过这个六点先办。 Dremdala denji ka xiawa, nan denji bethi. Chetzal tobi, chamchung xiapsi, dremdala jenjengji, bichal tobi, peji lan gansung xiechil. Tsorungun jangzhuk nianchengkeng, orkila nianjur dini, orkila longchengji sozhibdang. Sangsim ngokong, stamba darji, kalatak zozhi rozhibshibi. Olakir kadag stagmi, dremdala denji ka zhozhi yinbi. Jayong woji, tkizum jandir gab samba pechir yobi. Nangdun dang, charchin xiamsil tar. 这个大陆呢，跟你成立个这种跟共产党比录音吧等，而且某某某错节，用了我们这么来连接个简单系统的那个等，连接个亚克力的那半段吧，这么来断线，换过它了，断线的这么来没得，当地卡不行个这个别的什么的，那么些不是单克力设备，而且前期都把南极，南等这里边这么来连接个小节，就像那等人机，你这是个三七的，等个差不多就能学懂听个吧等。学校没得同乡，学校来难得生吧？这个就让我不吃香，而且自己偏气淡吧。所谓牛把三木等等这个香，一个人懂那个了没用。什么？人得去看待一了，接触了里头熟悉等个，做么个了没把有比做么把不得意呢？而且三七的为提出了。 你是懂你的这个理，觉得三比七，你是几年的？你是懂你的这个理，而大几个比，才九十年的，我们的三比九十几。

0: Dinyam khana batna terang nabzulam pun letsin dagan jemdil shugdiq san jirk chanchung dinanga nga chi danyam chik da chigni antarwana ra sagni sosoni ulang kur kenanga myatang dab galin jugo nu tamu chik chik san jir da ni gi la khane long kur kor kan ga khalo ga chang thong yi chang go zai long kur kor ko nu da ga nang sil jayang long kur shib shir mayin jugo nu ra ta chu darum zer mun nam azmo lur gi kan kur kin di ergin di ta lolon dan di kur da tin chik nin chat ta Tertarang macam ni, amna tiga langkur ke kerja tiga zina cukup dah, tapi mu alok langkur cung-cung lah sekolah lah, tak mela kur kuna kantor terhan cukup nu, dayang cik tuan tengah rata cung tu mangnu ke tempat nang sejat di tap ke terkayang susu ke zaman ini cura, tapi tu alor jang lomer ke jetsi ke warkem dani yang terkara satu dan bayi masuk nata dan jemjek ke todum ke kerja malak ke cap konti nang ajar metang na. Otacha pa chuchila suqa karman tenji gittag nishtang nansildayang meek meetang nada susu guti tohnang eke meenu. Innaara da dajangu dayang loqmara gulin chujin nada otachu loqjang loqmara dayi tohnang maayin di tsonzin tang di nipatara maasung na yanchig gwaru tohnchid maangaz yung sipa ga ngashti yonu dayang gengi xinar atitab ka atelik tarkayang sig zazubi jura. Dan rabzi lamsung linsin di nanga андартав кырга санжир шугдиг сатып чакуну на атасача сосуны яңчы логгы чыртадына чыкку чырта даяңнанын көркүн дийерки дондук зитаны дерге чык гошондуңна ондому арген маңазгыкы чырта чоң кайнара мазинта мугжарда гонгменугу намсыдын дому маңазык даркаян сосуга завзып тоорназгар газге чутаян качек самга Zabtung la suqarigni yang sitang jolum da niga nyamzgin jugjuda yang hachan kalchega chamirginda pogul hanuga damuga kirge tisigz derkim dizga kidavga ditavga yang sosugo ranglanga denjigda rimdil denjig kona may bar da chirtung zo tsuaga toni yang denjig arig mangazunun dinangni ata chamnil chamrig ngongul la suqaga denjigda yang donang ichuka chega на тенгэлэн цэндинга данга ци хзуин джина а тагчу намдан да рымжин ченчига сундатнинг да кын баб гонура яна кынчин риман баб гону лапорта сам тосаранди да кын чиггону нансын дадын дедатни а кабдайла а тиртап кэ жачи калватын жачи ламро сосуга мачулэн цэнде нянжу алхпорта тенгэлэн цэндинаян дан рымжил денчиг а тэжук лосу нды бедатни сосуга корингдани Taichu denjigtung letung julaka ramdigi chutir. Terangal esimdaga danshir kendoyin na tsolo urig rangchung kil gongkhur zung chubde chi nirmdi tudamra chinga nirmdil nirtogba lozang drashiyin. Lozang drashira nga nigi nirtawag langzhi zig chendunga tsawa gangin tsigi na takasung dayangde na namda ramzinda jenchigan yugunni. Jenchigan yugunni ma tsik ta sab korin tosa ondamu inji na kang babguni. Kaasang kingar warara sakil kang mungzga kang randa wabtangni. Na kang wabtangna yang mungazg gandruongda la nopatang warchil zoguni. Dimtsikin daluga kangda jig loor kutsarta wabtangna yang jachi mungmung tsuksusug nyamjil gusa doonan yisayo kuzi chetanda tawaga kabdaz gubdigila. Warkimdani chatongwaga teranga danshir gandrunga kaparanda tatongkana ahkuruk uchi nyamge kaparnalin juye. Ya demu!
1: Oh, nazaba chu demu.
0: Demo demo le kage te sangathone nga cholensin da ga jande tang le no kwatin chi chine go
1: ya ya
0: ya te ji ji na derang lensin na ni gi dremdril denji ka te dog lo so pe tang tang na te dog lo so kur di ta nang season an da ga ta ka sung dang de kirgen nam da ga ti ci ga ng yang a ta jen chi gan jo go ne rgin thong go no war kum da ga kirge ka wa la su gan ba go no da ga tan rong denji tang de da tang e ta ti jing gan swa ga to ka Dan nampil dengan lapar tu, terus tu sunda cuci, petang gak kor niang, 진답샤고노 랑고노 안다카게 니와 통그레오나 데라 먼토도 다른 나라 자치 마모소소소 아 다카다 감마즈기 나라가지 안진다 무트렌드 디난데 코니 갑다즈가 노디리나
1: 레디진 던데마 타코가 테나타 남다 첸치랑송 여긴 칸데 통군 등칸데 토나영 지 콘데와 이다 니만데 쇼쇼 사자 소소 다 공고사 근데 인기나라 사자 정부 атачана кавайт кок кавайт кона тати лаканео денжо лакане шига нямбрын жок жизга томо индина та рынга чиган жогуна нака хунжур жина чиган жогутина о та хунжур шайз дайон гона чок шай кей фобта жогуна чок тавна тондо каке музыка ян чиги ямран жогутана о хцу чигра та намши гондан де тиде тан нака о сача ка хамба кок сача ка хамба кмек тана сука шиг тиде танг ян ламина чукте сача тамане хунжурджина осланга жогуча конха сланга жогучина лам канга шиги сона камба кмек тала сканя бржиги тиги навчинг дати жоджу так сувре яхани па лонкур кори та канаре думде нганге то так качимена равена чи янчи конша джинда ма томде титари гитанг чи денчи сувре тама то кайза та зеншан тавр шо чакин чи та челга сонга датан атаку шина мхина ниги коркондо о чакке хамжир чешав тонре тена ике гач лонкунда ни да та тан зэшан юл мли каймай мана шен кырга ньотан скора тан лонкур кора о тондык шон жүрт мутерин данжи конмар тигена шиг данга чин ти канды тыгдыган денди дана тонды чиги шон гонна та цама шинре тамотри нямбыр зэ да тан та лонкур шипшири чу хтуре да лонкур шипшинда да иёк о тин хорлора та ашага атх чире нинита ти хани кырга хцу канонде гонжо гутта кырга та ти хчактыра та зуй окате чучи хонжо гжина та чу хчинга чикани чапта йонго гжина шонго хала мари са донги ти гоно чуа никута йо ти гонжо гра йонер о та канон гжина о та гзарсу хцту те мджуджу та нас хох си денжер тонда качин дире ти хани та канон ра де катен жогона гонжогути та кырга шунга жинтара кана маннара кандарнде хшига дүрмдө тотум намуй кунар та кырга лонкур чейнан жетсин а лонкур чуайнара нега яңын деп

0: 말릭 제종 셰브 지기치르 차릉고 지스컨데 당스티 므르테데 제디그담비 종기 아르무 서바티 스톤키의 연은 달리 아르헨네 알람군의 제치르타 유샹 잠치 배츠르 총이 사양 이홀 응에레 아르헤 잠추 서페 당 웨초 시트가비 쳬피 제신데 쩨니 쳬피 브잔기 비 잠치 배츠르 할름 메브르치르 니스톤 중알더 제초수제 시진핀 아르헤 초민 잠데 페미 환주르 베지서 통기 몰 원칭 제컴 코리라 돌럭 통마중 제컴 코리 송초샤진네 디나랑 비 링겐시 옌비 아진충 토밀 샤기 신난 집탄 니스톤 니헐도라 제초수치 양치라 윤넨데 도시브나므르 페크 환주르 비질 투비 베진 조지르 근데 통말라 원테 버스 당아 지습 제총셰비 람닝데 스타미 쵸므롱 시탄 니스톤 니르가도라 제초수치 윤넨데 텅스엠브르 도시브나므르 페디 ཁྱས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Талии эрхэм бабжилчи динсм шавар аригни шташв цалин тарга жогнир нэг жанни цонжим дамжи дудам сунчудан арачи чевша чуду кэжэ горсун лахна башэл эрхэ жамчин бабжилчи чедэн вэмлэн ибу тонкун чэнтэ вэчул чагир нэрли чэтун данг жапжулши тарти эрхэ жамчи чи бицл ажимтлнган дамбушун ихол жамчи бэцл чабжади лу нэн хончэ мэтэвжма тэргэни ताश्ती यम जबजमा रगंबमा गाठवर छिरशिन इखोल मनम रचिवार्द छमछम तंजुआदं जेखम चेनजे दिग न्यामसन न्योमशिन इखोल युनन ताली टोंगचेर अरपन देवी दिम लिखों फंगिबजे गेर गा चोंतिनी एरखे जामचिन जामत छारलों शमा इखिन एरखे जामचिन गरवारीरी गाछि मकी थों इखोल ताश्ता जामचि पैछल मेतु जंगजे इखोल खमजे गुंजम ने जेदिग दंपि यलजुं खिन बादं यलकोर वांग जेमंग तचेर इखोल མང་ཚོགས་ཀྱི་ ཚུབ་ ལུ་རི་ལི་ ལུ་རི་ཅི་ཅི་ཅེལ། འགྱར་དུག་ཤུང་ཨན་ ཨར་ཁེ་ཡམ་ཚུ ཁུ་ན་ཚམ་མན་བར། རང་ཅེ་ཅན་རྩི་ཡོང་ཅིན་ ཏེམར་ལུ་ཅིག་དང། རམ་ཅི་ཡོང་ཅིན་ ཏེམར་ལུ་བཞལ་ལ། ལམ་ཐུག་ཤུ་ རམ་པ་ཉི་རིག་ཅི་ ཅི་པི་ཚལ་ཏམ་བུ་ཤུང་ཨན་དང། ས་ཁལ་རམ་པ་དང། དེ་ཡན་ཅེ་ཅུང་ཅི་རྩུག་ཅི་ རྩི་ཅན་ཨ་ཅར་སི་ཅན་ནི་མེབར་བཞི། མ་ཡིམ་ཅུ་དང། ཅི་ཅ་བཅི་ཅི་ཅེ་ཁམ་ཡམ་སུ་ཤེབར་གན་དར་དང། ལུང་ཡེ་ཆར་ང་གོ་ཅུང་ཨ་པེ་རང་ལ། རང་ཅེ་ཅི་ད་དུང་ ཐེ་ཧུ་ཅི་དང། དན་ཅིང་ཅི་ཅིམ་ཅོ་ཁལ། པེ་ཡང་དེན། ཝུལ་ཡང་སུ་ཁེ་ཡམ་ཅུ་སུ་གོ་ ཟུན་ལ་ཅིམ་ཅོ་སམ་ཅེ་ཡེ། ཅེ་ཁམ་སོང་ཅུ་ཅེ་ཅུང་ཅིན་དུང་པེ་བ་དང། ཟང་ཝ་དང་ཅིབ་ཇ་དང་ང་བཅེ་ཡེ། ཅེ་ཁམ་ཁོ་རི་གནས་ཅལ་ཅེལ་ཅན་ཅུ་རྒྱེར་གན་དེར་དང། ཨ་ཁེ་ཡམ་ཅུ་དང་བར་ཐག་ཅལ་ཡེ་ཏོང་ཅཁ་ཁ་ཁེ་ཡོ་བི། ཤིན་ཅང་ཁ་ཐན་ས་ཁལ་ཅེ་མིན་ཕན་ཅུང་དེ་ཅེ་ཁམ་གག་ཅུ་ཅེ་ལེ་ཁ་ཅན་ཅིག་ཅང་ཇོ་ཉར་ནག་པེ་བཞིན་ཡེ་ཁོལ། དེ་ནས་ཤང་སམ་ལེ་ཅི་ཚོང་ཐག་རང་བཞིན་ཅི་ཡན་ཅིལ་ཆེན་པོ་སམ་ཅི་དེ་ཡིན་པི་ཨར་མ་ནུབ་དོགལམ་ཐ་ཁུ་ལ་མ་ཁན་ནས་ཤེ་ཐང་ཐན་ཚམ་གོ་གོ་ལ་མ་ཐོབ་ཅི་ཡེལ་སར་ཅུ་ཡིན་པ་དང་ཚན་ཅི་ཅ་ཏི་བྱེ་ཏན་དང་དོང་ཐ་ཧོ་ཅིང་དང་ཅེ་དལ་ལ་ལང་ཅིར་ཅེ་ཉུང་དང་མི་ཤེ་ཅི་ཅ་ཤང་སོན་ཚལ་ཐུར་ཏོང་ཨ་དང་ནག་ལང་དང་ས mu saya ni dang bim chi ge lig zhi xia ji yuan. Xi cer dang xiang er su xi sa la chan bi qia de ne jing yi da de. Cai den jian jie lin hen zu jin zhi chen la gan de jin ju se dang mi. Ji kem jie lig dang tong li shuo den. Meng chu qie yong gu lig ban wan ji shong yi yuan. Xiang si me zu chen ge zhu xia wa ben gu zhi mi. Lu sim jia dang ji shong lin gen san mu dong shi ni dang xi wa zhi saya nga lig zhi shong yi yuan. Charangul darna nishtung samjil lor lhebdi shangsim zochin khil shawi naqsa chavtsil jachiya zhibchi zhangchungar ghi sanjir dang. Shenjir sacha jishchung shichil jachiya revdin sanjir shil. Shima satindashtung gila naqtsa layang songchub shakhi. Somirni shoshin anlinga jekam chunur yin. Jichil davi jishtung da nyeke lu vzirang la suki.
1: Tsib chakchiginina. རྒྱལ ཁབ ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག 제첩 수지 르자급지 주시 솔린 땅은 탑지짐 제역 담습의 진총원안이 잠릉의 로지 인저도구출로 중국 땅에 요는 르자급니지 제와 덴출샤지르 네틀가능아 중국 수지 요는 수당 냠다 땅거니 땅에 르자급니지 침팅 고틀비 탑진 접틀을 접송시 강에 말릴스 바적 지금은 번가 저종니 차쿤커가 아니 편냠리라 비슨 토이고니 간들로 땅니 Чонгу тон юаннэнчэ лэркэлэх чимтэн цугу баан зэгэрчун лаар гэндэлэх тондул юлэ. Чонгу ержайвун сэчэ чи юаннэм шуға тангар жэри ням лэх тансып шэнэ. Арэн соусэй тангарб чангэб шабжэг лаар гэндэлэх тонгэ чэ лэгэрчин бандул юа чэхсунгэ. Чэнчэ мэнчэб тандуна. Тангэ тангар жакэб нэчэ чимтэн гуэчэл бийн тавчэ чэ нэчэл огэ. Юаннэн тангар чонгим чэ вар жэмтэл ngаах тансып тэпшэнэ юла. Чапсэ чэр манжэ тангэ, арэнгэ пэр манжэ. Амансым бұрмаңызып жерженчілмей бұра саптын тавтаңы. Джонгур джамжи качин ту бұра темжіліше. Юэннэн чи джонгу чекасы чи влоптын жирмылыңа лығылын тэхтары юала. Юэннэн жазуғы чи джонгу вар чи ржери ла хыну бадаңы. Чацуғ лирикығы замтын жу ңы чесіп тавтаңы. Юэннэн таңы джонгу лиркілық чимтын цуғбаду жирі кандылық тондыл юалы. Вандун мин таңы, вандун фын суғын жамшыл лашығы.
0: Chongki Songzhil dang Nyozhib Nyamzhil Hanchukchi Tsi Jishchengen Chabzhukshi Batarna, Da Gawir Chongki Songzhil Lirikje Pheji Shtonchang Jachi Ngachik Changchung Ngayinla. Da Ngoma Li Jachi Changni Thi Changchung Zhig Jabhir Shongshti. Shtamir Da Ngala Jachi Jawarnchumsani Yishol. Ngaghtu Sarbi Shtonchang Jachi Changni Thi Changchung Zhig Jabhir Shongwala. Shtamir Da Dunla Jabhir Shongwadang. Donchul Chomzhi Tanjura Rangzhin Jemtil Ngang Chirinzhubzhin Yishol. Штебия мэгцэлэ жэмтэлгэн жэлэгсэвшэн баадан. Цэльи штонжэн жгэнэнэн цэльи штонжэн жэ вдан хумалий жэпэршон юхол. Марцэя нонхэ кахидан чэчэн кэлэя нэрсчондан кэпугу нгарвжэн штамбуру жэнчун шэхэн. Жэгчэйчэ вэшчу цэлдан маңэл куэржэг цэл жэнчэл мэбэр турэвшэн юхол. Сонжэн лэрэгчэ мэнжэ жэгу ла маңэл штонцэл жэмэнгдэвшэн баадан. Шави лэнэйчэ жэчун чэрэвшэн дэ лэгу шангэлчэ хуанхэ штонжэн Jachi Zhangni Fjik Zhangchung Jil Jepar Shung Yixol. Sakil Shung Nifti Na, Xiarwi Nivjik Ki Ligi Jembar Tuanzhang Shug Yungli Jepar Shung Adang, Xiarjil Sakil Di Parnung Shung Bi Zuhis Jir Yixol. Xie Yung Nifti Na, Jawa Jigin Zixchim Shengu Cikpa Dang Uftani, Sirchi Dang Chomra Shung Niki Nipa Dun Shang, Di Cikib Zhabi Songzhil Kurshul Dantuk Yarpin Zhubi Namba Jinchung Tavjir Shel.
1: Shuni Shangchi Nangkilga Xanjir Kurshiga Laksan Rugu. Adab Jibi Cib Jianyina, Ржакып чатун чечибчи сурун шанчина чайдыбчичи гнисы тарна. Шанчин чатунчи гэржангдуг пэжичи нэхип тамбрузг баданг. Нэхэ югин корик сурчибчи чайданг. Тонкунчи чайла. Рмошин дэгзунг чайсугу чаймын нямчи данг. Чайды гызгчун шэтмэн бо нямчилчи жангдуг чайды малгчани. Чайды нюмчиг цайжа дэ шанчин юнчи ржэнкэм сурчибданг. Тонкунг чигди вэпчилчи ржэрм шэвэр кэпршажири. Шухчиг нэн көрүг сонжчубгэ чайла шырых донцэлмэн на чылмэн ваданг, шырых донцэлнюн на чылнюн ва. Мэн на чылмэ бабжиджи цонзэн шкэчэг чэнсулэджи нэпабдуны. Кэлэй чин көрүг сонжчубжи лэгцэл жэрчи данг, гаджэгчи рэмпур. Цугчи жэргулбчи лар гэндэлбданг. Шанчин юнчи цугмбэл кэлэй чин көрүг сонжчуб гаджэгчи рэмпур данг. Бэгэрцугэрзи шырых донцэл данг, гарцэл чэнюн тавданг бэй. Чайды гонгчугу гүр томширах чигадан шивабдан сая ганьивчи гочувши баадан. Шанчин юнчи лирик зуви мбагарцугар зи вширах томцил втамби нга дженюнтан жуур гэндалу таншан. Кэли чи жангдугу жэрчин лагтардан. Танюн цэджирчи зуансим рамжин нгарли джемтурн жуур гэл. Дэдан ямд сагни чи чайды чамчил гонгчил вэвчил лагбуши баадан. Цамцу дан. Дугырдын жығырыг сұғым торгынғы чайдын тонкон ламығыны. Қытерді ұдан негірі тонкон чайджы ғызғырчонсы жи ғынакіл жи рыңынбы бұдан. Цамцу ұдан қытері келі жи шуғды вепчілі қырнұндан. Женкім ларзи тайлан жосуң маңдықтың ұры чатымшыны. Қытердің тонкон де тайгір ғуғындыңны көрчілік жигді вепчілік ұшуғысы жүрі ғырып Шанчин юнсы донби чамцан ртонгчыг дан ngaqsым чи чанжа ур тонкун чайчи гызгырчун мандава на цугу гүр донбшир чиг дан вшива арнга топыр дэн. Хтэрю кэли чи тайгыр нгундун чир намба дору ур нирдин чи чатун ши ба дан. Nigrun korchul webchil lamba bir gandalib tangdi. Tongkong nambi tongdi di. Arjangduk arjantan peji ji rolam tu chobarkala. Shugja ni dekag gawiyim tanjur nyamchi sapil danga. Norsil danga jankam koriga ramshung tongkong. Chawil suk dekag arjantam janji chamchin nyamchul jansul zigni. Chaitang jiwi gajatang jiri ji lam gagmil yongru shila. Chaitun dotam danga keli ji reshi korig tashiba. Chamchin nyamchul nyamli nyamchul ji ji arnamba arngimbab shidi. Korik zongchub ji chaitang chi tuankong ji chaita dotam ramangji jebtin tabdang. Detang nyam dar jangduk chaitun gizgirchung ganakili ji ji wadang. Fshir tongsil nyongwi keli lan korik zongchub ji chaita zili jenyong dang. Chal chulumargi wa lagda darshang. Khtertun shugdi ji webchub bar tuankong chai ji gizgirchung arngimbab shidi. Bagrchuk nyongtong dang. Zhugub ji, tuankong zhongchong ji ji keli ji sachi ji gizgirchung rungi sivchu tapir shila. Chongri gizhug ji, rangil ji rjangduk tuan ji lagda tar ur kilwaadang. Rangshan gar jenkim khoyan ji tosab chan bar chaitun ji rtokhi pala.
0: Dajabi ci jishin nyan, salang gochir ji domci tar na talian huan ji vdaji ji rang, chongwa shangchin ji oni tuan zi vdombi shishtung chal. Agor tongshir samtang shiwa chigla thaybi, tinyam liya dafchik dang zhangchunga nga pari yuol. Niwi lungi rang, gola shabi nikung cilgir shtemir sapel dang, shashuk che oni chomri gimku chira jirwi, taksang nikung che gimchana dani, tsormun che oni vzuchin thonli waftan pilji shunga dang, tsormun shtakjin che oni thonzi jonyir nga jirchi chomri shiga. Oni thonzi arig mangla, jirchu lichu che gimku chibi chachila mungni, salang gochir chi rangil nga shabshin donchol dang, 사콩체 원이통디 조르송니 도섭시디 켈리식라 지출지가 록출지지 인스마르담부시 쇼치니 고라샤비 원이 촘라주비 럭질라랑신체 뉴총셰트킨 근놈다 스테머르진데당 스타크두듬체 찰제당 림튼켄 저토나 나케치 럭다타르샹 켈리치 찰드는 아리샤당 뉴총가 거거질 아랑게치 카텐제버르 쳇톤시 쇼거제니 산이 고체치 톤치리에 땅부르 자르비 게임츠는 돈펠럭부시디 Keli jia rindana nirmur tangtilembiya jillim gagmil yonrushi baadang. Shirtung gagi lirimjia shkanil dihtar tghjani. Ngola ngagu gwaadang, shibshir chalin su shtabdi jinjib shetu dontukta chobrushi di. Oni tonzi nyugnir ngang ngagu liga tabir hirtaggi nganim shi. Sakungjia oni toni matanga lirim gomya shkangzin keli imbi chani, tsormun goji nyani chansil chayil gongsan tangdi shirtung chal parbiya shtobhi zuoyin la gongsiyan gankir marna jangchan chongif tandun. Nibilung girang la gongsi oni gui thoni se tamir kang zgbar masal jechi chomji jachi ba dang go che che na kil shap she yi nga chi she shu chomji go ku dam dan zam bar dag chur tam bun don chu jidi jechi ngag thu nim ping ngag chul tabar ro khi ton yol
1: hada ju bi chip chig chig ni na salong ni na gur mu ran dong che bi er gan kur san chung go jog che chen che ran pur yong san ra ba dang khor gum chig sar ji dab jur dang er gi khong jar khu go Lamchik zhomji nzhenpongji ngarli mglimta xsailir nanga. Nyantiram tsonib tsorg warga rangchung kajji xsarji rignib jojayinbi menkur tukum arngisib danga. Tsol chiglim nilamnyeji nyantib tukubi tsonshil rangzhinji xsarji tkhniyan la. Tsandim xiongsab jibbi nzhamchilji rgikung gachinshig yamshir. Nzhuwa mangla kibsilji. Detangnyam tam tsonib kajji xsarji tunkongji nangtun pansam tsukula. Lamni nyartub danga, tsuul jiglam zikchanchi mbantib lorji, rjangshchulji qisarji rjikhilji ji tsandam zhunga saagja chemi hrtsa chewi nyartub chigbarishi. Tangdi menkur tukmaq tongwi qamgini qisarji rgini danga, lamni nyartub dim tong tabla tsur taba danga, jajug tabaabji ji joji jajug tuanzi sivjirni, qisarji rgini di menkur ji njitangtani ma ngarli mangbi semsa njigtabjilari. Tangdi xarji rigni menkur ji joji zhizhug shi gu na tsonib kilwi zhizhug bu yin chargul shi baadang. Tsonib jini zhung shi bi zhizhil menkur su ur xarji jojian bi wartung zhin baadi. Korgum abjai la vdachib nirdin dang rgi kung abjarkug nirdin. Lamchik zhom jin zhenpang abjai dang ribjil. Mdanchug abjarkug ar ngabjai dang abjibji. Nihib ar ngabjai dang jabjil ji gochig shi urutin. Korgum ji fshug yongsa kibiyo le. Yekurwa menkurto wema tgsarji ndemtun ktel hebatawi chorwa tersela yekurje lamta chandam jong chirtang maim bi qsarji lor drib shatem shiti lamni je nyartub nyamsam nyotb
0: niwi chanla gansu shang chen na wi zhong che hua ri zong gi mengji de gun zhe chen da shang zhe de rini yelkur jemtang ngang lag jir tang rini yelkur je linam sarwa phansam je chuk sa dang ga zhu la zari je kem rini yelkur zhu sang khal di Huari zonga rigini yelkur kala gachin shi yinla. Loon giyong huan la. Anindiya mangji zhigula jili yinba dang. Shabsha mandang biya nadun tajo sha chil. Huari zongi ton kong gincha nashkang zgini. Maalag rangzhin chi mangji zhigula lagji rangparu shi. Rigilon batar na nishtong nyerjig lor. Zong yong chi rigini yelkur taji lejia gachin chunga lagdatar la. Chi maangil tang cil goro shiwa sim saya nga bimabdan chih chik san. Maangil goro saya chigam bimabzi chih vzi dangwa di Huari ngagsam dang, chungtsam jigni suwa, yelkur lamtiga ni kanun zikcham shi. Tashta gaju la zari yargini yelkur chusun kirche golba incham yanla. Chadib zikcham shi bi shigdu la jakir dang, lankurin juksa suyo ba masil, yeljung shtasi shganglam dang, yelkur shabshir dini suwa tizangda dang vi, rjachi yelkur bi chusun dang, yelkur shi bi nimchuk chigda jari yuol.
1: Nyechir nirtun nyechigli rjayung rjato yargini dang, yelkur nzavchul da vi chora zovi fshegi chula. Чонго гнамши тгшилчи жиржаюн чи штонжун шуртун данга штонти чи шуба данга сасулчи цамтын даркур сача чавдугши кэнгэ екурур чачиданби екурчи шавшин кондуншини ригни екурчи нямлын желгсэдэн вадэнгэ штонти ригни екурчи завчилын пэруши цорун шачинэм цохыр жончэр хуту оргранчун зон данга цошун оргранчун кэлэм долар зон зэмо гмаригма Цото өргөр аңшчун кылым цун хуан би штандаг мавжи сакалгсам агадам түншуң. Цондуг нагцил данг цамчин цагайв гонр. Цио сугу ртуанким зиржун намын дио баре.
0: Дажаби ци жаннян. Цунган шанчин шанли шанли тинги зуджу шипи. Шанчин унки рама танкирти шоку нямжил тонбав янгин джемтун шегу цухир чунхир хучу зонда пэл. Тандив шеги шанчил кели мангбу шанцгив шиди. Елнис Shokho nyamjila ngabda tengkortia, lekiya netzila ngin jemtun shi. Tsongwa shangchina shangshig chilchi kyabdila shachiu satsgi jengorsu zhomba, yangchi mingib shegir. Tangdiyib shegun, shokho chia ngabda rambi, lima mangwa dang marsa tubi shanchir mgini dhiba yin. Lima goshu chia marsi, tonjila marsi jachiya vzi yan sambadi, tonli chia bicil torstong dang, panji chirstong na tsonzim tabiya natunda jari yol. Mangara tsongwa shangchin chi, shokho nyamjila tongbu chachi di, Nishtung nyerbzhi luni nishtung nyerjigli warche shangchila chirchi nyujib dang goshul kasab lagdar jiji zoni la jafchur chabkongsa jigni. Bilag chankur la kasab nombi sirchi donshuk donchul shikhang. Nyujib chankur shubi chalzi jimara dang.
1: Shuni rjavchik sanjir kurshik lagsan rogu. Sota arubja jasa liya di khalita jawi rjavchik namchitang la cib jenyin jagul tibdi. Mab jigni jenlimta kurwa dang mab samja dang rgalar mi pogu. Ajaqchu chizhugji tangdi njagullar gotam tangwaadang. Amangkulag jikchilamagbi njagullu shabchul di rinjibirtan camchugi brindola. Sota arubji amangchul nkwandilab chachibji ga cib chikchiginjinji shobirak sajugbedi. Dipiti za sota arubji ma vzhadang, bangali ma gniyola. Dimchiji ma chigin sosur Amerikadang, Egypt, Jordan, Syria, Palestine, Sudanjini yongwari. Mimatag lasadi mankang mongurak sovchib shajwini wabadang. Mimar yengi mirchun tsaabchinari. Jagul di liwziwi janurji chungkul gnitsalak shanjuk shajwini rgan yinsari. Sota arabak sovchibi rjaka mongbi nyamril makhunga njantsa ba tuarji maliji ga cib chakchiginji shobirak sajuk bedi. Tangdi njagul njikil njagul jigin badang. Jagul di lin tamchak ngani jibiwala. Rjaka mongbi nyamril mokhunga tangdi njagullar golin chigpo chojiin sara. Khusay chigchiwi mongar tarong tangdi njagullar ngankarji chawdukshi meyla. Yanyang khusay chigchiwi gmagtun jantzabi cib chigchigni naksajuk bedi. Khwandil gongsa tanga, khwandil lignir marna. Khwandil wabji chi sota arabji khwakong tanga ganamchir tanga webchil wshil marongwi nyenda yangchir tanga. Khusay chigchiwi cib chigninjir ngachuru tanduna. Sota arubu waran dhanyim jib shetib jadi, qanamchit tangtang, chakha, Demon Machiran the Jew, Shani Dambi, a Jigchig Zambra, a Magdun Churchuli, a Nopa Taper, a Mongo Chandelusare. America sends in a Talung Pug, a cheap genuine of Tandone. America Sota Arbje, who said to Chiwa, a champ of Tongwe, and Gershuna Shizabadanga. Near the Chotun Ping in Sare. Talung Pug, a Darung Tandone. Who said to Chiwi, Nintere. Lia de Halita Javi, Javchig Namtatangla, and Jagul Shiva, the Tanglim Shetamisare. ཉམ་རྒྱ་ཅུ་ཅེ་ཅོང་ཡིག་ཅེ་མོ་གོ་ཏལི་སེ་གཅིག་ཅན་ཉན་ཁ་ས་ཅོ་པེ་དེ་ཁོ་སེ་ཅག་ཅེ་བི་ཁ་ལི་ཏ་ཇ་བི་ཇ་ཅིག་ནམ་ཅ་ཐང་ལ་ཇ་གུལ་བྱེ་དེ་མབ་ཅག་ནི་ཅེ་ལམ་ཏ་ཁོར་བ་དང་མབ་ཇ་ཅང་གལ་ལ་རམི་པོ་པར་ཧ་ལི་བི་ཚལ་དམ་པ་དང་ར་གོ་ཏམ་ཅག་པོ་དང་ཁེ་ཏན་དོན་མང་ཅུ་ཅི་མ་དང་ཨ་མང་གུལ་ར་མང་ཅི་ཅ ཁོསེ ཏག ཅེ བེ ཏམར ཚོད ཨར ཝང ཁོ ཛན ཇེ ཁལ ཇ གུལ ཤེ ཝར གོཏམ ཏག པོ དང ཁས ཏག ལིབ ཤ ཇེ ཁོསེ ཏག ཅེ བེ ཡང དང ཆར ད ཨམང ཅུལ ཁང ཏལ ཏག ཅེ ལན ཇ གུལ ཤེ ནི འདལ བ དང ཨནམ ཏ ཏང གལ ལིབ ཤལ མར ནི དེན ཅག ལ ཉེན ཁ བཟེ བེ ཤབ ཅུལ དེ ར ཇབ ཅུ ཇ ཏམ དང ངོགས ལ ཅིང གལ ཡོ པ དང ཐ ཁར ད ཨམང ཅུལ ཁང ཏལ ཅེ དེན ཅག དང ཇབ ཅུ ཁང ཏལ ཅེན ཅན ཚ ཁལ ཨ་རབ ཇ་ཁབ ནམ་རལི ཅེ ཚོད་ཏ ཨ་རབ ཅེ ཇ་ཁབ ཅེ བདེན ཅག དང ངོ་ ཁོང ཆ་ཚང ཡོང བ ཅེགམང ཅེ བདེན ཅག ཅེ ལ སོང རྩུབ ཤེ ཅིལ ཅེ བི ཤེ ཐུབ གང རོང ལམ ཐག ཅིག དེ རྒྱབ ཅུར ཤེ ཅེ ཅ དུག ཤེ ཚོག ཨ་རབ ཇ་ཁབ ཉམ་ལི ཡོན ཐན ཁང གི ཀྲུང ཡིག ཆེ མོ བུད་ཏ བེ ཡི ཚི ཅེ ཉི ན ཧུསེ ཏག ཅེ བི ཁ་ལི ཏ ཅེ བི རྒྱབ ཅིག ནམ ཅ ཐང ལ ཅ གུལ ཤེ ཝར གོཏམ ཏག པོ དང ཁསར ཏུག ལི ཤ ཅེ རེ ཀམངཁུལ ཀྲིག ཆི ཀནམ ཅ ཐང ལ ཡང དང ཅར དེ ཇ གུལ ཤུ ཨ ལི ནག ཉི ཅེ ཤབ ཅུལ ཏབ ཡོ ལ རྒྱབ ཅུ ཅ ཐམ དང རྒྱབ ཅི མ ཆི ལ ངོ ཁསལ ཅེ ང ཡོ ལ ཇ གུལ དེ ལི ཀམངཁ ཅུན ཁང རྒྱ ཅེ དེན ཅག ལ ཅིག ཉིན ཚབ ཅན ཏབ ཡོ པི རྒྱབ ཅུ ཅུ ཅུ ཅིན ཡེ པར དེ ཤེ ཐབ ནི རྡམ ཅ དེ ཁོ སེ ཅག ཅི བི ཤབ ཅུལ དེ རྒ ལ ཀང གུ ཤེ གི སར ཡེ སར ལ ཉམ དེ ཙང ཅག ཅེ ཀྲུང ཡིག ཆེ མོ ཨེ ཁ མེ དེ གི ཚིབ ཅེ ཉིན ཁོསེ ཏག ཅེ བི ཁ་ལི ཏ ཅེ བི རྒྱ ཅེ ག ནམ ཏ ཐང ལ ཨན ཇ གུལ ཤེ ཝར གོ ཏམ ཏག པོ དང ཁེ ཏན དོ ནེ ཇ གུལ ཏེ རི ཡང ཏང ཧ ཅར ཏ ཤོང བ དང ཇ ཅེ མ ཅིབ ཅ ཐམ ལ ངོ ཁས ཅིང གཡོ ལ ཨན ཡུ ང ལི ཛ ཏག ཏབ དང ནེ མང ཚོ ཅེ བ དེན ཅ ག དང ཁ་ན ཏ ལ དེན ཅ ག ལ ཨན ཅིག ཉིན ཛ ཡོ སར ཇོར ཏན ཅེ བ ཤམ ར ལ པོ ཡི ཚིབ ཅེ ཉིན ཅེ ར གོ མ ར ཁ ས ཏག པེ ཏེ ཁོསེ ཏག ཅེ བི ཁ་ལི ཏ ར ཇ བི ཇ ཅེ ག ནམ ཏ ཐང ལ ཨན ཇ གུལ ཤེ ཝར གོ ཏམ དང ཁསར ཏོག ལིབ ཤ་ཅི རེ ཤ་ཅུལ དེ རྒྱབ ཅི ཅ ཐམ དང ཉམ རྒྱ ཅ ཚོགས ཅེ ཨདིག ཡིག ལང གལེ ཡོབ་ དང སོད ཨར་བ ཅེ ཨདང ལང ངོན སམ དེ ཨནུ ཅེ ཝ དང དེ ཡོ དེན ཅི དང ཨཏན ཅི ལ ཅིག ཉིན བ ཟེ་ནི ཨནི ཝ ང་ར ལི ཛ ཏག ཏབ དང ཡོ སར ཁསར ཏོག ལི ཏ་རུ ང ཇོར་ཏན ལོ་ཏན ཅི རམལ ཅེ སོད ཨར་བ དང ཐན་རལ ཉམ ལིབ ཤ་ ཅེ ཅ ཏག ཤ་
0: སོད ཨར་བ དང ཨེཆ ཕ་ཁིས་ཏན ཐར་ཁེ ཅི ཅི ཚིབ ཅ ཅིག ཉིན ཉམ རྒྱ ལ ས ཏོག པེ་དེ Yemen ke khusi tigchi bi soda arab lan jabgul shi bir agostum tigbu tangwar masal tsanzig ti nirmur chachin cheng me bi guni jabgu ti rig chamjuk gi beri wa don soda arab jepshen dil bu yin hemshe la nyamjil sa jug ti penni khusi tigchi bin jabgu li soda arab jeb dagun tang ma khung cha chang yong bir no chil yo la takir de soda arab jeb denjig dang tanjig mang chu jeb denjig ji lan jig nim zi yo ba masal sha chu ti li tarung sa khil dang je chi shev de dang denjig dang jig nim te yo bi ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི སོདེ ཨ་རབ ཅེ མང ཅུལ ཁང ཅུལ ཅེ ཆུ ཆུ ཁོསེ ཏག ཅེ པ སོ ཅེ ཚི ཅེ ཅིན ན ཅག པ ཏར ན ཚི ཅེ ཉ ནི ཚི ཅེ ཅིག ཉ བར ཁོསེ ཏག ཅེ བི སོདེ ཨ་རབ ང ཁོང ཅེ ནམ ཅ ཐང དང མི ཁོང ཅག ཅེ ལ ཐང མང པར མག དོན གཅོ ཕེལ དེ ན སོདེ ཨ་རབ ཅེ ཅེ ས ལི ཡ དེ ཁ ལི ཏག ཅེ བི ཅེ ཅེ ནམ ཅ ཐང དང ཁ ར ཤུ ཤང ཅིན ཅེ ད མན ཅུང ཅེ ཉིན དབ ཅེ ཕ ཁ དེ ཅེ བི ཅེ ཅེ ནམ ཅ ཐང ཉིན ལ ཇབ གུ ཐང ཨ ཉི ཐེ བི ཤོལ
1: ཡེལང གི ཤམ རི ལོན ཅིན ཨལ ཁ ཅི གི ཚིབ ཅག ཅིག ཉིན ཏན དོན ཡེལང གར གིན ཡི ཅི རོགུན དག གོང རོང དོན ཅུ ཤེ དེ སོ ད ཨར བ དང ཡེ མན ཅི ཁོ སེ ཅག ཅི བི ཅིམ ལ ར ཁན དལ ཐོ བ དང Чырсулдэй чавсыгэ таны тэгчулдэш ебэр нгонжирвэш битаалар маңзэн дандул юсэрэ. Елан Исалам Чэмтэн Джакобэм Чэнтун Кэнгэбжэг батарна. Ала кэчэгэ сода арбжэв шэмжэл луэнчэнэ. Фэйса арла капратон кэб кунгэр кача дэвша барэ. Шугни чэ сакэчэгэ нивэгсар уэр джибдэрвэш. Ала кэчэгэ сода арбдэн хусэй джэгчэ бэварчэгэ нивэ нзачэгдэ чэр уэр цэмкэр чэмпэвшэ бэ цэлдан батан. Амагдэн шэтэвчэ баржэн чунжэнэ. Чапсэлчэ тэгчэлчэгэ нэмэдэвчэрна. Тартиг нивэр нгарди гэнгэнсон тэнжэрсэсэрэ. Нэнтэр сода арбчэ шэмжэл бэйбэвэ гэнэцэ дарна. Фэйса арбдэн ала кэчэгэ чэ капрэгтон кэбэ цакэчэгэ нивэ нзачэгдэ чэр батан. Аниу шэнчэг сэнчу урэ гэндэл утанг бий шаур джибдэрвши.
0: Эли тэли сэлжунги цив чэнэн нямжэ джэцхучи Этиопия ла гэнгэ джэвшэту чэлдэ. Ржакэв ниварке нян жэвжэн зачэг тэнджэржэн би пшэнчэлэ нэу тэхчушэгэ сэр. Эли тэли пшэнчэ лунчэн сали хэй цив чэнэн нямжэ джэцху дэнчэг нэнзэн ланцху ла гэрвэй чэнэй чэлэв тантон. Этиопия и нянгу на эли тэли яла мэг би жунзэг ли рэнсун ла кайэнни. Дэгэн Ржакэв чэгэла тамчэг тонбэй шачу ла дэгэнбэлэв шэцэй ва баны юджи шачу чэгэрэ сэр. Киев дэнчэг нэнзэн ланцху чи Этиопия и эли тэлэ я ла тамчэг тонбэй шачу тэр гуртэм джэгбуштонгэ бэрэй шэрши. Этиопия и пшэнчэ лунчэн гэдэ вэнчэ циев дэнэн цамчэ юнбэй нямчэ джэцху чи джэнлэ джонгэ чэмэ жунба амэн на дэн джэмэл шэкэ тантон. Этиопия сэлжунгэ Эли талия и аранга нгуакунсы мэгдун занзил шейбэр гоштам джагбудан вармасыл нямжа джецхучи нермур дээр тэтуг шейгэ бимбокалдан. Нямжа джецхучи нибэрдэ эли талия занзил шачуула лэн сау тэргэ бадан. Дэ шуэрдэ эли талия мэхун нермур Этиопи нгуакунны шэнтэм шейгэ бэрэ вадуан.
1: Елэнгэ чимти Джакуб дэнжгэн юлханкэнгэ джонйг лучайи и цэпчэгчэг нямтандуна. Америки елінгі хуар мұзым цуынғығы яңпчыр үргөмжілбші біталау дөңбі чарчын қорычығы данлымши өжаңы. Елінгі дөңбі чарчын ғжанбі тәні мүңірігі нецілік сауырымы хесірі. Елінгі санжыр нямчын күнгі циіп жықчығынын дөңбі жанжы ленсін наңы. Лучайы и күнгі ғача депші бағдаңы. Елінгдің Америки неті жемчығы Америка шығы Палестандаңы қатыры ғайырғы жүйбжеті еліңгі жығжын дүнгі бейі ревабдуны. Елің шығы Америкір чарчын өдің дүн бағдыңы. Чарчын дейдіғы ревамақуына Америкір хор мұзым чонғығыр көмжіліп шемесі бағдыңы. Джимыл қаңяң шылмасыл бейі өді қысауыр өдің өзірі. Лота егіп шәжірі Америка шығы дарта ләнімшіні өзіңі. Елің дей қысыл мандан өріп сам өзірі. Кенан жіптандуны. Америка шығы жіңе бірді мұғымғы ембі ғанатын тұғы қысайтығы өнөпше келі. Еліңгі Америки еліңгі тұғжы цетімінлар ташып жеті, ржемтілі жау шауа бе өрір табды зоғы сірі.
0: Нянку намба, таңды шоғби сангер шецарсың. Лецінді сомжығба хауырын цудың, сомжыңган кірба соным церіңдің хуаптенча цумухчіл, штакілва дұржи церің, шачу штакілва ғанчық церіңдің сонымырын чен Хуафтэн жадан хау сэрэн цуни чи чэчэгэн хэнэмтэ джунба ихэн. Танга джимми лэн цана нга цу ян хэчэрэн жэл. Дады мүши.
2: Нга цу хэчэма тхэмэ зун. Хзачэм нга цу тэн нямдэ юн.
0: Хзачэм чи нга цу дэтэн нэн цар лун жун вэр сун шу шэ чин юн.
2: Хзачэм чи шэмэн чи жэрсэ кэгэн тэн энгэн хтэн кэлэ ши юн.
0: Хзачэм нэ ргякэв чи жэрсэ чачэм ян ла. Дерчун лингу ке хчи джигсу ин.
2: Сачм алар гырватан, сачм лобжун шефа, сачм сасун шефа, сачм сунхюб шефа, сачм вешул шефа чин, нга цу тэмунган ганча ин.
3: Хтам ке бен баре рин, ки чем боджа ин.
4: Дэжэн 咱上次为三个人的前两笔跟看不成，其次第一的从我们江中县城口，我给农村局刚中县城的村长也不是，让他把你推荐去是，俺呢农村把他的家去呢，第二个刚中县城的村长带你呢，我用八大里多等出个呢，我做上班十八，而你心急把钱木，我让中央而你恰空接，而这种你吃吧。
5: 아겐

0: 我们的这几位当今的年末没事当不能你要看到吧当地没事当不能是比连城当的俄罗尼当中比没路交集的学校的这些了而这个位其究竟你这查出的从何中间的路途去拉康当中的协商的位唐清琼一当
1: 洪德美也给把门关的俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比俄罗尼东比
0: ane siwa na workliin baadanga. Ti to na ane ya tunyan la, ten warga mangchuk ji lo na chewi wamil la shamsi ngang gikurim chomshili ji mang yin.
1: Hongde meyi ya dong la nzim shong nip shajir. Ngo la chelgong gongo dang, nyan yu ki thosi ya lognyan shtongji yin shang. Di jini a lognyan chujung chenpo shiba shtongzi yo bi, ar ganjong changma shtadir ganu kodang yin sir. Hongde mey na warga ji wamil la lognyan shtongkin shi yin la. Цорнгона мангпна арон жоккала жангзана логнин кан цайлу гонси цохир жонхир лэдучи жонсба чепна логнин штон сиаркке арахун шичэн ихэн далуна кому жонсбта логнин штон да сони малу жовжен горби лушэл ништон обжилдор лу шивсна баби кому лэдучи ке жерма логнин штон кенши да кере лу тине жонсб ке логнин штон би бузучэн аништи гысмчи га нисэ дони лу че корби лу юнда Zhongsib jie jipan a lognin, ligdu chunni a ngay sa lagtar shibi lu dangbu ang yin.
0: Chikrton gubja gubjil lor, arjaqib ji dirib nirjigbi tingur adewari la ardaqchig la lognin tang qchig pachir tajio ba nguanjir shibi gamgambin a ngay sa don baadang. Zhongsib ta lognin toan ji lika te tite ni zong, jipan ji arjaqib rigni zochun shigda jir. Shetib di shchewi rigni shabshi njanyim jan ji qshilung zhomu, Торгынгы нзэми чүнгэнла вармылда даңрэдэнэ. Рэчүг лонгзэрдэ ёу би лолун дэнгэв шипа цэй чанг ранчымчэр гоканэр билэг рэгэнэй тонгэнг лонгсэв чотабаржэрэ. Лоду чэн нам цорхуэнчэ харжэдэгнэй баадэнгэ. Гэнэдэ гэр ржарэг дэнгэ уэжэг, хуэжэг, хуэжэг цугу мэрэг маң бон дэрдувши ёлэ. Сэнцэндэ ва цэмжа дэнг ngавжэ рэргэнг дэнгэ. Rekhga, chaglongkong babjil ji gansar kantur dhagni yo jang. Tag chirangkhe ji rdewaar zongkur dhang wartag jili trikchalag yo baadang. Saakong kantur dhagni wegangi shabshi khepsil chungla, gajaram ji rgni shabshi tanibshan nar kakag chenpo yo le.
1: Ma shigni arambar hongdi shigdba. Malu jubji jangkong la, hongdi mi ya gorshula lognin shtun kandi karna jibi khaywi ya lognin shtun chihigdang. Korlu wa nijin ki chita shingin gosh tsam. Noshina diwir tenbi ya rilim jigjuk yin shang adol gabrif ten, tang chig la di tsu la nisim tsam gorn chu. Namgu tangwi gabsi lamgi gansir sadil langlong chirwa dang, charwan babi disi lamgi ndamji ziti alankur ndamlang dal hongin chi. Jangyar chibi gankir lagba ni chig la njarni jongkim shih ga shang, yarti charwan babjan ar gindin jen hong cishig yin. Tomi lungi nangdi Алгонин аштонкин чи, кхгими, алгонин кештум шегиби, лечол чумадан, намкун шир кештан та шир лобар, гэчин чирг юбан домаса. Алгонин аштонкин аргамба, лион шенгиб шегир. Жонти алгонин аштонген шкацх чиви лига ширшел. Лама джол кашан, джигчи хачан чи, чи штыксан, чарчин аловырдан бавжиди ихин. Мы чаркевлана аштомэжун, алгонин аштонки чаркевлана, алгонин аштонтов чайхюн. Алгонин хтэн царжи хтэгдэн намгун янла, дэдэ хшэр лугжэнэ нянка чэнши янсэр.
0: Мэнгэ ишкакэгдэ цэйчэлэ, хонтэмэ икэнчэ нэчэдэ, лоду чэйчэ вчэпэн алгонин хтомкэн ракэгзгэнэ, катурдагэнэ вэ алгонин хтомкэн абдарвэшэдэ, штовхэ хчэгдэлдэнэ, кэгвэнэ алгонин хтонэ садоба. Алгонин хтэн царжи хшэр юнрэг юбавчэйчэ цадэн чэнчэ ламсул

0: Tribshi. Khongde de thomi ma khaki ni arama jatik war cherbshine o badang. Lori dewar jepna gulgo nin thang jigni tun ta brangani shi de. Sanjna dewa samjang abjala yongsa tun ta brshine. Khatur dang khendu khegjib je legjib na brab de mu jigti. Chongsub je rigni shab shi dewar jiwani rjenum jan dang yempin jan je amangpin shab shirub jirtib yole. Adargavi ci juvjin yin. Qalgonin tomkun rikaq kuma yung nyamgil ji lakang nang zhondilda qichigirdik guwani qalgonin tombir song wadang. Khonta meyi, shishang diwarib jardu dushini, arama qajantig qaqgini rdiwa qajambir qalgonin tondichi. Sasu chishkabs lakang nang zhondiji rdiwa sozur arnyayul di nyamchigda gwar yola.
1: Tsobi ledunji kerindu keridib ji nyamka jirti chani selyo nang, Lognyan shtonpi lambar jash gatsh tatung jechung da sung mel. Khungtik miyev shir jen chol. Rgongmu shik la, ma chung shang da lognyan shtan batin na chi nyan ka che di khir shil. Lognyan shtan char ni namkung la shir logbi lambar di. Lovar di char chen wa badang. Aralim damchir ki zhirlam da jir di. Denshuk ki lamngi zhichun chenbi da badang. Sasir dang losig ganyig ji miyev sheki rang cil zam rambar pung yol. Kumu dang rima talmir lankur nang zini nyanyo shi di. Lankur nang jonke chi libu tamni gini da ba dang. Langi shiksu mirnan jor ji nyam di arin nilwa zang sil dang. Adolim yangpur shi di. Chan gangwur di chul vzhilhkarang lam batu shi bab jil zini tartabab shung. Namgung la lam nornyan chi wa dang. Dangir chi bia gankir ar kini targa wa. Dagachir chi ngonyan chi wa. Dukha yi mendang wa suni lognyan ashtonkin shi la chona qiyar gintin qin nang zishir shil. Lognyan tang zhewi qora langkiv, xuntik miyi, qorang lu jila sunbi lu di donshik shishong shdi. Lu dir mitsukdang nyamdi vshiru di lognyan la shtarin rukiv, semchung mafshi bir, sabci la miyi niyo bi zhokhir di lungwa dang. Catib tang zhanpa qorni, shig jing qor ji, dazu la zhini sishong la. Jigjig manna, lognyan qi qirdi arang su xor sung. Qomu o goshur di, darung o shirjin qi cildi shikir. Tashta yilma namji, rangchim di rimil ngang lognyan la tatu jang. Mang pen si bi ngan chi jimu shi chakda kiryo bi, ngi nam yang tolyang shi mpo sir.
0: Lognyan tombi lawar dam torgang zhonsib ji ponjirin tontab. Lu mang bi rang, khonda meyi ulangkur songnyong bi lamnam chorgang zhonsib ji rimangjig zhiku lan jirduk shong bi rjerim yang ri. Nganjil lodu chi yi rdewi lim mang che wa salim yin shang. Nyanka chewi qazarngi mong yobi. Qajarim ta songrdi qalugnin tun bir qangil qenbu yoji xontu meyi mnyongsur sabi goni tertir shayla. Tarta lotu chiyi zhongsib chi salim cangma arndam chi lamda rambur shiyola. Qem cangri ri kartong tapir shiyola. Nguanchil chi sajan qamamu dang rgora arnyangwa. Damzib chi kangwi rdewa de tag tarta rdokang cangma dang. Qajonglim cadin jan ji mziwi zhongsib dan ponjir shong yole. Gwatan chagtur chamji sabtan dan arjarchil hsongwi sachi lagpur teni zhongsib darpil arjanchil meybir shkandilib dangrti. Torgang zhongsib ji arnambir njirduk chenpo shong yola. Khonta meyi qalognin tomshil ji ulangkur deyang damzib ji kangwi salimni zhongsib ji kul yangwi arndam ji lim xsarwi dan jojin yole. Khonta meyi lim jebzang da songwa dan Qadigichi jang chachang da jirwi, ardema nam jiriwa ang teftin ji jentur songyo sari. Nishtung chong alur, mu dang mirka qalugnin tuanbi fshetib xartul shidi, shangchin yon si thangmung mayanbi qalugnin chongkang qemu shigib chani, lori divjil dara, lodu chi ji qchanyang tangjin dan charngi jirjig qodigib shidi. Di nyamda vjosha mandawi qalugnin jirjig dani, shtamu wir gimkur kongkawi qanatun tukja badang. Mangchuk chi rangmi tar qalugnin den badang, rgimku tar ta taparushini, lotu chi dang devzin dim tangkur mangchuk chi sambin cho wa pensim jenchuk sabdang.
1: Dalur chulmun chi mangpana rongchuk sakil zhangzin qalugnin kang cayil gongsi, khundig mi yara kalla, yangshir cheli chi qalugnin shdonshi chi lankur sarba shivshan la, rigchi cha changshang gohtangchang shtabdi yin. Qalugnin shdonshi chi chilchi nyangwa ni, qalugnin shdonshi chi zhangzin lankur wardang, Damzi ji kambi salim ni arndam ji lawar di khuntik miyi ji bi rangsha jubje ni torgang zhungsib la njirduk shungbi rangsha jubje jang zhiyan. Lognyan chargi ji ki ᱛᱚᱝᱥᱩ ᱯᱟᱱᱥᱚᱝ ᱵᱟᱨᱮᱱ ᱡᱚᱢᱩ ᱥᱮᱯᱤᱱ ᱡᱮᱞᱥᱢ ᱪᱤ ᱟᱞᱚᱜᱤᱱ ᱱᱟᱥᱛᱚᱢᱵᱨᱤ ᱜᱤᱵᱤ ᱣᱟᱨᱥᱟᱱᱛᱮ ᱥᱮᱨᱥᱚᱝ ᱫᱤᱵᱤ ᱫᱤᱢ ᱴᱚᱭᱤᱱ ᱞᱟᱝ ᱦᱩᱱᱛᱮᱢᱤ ᱭᱮᱠᱟᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢᱤ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱥᱤᱵᱪᱷ ᱠᱮ ᱞᱟᱢᱛᱮᱱ ᱛᱷᱤᱯᱩᱥᱤ ᱥᱮᱱᱛᱮ ᱟᱨᱜᱮᱢᱵᱟᱨ ᱟᱫᱤᱣᱟ ᱢᱟᱝᱯᱨᱤᱱ ᱨᱩᱜᱤᱵᱤ ᱞᱟᱢᱛᱮᱱ ᱫᱮ ᱫᱟᱝᱱᱟ ᱠᱟᱝᱣᱟ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱥᱤᱵᱤ ᱣᱟᱵᱪᱷ ᱵᱤ ᱠᱟᱞᱪᱷᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝᱛᱮ ᱟᱫᱮᱢᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱞᱟᱞ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱵᱤ ᱡᱮᱥᱢ ᱡᱚᱢᱩ ᱵᱤ ᱦᱚᱞ
0: ᱟᱞᱜᱚᱱᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱠᱟᱡᱜᱛᱟᱝ ᱴᱚᱢᱟᱛᱨᱤᱱ ᱨᱩᱜᱤᱵᱤ ᱡᱟᱝᱥᱟ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞᱨᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱵᱤ ᱢᱟᱥᱢ ᱜᱟᱞᱵᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤᱠ ᱟᱨᱡᱤᱱᱪᱮ ᱢᱟᱢᱱᱩᱝ ᱥᱛᱟᱨᱟ ᱦᱚᱨᱜᱤᱥᱟᱝ ᱯᱮᱪᱚᱛᱮ ᱫᱮᱣᱨ ᱠᱮᱨᱪᱤᱝ ᱫᱚ ᱫᱚᱵᱤ ᱨᱜᱟᱢᱵᱩᱥᱤᱜ ᱭᱚᱫᱮ ᱠᱷᱤᱜᱡᱟᱨ ᱫᱟᱨ ᱱᱟᱢᱩᱱᱤ ᱪᱮᱞᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟᱫᱟᱝ ᱣᱚᱴᱤᱜ ᱪᱮ ᱡᱟᱝᱥᱟᱨ ᱥᱟᱣᱟᱜ ᱡᱚᱵᱡᱤᱱᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱛᱚ ᱢᱮ ᱫᱮᱵᱤ ᱱᱚᱫᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱟᱞᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱱᱛᱷᱟᱝ ᱨᱮ ᱞᱟᱨᱡᱤᱢ ᱵᱨ ᱨᱜᱟᱢᱵᱩᱛᱨᱤᱱ ᱥᱟᱢᱨᱩᱥᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱟᱨᱜᱚᱨᱟᱠ ᱛᱟᱝᱪᱟ ᱫᱟᱝ ᱞᱟᱣᱟᱵ ᱡᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱫᱤᱣᱟ ᱥᱚᱜᱡᱮ ᱞᱤᱠᱟ ᱫᱟᱵᱨᱩᱜ ᱪᱮ ᱯᱨᱢᱟᱥᱞᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱠᱷᱟ ᱥᱚᱜᱡᱮ ᱞᱟᱠᱷᱪᱤ ᱢᱚᱝᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱨᱣᱟᱨᱮ ᱠᱷᱚ ᱪᱷᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱡᱟᱠᱵᱟ ᱟᱨᱜᱟᱢᱵᱩ ᱛᱤ ᱡᱮᱢᱵᱨ ᱠᱷᱚᱱᱛᱚ ᱢᱮ ᱞᱟᱨᱝ ᱟᱨᱜᱤ ᱥᱚᱵᱡᱤ ᱵᱤ ᱞᱟᱢᱫᱤᱱ ᱛᱷᱤᱯᱚ ᱥᱤᱜ ᱛᱮᱨᱣᱟᱨᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱞᱟ ᱴᱟᱝᱨᱤ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱠᱟᱣᱥᱟ ᱜᱞᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱴᱚᱪᱞ ᱟᱨᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱮᱱᱪᱤᱜ ᱛᱚᱵᱥᱮᱱ ᱵᱤ ᱟᱨᱫᱮᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱟᱨᱫᱮᱜᱢᱟᱝ ᱭᱩᱱ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱢᱱᱤ ᱜᱞᱚᱜᱤᱱ ᱞᱟᱛᱤ ᱟᱱᱤ ᱥᱮᱜ ᱞᱟᱜᱨᱤ ᱠᱷᱤᱵᱥᱟᱨ ᱞᱟᱝᱱᱤ ᱟᱨᱢᱯᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱥᱮᱱᱤ ᱱᱟᱝᱛᱟ ᱟᱨᱫᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱟᱨᱫᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱᱫᱤᱜ ᱛᱮᱱ ᱟᱨᱜᱟᱢᱵᱟ ᱛᱨᱤᱭᱚ ᱵᱤ ᱥᱚᱨᱡᱤ ᱠᱷᱤᱜ ᱯᱟᱨᱮ ᱚᱢᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱤᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱯᱟ ᱥᱤᱜᱞᱚᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱥᱤᱥᱮᱨ ᱣᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱᱛᱢᱤ ᱤᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝᱪᱟᱨᱛ ᱞᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱢᱟᱵᱞᱟᱝ ᱢᱚᱞᱟ ᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱫᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱢᱤ ᱠᱷᱢᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱥᱚᱝᱟ ᱢᱚᱨᱚᱝ ᱥᱤᱨ ᱪᱷᱢᱛ ᱞᱚᱜᱡᱤ ᱟᱱᱤ ᱥᱮᱢ ᱵᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱠᱩᱛ ᱵᱟᱝᱫᱤ ᱥᱮᱢᱜᱨ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱨᱟᱝ ᱚᱥᱤᱜᱞᱟ ᱢᱤ ᱥᱮᱢᱥ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱜᱟᱡᱟᱨᱢ ᱛᱟ ᱜᱟᱞᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱱᱛ ᱱᱚ ᱛᱷᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱤ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱞᱤᱥ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱪᱷᱮ ᱴᱟᱜᱡᱤᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱢᱚᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱟᱨᱫᱮᱢ ᱱᱟᱢ ᱞᱟ ᱴᱮᱱᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱮᱱᱟ
1: ᱟᱫᱮᱢ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱟᱞᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱱᱠᱷᱮᱢ ᱵᱟ ᱥᱮᱢᱥ ᱡᱚᱝ ᱭᱚᱞᱟ ᱟᱞᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱱᱠᱷᱮᱢ ᱵᱤ ᱪᱤᱝ ᱟᱨᱟᱱᱱᱤᱝ ᱜᱟᱥᱛᱟᱢᱩ ᱣᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱢᱥ ᱧᱟᱨᱤ ᱦᱚᱫ ᱦᱚᱱᱪᱷᱞ ᱟᱨᱟᱞᱢ ᱪᱚᱞ ᱠᱟᱣᱤ ᱟᱨᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱟᱡᱤᱱᱛ ᱫᱮᱵᱤ ᱱᱟᱝᱫ ᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱭᱟᱨᱱᱤ ᱫᱮ ᱵᱟᱭᱚᱱ ᱞᱟ ᱟᱫᱮᱢ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱥᱤᱪᱷᱮ ᱠᱷᱩᱢᱟ ᱱᱟᱝ ᱵᱨᱮᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱟᱨᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱪᱤᱝ ᱠᱟᱝᱢᱤ ᱡᱮᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱠᱷᱮᱢᱞᱤ ᱞᱤᱨᱩᱜ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱨᱜᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱛᱟᱛᱚᱜ ᱥᱤ ᱠᱮᱢᱢᱮᱞᱟ ᱞᱚᱜᱱᱤᱱ ᱟᱥᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱱᱟᱨ ᱥᱤᱜᱢᱤ ᱟᱨᱚᱪᱞᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤᱞᱤ ᱜᱟᱫᱤ ᱠᱷᱮᱢᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱝ ᱭᱮᱥᱩᱞ ᱥᱤᱱᱞᱟᱵ ᱟᱢᱟᱝᱥᱤᱢᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱫᱤ ᱪᱮ ᱴᱚᱠᱷᱚᱞ ᱪᱮ ᱡᱮᱛᱷᱟᱜ ᱫᱮ ᱡᱤᱨᱤ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱞᱚᱜᱱᱤᱱ ᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟᱨᱛᱤᱱ ᱠᱚᱝ ᱟᱱᱭᱟᱭᱩᱞ ᱱᱤᱥ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱱᱚᱪᱚ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝᱜᱚ ᱛᱤᱝᱜᱚ ᱥᱩᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟᱵᱫᱮ ᱪᱟ ᱱᱤᱱ ᱥᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱵᱮᱱᱡᱤᱜ ᱠᱷᱤᱵᱥᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱜᱚᱱᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱟᱫᱮᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱟᱨᱜᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱵᱮᱱᱡᱤᱜ ᱠᱷᱤᱵᱥᱟ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱥᱤᱜ ᱱᱟᱜᱛᱷᱩ ᱠᱚᱱᱟᱞᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱚᱜ ᱥᱤᱱᱟ ᱠᱩ ᱠᱟᱣᱟᱥᱤ ᱨᱮ ᱪᱤ ᱯᱚᱪᱷᱤ ᱡᱮᱞᱪᱤ ᱥᱮᱢᱪᱩᱨ ᱥᱟᱢᱤ ᱱᱟᱝ ᱟᱞᱚᱜᱱᱤᱭᱟᱥ ᱫᱚᱱᱠᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱮᱨᱤᱣᱟᱱ ᱟᱞᱚᱜᱱᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱟᱢ ᱢᱟᱢᱵᱟᱨ ᱞᱷᱟᱜᱛ ᱠᱷᱤᱵᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱭᱚᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱠᱩ ᱞᱟᱞᱟ ᱟᱡᱟᱝᱪᱟᱝ ᱛᱷᱟᱵᱟᱥᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮ ᱟᱫᱮᱵᱤ ᱱᱮᱪᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱥᱟᱝ ᱟᱱᱟᱠᱷᱞ ᱥᱟᱵᱥᱤᱵ ᱥᱮᱵᱟᱱ ᱞᱤᱜᱛᱩ ᱟᱞᱚᱜᱱᱤᱭᱟᱥ ᱫᱚᱱᱠᱤᱱ ᱨᱮᱠᱷᱠ ᱞᱚᱝᱩ ᱢᱟᱝᱵᱤᱨᱤᱝ ᱡᱤᱨᱛ ᱢᱮᱵᱤ ᱭᱟᱨᱥᱟᱛᱚ ᱤᱧᱦᱤᱱ ᱟᱫᱮᱥᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱫᱮᱣᱟᱞᱟ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱪᱷᱟᱵᱪᱷᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨᱪᱤᱱ ᱟᱱᱭᱟᱱᱤᱝ ᱦᱚᱱᱛᱮ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟ ᱭᱟᱱᱞᱟ ᱛᱷᱚᱯᱪᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱢᱛᱤᱱ ᱛᱷᱚᱯᱪᱷᱤ ᱪᱮ ᱞᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱫᱚᱨᱢ ᱢᱟᱵᱤ ᱞᱚᱢᱟᱞᱟ ᱴᱩᱱᱤᱝ ᱫᱟᱢᱵᱤᱝ ᱜᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱥᱟᱝ ᱫᱚᱨᱢ ᱛᱷᱩᱵᱤ ᱞᱚᱢᱟᱞᱟ ᱠᱟᱥᱩᱝ ᱜᱟᱥᱛᱟᱢ ᱡᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱮ ᱪᱮ ᱟᱱᱭᱟᱱ ᱛᱟᱱᱢᱤ ᱪᱷᱚᱪᱮ ᱢᱟᱱᱡᱟᱵᱤ ᱜᱮᱢ ᱠᱷᱩ ᱟᱱᱮᱞᱟ ᱠᱷᱮᱵᱨᱥᱤ ᱤᱠᱷᱚᱞ
0: ᱯᱩᱛᱷᱮ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱩᱠ ᱪᱮᱱᱤᱝ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱷᱤᱡᱩᱱ ᱜᱨᱚᱢᱟ ᱤᱜᱞᱚᱜᱤᱱ ᱞᱟᱵᱫᱤ ᱡᱤᱵᱥᱟᱡᱨᱮ ᱟᱱᱮᱞᱟᱜᱟ ngachu tongchir tubse ni qalgonin khangnang ga qalgonin la tawi korkub ha chang nyong cheche qalgonin ngachi kam tapchi li yong wi ngachu rup shir li che jirtin qsarwam thong tapchi ge song shi shipa yi wap chig bi ka cha de li shangri di che pin qalgonin tan bi chi tuan din che ren thang qalam shong la ranang gar gam ba dang shipa ta ga la rgom din te ndani mang ngo che wi rg ni shab shi nyam se long chul she tapchi ge ཁཁར ཨུར ལམ ལམ ཅི རིགནི ཁམང ཕན ཅི ལང ཝ རང མོ ཤི གི དང དང དང སམ ཚོན ཁོན ཅི རྒྱ ཆེ བི ས ཆིན དང ད དང ཁོན ཏི མེ ད བི གཞརམ ཅི གལོགཉིན དོམ ཁན མོ ཤི གི གལོགཉིན དོམ བི ལམ ཏི ཏན སོང ཤི ཡོལ ཚོན བ ཚོར གོར གི རང ཆུང ཁལ ཅི དོན དུ བཅི ལོ མང པི རང ཐང རྒུན རོ ཐང དར གང ཚཁ ནི ཤེབ ལུང ཅང རལ མ ཛམ བར གལོགཉིན དན དེ མང ཚོག ལ ཏོ ཁལ བཅེམ ཞི ནི ཡོལ ཚོགར ཅུང ཅིར ཅེ ཡེ ཤུན ཅུན ཅི ལོང ཨུབ ཅེ རང ལེགནི དང ཝར རྐང ཚིག དེ ཨོ ལོ སམ རྩེག ཅིག ཤང རྡི རིགནི ཤབ ཤ ལག པར གྲབ ཅིན ཡོལ Голу өрігі раңшчун көчі ғанамла тәрінге, норлықла ғалғынин томшіл көәне, мәрі күркәчі ғалғынин томжіне өбадаңа, қызоржі күрігінің торғынғы чамцың чаман бімді сымтын жігіп жіне өлі. Мәрі бірері ғажарым ғалғынин томкін байы, әрняйуд жұқсып теншаңа, Хтансун ғанчы рөпциде, цормынчы сынзынды вартун өвжалғы тіпшіне, әрігіні чі мейуд барышаңа, Нені-ненді ғылғынінчі орның чуңғы е, Шаңырдейіп Замбей қойынчі шанчақ сапты, Чуңчырдың Шаңырдейіп Чөвейрігінічі шапшы чаңым жәнді шқындылық тұңжын еулі.
1: Цәмің ғарымжын жылды ғылғынін ұқтан царсың, Әдемі дәкі семкенгі дарун ғымешүр көрімді менің тұңчемді жол. Хұңды Yuxil nam arambab zhanda lankurda jigji lankur gurni qitan zhongde jenda ni sivshin. Chachul nirsum jikabsi zhongde li yongja liwa susurub shambi arama nam jigji nitilji fshirin zomshung. Derang liwa susi lognin lak dhagabji jiglam jindra chel. Yuxil dhagla jyo maashungam adima namji shtando bi lognin sarba ayyul. Khundag miyi arambab zhanda nrachil shiji nandang ji sintu chi. Нянди дамтунга логни штомбинган кэр юнсэ лэгэнжэв шибэр нөрчил чэйн мавшунла чэгчун мавшун ламфунг тэ шуа ан хчигчэн манды арамэтэг юнсэ бэнжэгэн ан шэр лугба штэнхэл шиджи цангми ярангаранга лэнкур курди шэр лугба шэл нин хчигэн дэвжэ ди мэгэрэм аштэг би чулэ ялсун
0: лонгу жобжиличе лордин хорчулу чулэ Хонты мейдің арама намчер қанржиде лоту чейі сынзына дева самжа ғабжыла чапырши қаңа. Лори домцевшеде жіпін ғылғынин туынтаңа. Хртуң өвжетаңа самжа леп ғалы елі. Мұқ жігі кевжу лері кі қырту қық жинді сәчір вадаңа. Шқава чатапсаде ғани сыр қанцық бі варды. Арняйулық жігі таңа ауланқұрқ жігі орнаңды. Торгын шаңырды әргіне ғымампанчы чин жігімті жерлейх жігіп жаттапау шоңыр маасылы. Цорғын шаңырды лоңу жөбжілдіче ғанамса лағын жерватави нгердуғып денхон шиу бі. Муанчыл ұшқардығы ғажарымчы ғылғынин тонбады, чымцың чамамбымла жоқыл үжен бі жцесімчы ғымампан леғжа шығыта жерваре. Штамкын еуце ғылғынин нам яңыр тонжы ені. Даны лоту чейчы ғылғынин тонкінчы боцық еншаңы. Хонты мейдан арама намжи нирва мейби втансуңян ене. Торгынгым цайнымды орның чемчим човжын еулі. Оланкүрчі ғылғылым цайнлоңны ямылы. Арняйылдыңғы орныңды ардемы намжи семсен чылы еулі. Някунамба, конды цамминянба на мацы қтамлан шиби цамбинанғы ғылғынинтан жүгіпі лоңу жовжылычы бады ене.
1: Някунамба, дейчуджа ғынгі датанчы ғанжуң сэрсімлі цін штонцамдан Лецэнді жзуам жігба няңшым цэрэндан, жзуам жінган кэрва сонім цэрэндан хуаптэнча цумо чил, штакэлба дуржі цэрэн, жэчу штакэлба ғанжыг цэрэндан сонім рэнчэн ихэн. Хуаптэнча дан хау сэн цуні жичэчэгэн хэлэмта жунба ихэн, танга жэмэй лэн цэнан ацу яңхчэрэн жэл, дады мүші.
2: Даны бэйчэнча дэсулу жэгэнэ ян.
3: Қормын өркіл алуын түнге дей тоқсарын кір.
0: Някунан ба, кетсу дейму ена. Дерандып жерсіче нертуң ертігілер дап жәуі цейп жақсымдаңы. Жерсіче дәргөві цейп жі, өрсіче дәргөві цейп қысым енла қаза мүмір ені. Шуыны таңды дей тоқсан жір ленсінләнен бір ғапсыше. Адап жәуі цейп жағын ені. Jakubji Zhuxi Xi Jinpingji, Bapaya Genik Sarwi Ramzin Jakubji, Jetsub Dada E Dang Pansin Stemzil Gulungchun Dangni, Jakub Niwar Lamjiwabzigni Longu Rangabjin Koro Stemzilxi. Xi Jinpingji Bapaya Genik Sarwa Na Shibdi Jamsu Chimi Gulungchun Jakub Sakilji Zhongki Zhubu Zungu Dangni, Rukhdab Zungu, Bandab Zungu Jiyinni. Jakub Niwar Lamjiwabzigbi Dirib Shiki Rangni, Чапсы кітай ні панцын ла ечіпші зіл мүмті та жесіп тапшын юлай. Гані пін ямды жі жымжі ғырты савадаңы, мачі бі рі нерев жіні ржарчы тэн жобжын юлай. Шуғыні жымжі ван пейджі сушын бады རྒྱ་ཁམ་ཉི་ཅེ མགམང་ལ ཕན་དེ་ཅན་པར་མ་ཅལ ཀྲུང་གོ་དང་ཞབ་དེ་ཇང་ཚུ་ཆེ་མི་ གལང་ཅན་རྒྱ་ཁབ་ཅེ ལེར་ཁལ་ཅིང་ཐན་ཚོགས་པ་ཅན་པར་ རྒ་ཁ་ཆེན་པོ་ན་ཡོལ་ལེ ཞིཅིན་ཕིང་ཅི་ན་ཅི་དང་དོན་ལེ ཨོ་དེ་

Я чтобы шумчунцо, ты на тирунна за давин не морила. Шкафтунде инжина, чтобы шумчунцо гэйн, лобчэ чои чунта тангнянды, лобшэ гэ гонсэн ларо жимбэр гэнгэнджэрэ. Чэцэ цэнма гэ хэсэл тара, за давин не мона на чунсбэ гацэ лэнцэнды, татунжэ гэ не морэ. Ты на чтобы шумчунцо гэйн, дэрэн гэ лобшэ гэ гонсэн ларо бэ шуэрдэ, на чунсбэ гацэ лэнцэнды гэ, Tahtung gash kallamashig da tangi achi tang nyam ta lovshig gongsang rubar garsa xie. Linsan tahtung kanga kapar ngang tga dhanchig jgsam nirga samdan nar nga tang tga dhanchig jgsam nirga samdan jgay no jubo chong chong chongma ga yila sa uiri zong yo la. Terang za dawe ninga na chongshbe gatsil tahtung linsan daga nanga Ачи гэ чубо чунг чунг цур, чоки чгэнчир гэ цанба дэн, тиба гарчи гэ цанба, аргбэй гаркун гэ цанба чи цанба чунг осам гуэ дэгши юэдэ. Дэрэн гэ чоки чгэнчир гэ цанба чунг дэгэ нэнгэ, цурнг урка лэнчэн гэ лэнцу гэ нэнгэ, янг чэ дэ чубо чунг чунг цу гэ, лоуся гэ гонсэн гэ лэхчэ гэ цилдэ гуэ дэгши юэну гэ, шилэн хэму инжина. Юшу эрэгэ рэнг чунг кэл, Чэнды зунгэ лучгэ чунг-чунг гэрзгэ нямны ино гэ пэв хүгсэнэ хчурчидан бэ лэн хэмэсэгэ гэрзгэ сэйэлэ.

0: Dima, Riman Juya, who tickets get it?
1: Seron Tamoshi, Olguna Maru in Numerka, Olgumer, Tesuk and Dainari.
2: Olgumer Charti, Anisa Dum. Olgum Charti in Jurassum.
0: Ya, Tanlu Chusonere. Dima, Rima Yun Juri.
1: Seron Tamoshi, Dana, Nyutu Lamp Menuga, Suna Sunamari. Nyutu Lamp. Денжик жирсай нари.
2: Жамжил адгилым сасуншил. Денжик хийша сэмсэ зун.
1: Пшипа сунчуб шэпэр на цу нгэчу шэжин юл.
3: Донгу омэлэн пэйги тэфца цубэ. Пшипна рэгзэв ядан нямжилги. Пшипры тэкэртэн, пшипры хшифтюн шипры мбоккэл пшэн.
1: Пшипа сунчуб шипры цангма юбэ, сэшкэн алани чипшэтэн.

Nishchun manga zik sigo nuk shenge, tacho nishtong ge chapa shurandig. Ribichi xipta nyonggu. Ngicho wanang kama penjin. Cho chukse sajamni chajo marshika? Da zinu. Ribiku shecho. Pochi tijichi, chinga rima hunya. Chinga rima penjogu nang. Namki damur nga ishta, te ishchichi kengna yo. Та зири дали олаланс. Танийн штиега. Я рибичи хшептэн юнго. Ничо мара нетэкэн айгат. Сэрча тангжи цэхсэнада ума хямажи инэрэ. Та зис. Тани рибэгэ шэчо. Штиэ штиэ. Квачэнчи. Нэ шкэнлэг чэнгэ зойчэсэмэк. Нетэп джэмбугэ янада штицэмэя. Я рима, чинга, рима не тэм нэнга панжгун зул. Тазири ландабс. Тэны ян, штиг шэчо. Я, рибл чи, нава чур-чур хи, хзау хи нюн. Ны чу, гарджан цу чэмбу нэнга штиг пэн. Чу хучэсэ чэн нэнга хунгэ чэжо маршэка. Тазири шэц. Рибл гэ тэку нэра, кэргэ шкэла жави ngэшурта. Пуэчэ лулу. Пошчия симзму, чинга ямцота ма пенгу, нга хюнчизгум. Риба нга та чета атаргах чигнари. Чиг на хунсуна та нга хсунчу гари вазги юна мари. Пошчия лулу симзму, чинга цитра чихтунгуя. Тазири янда урга шиваиз. Штиага рибала чешчика ндоли, карге аргаи. Я, масым сани, хтинген чо, чешчик зга? Ты, сэршюра, рибыг ганьяны зунгэ, гаджамцу зга ка тоны да, тэцум хчиграмэла, кэргэ хчэджа згра нямгэ, гаджамцу гэнэнга хэнтангсг. Тэнэ рэмжин, рибыл цонэнгэ мэтунгэр жэрсэнгсг. Шкафдэ да, хчэ хачэнгэ ел цэмэ, да кэргэ шэранжоджи сэргуды. Рибыг гу... Чака джири. Шти эндазиз. Пошти, чё квачан чигу? Чи, чата, нэ, жичам джуйму ино махизга. Тав зизгия.

0: Хабрджи лухган рири сабатан санда. Шипи лурда рири хабрджи чармалаг тунжин ю.
1: Ана ху ян лу царта.
2: Комшусум хчэгчэгэнди ян хабрджи сунгвэ.
3: Дэ хочарти. Цэгни мавжэгда хабрна алан гон кори.
1: Марго. Нанга хабрджи. Нанга хабрджи.
4: 今天的当天版全速顶膜当地三这个极限林才拿走不当出现而大灯比青年是女的是个玉女而且那个比萨特奇的中间的这些当的不见的肯定是多米国际中共中央一个全都不这么

хэцэл дэнгтэн би кала канцэм ричу нгофтэл юнэр сэмэв зэг юнэр тэни ирэн рам цун үшэ джинар ян топчаг ркэтэм рэрэра тэни гэргэн дэн хамаг калым нгэлэм дэв жэлэ дали чиг сэмэнгу кала канцэм дэн чол юнэр дина та топчун гэрэн ба нэвэли чу ло нарм дэнгтэн би рангэм тонти дэн вжэг би та кала канцэм гэл хобжун сэконэн дэ рангэ Kua ngilinziga yangtagzig yogug, ndahi yuqazig nzangug. Ta sinbi jirim gachoni taqzudda lobjaag rkirim rangmuzig deli rangg maangwaandi rmangzizga yuqazig jigi marzazga yuqazig tanggug. Taga gorm rangmuzdi choni ta kona girgin gishya gunu. Tani lobchontang mamjang rambandag Tsuwa ngi lobjunga koriga ngi lobjunga tsuwa ngi tsukbi tachiji lobjunga di shtur nangrar gar nangda meko ni nyamgo ni damugar nangasilga ni tsilichiji yuk sikonu. Tani ghanatun dharikam jongshchinga lakaniyang koni shugu zhanibshya liyong ta tsuwu da margir rangil da lobnirwa loma rangangam tsungas tkas loma rangangga lakana ghanatun tsabchin gangkangzga yuk zina ta lobjunga ghanonghi zigizig chegonu ran rarsudu zigizig yukonu rtangani Та тэчэг ргар нэнгра шуур нэнгда нямгууни. Тианцэнэ лхуужуон дэчэг вайин жугуунара. Чу дарнгу мангу мазуғ санжирн чаламранда мүнэра ргэнюң ю. Янг чу тамчир чаталамга чарганранда мүнэра чэг гожира ргэжи юг. Та чхунри нэ вэли лхуубжаг сусу кэнзга чимжанг чонсымда рымга сунна кэргэ лхуужуон дэх сэгэ шану, зангну, жэнну. Дамуга сэгэ цхмага канунна лханханэ гууни даму лхума янара. Тазу хсэнэрэн мо дончх хсэмрэ мне цэзэг ачтэрдэг ани секуну тэ штагыфтан индэг жүсэл жүдэр камури тэгэ чү лобжунгла каманнара гынла гынцм гын цоа гэж симэр гардгыра яна чиг тондгынды нэг мандгын чолон мандчог гани цэл цэгэри тэгжирэм чажи юл сабар тэна дамбугэр как хзга цэ цэзга тэгтэна тар как хдэг донтл матвни тэж хварнян дэнду мэни цоа нгинда тэнлэнда нгилэн юм матвни тэмүгэ анатын тахсыг ёкэсэкону дэта васэртэгэ кона гэргэн гэрэвшэкону чу памканды гдонтл каваг нэмүгэ нанцлы ёкэс талуп гона бан цону шэчина чи хамаг тобжун егусу гэргэн гэкала канцмшэло нарынгэр рынгэ цока шалан бапа идали ржендэн гэ шаи юна о ниманин сгэ цисис чи машана тэгэни вилита ил пами гугри тасим кэмсунгэни тэмүдануга кэргэн нэцэлдэрэйн Yokoni, Data Varti Hansinida, Aranga Rangskim Matavni, Aranga Rangstin Mawani, Aranga Hobjun, Aranga Kura Machini, Tamugarnat Nyonu, Tinchuni, Aranga Rangi, Yichiokumin, Uta, Nitawajimargo, Tangiwanamar, Dostuko, Aranga Mogan Dostuko, Rangi Yichiokuminu, Tihriz Yelaton Dostuko, Semter Nikiminu, Tamugarnat, Tinchunida, Azu Kaparna Mufti, Rostikan Asigi, Simchacha Machagalari. Ганьгийн чэннүүрэс үргэ сим чэлэни таян тобжуунга кэргэ жорнын мэкону нямгону дамуга гнатэн рангрангла канар жэнд мозэ гэрчэп гэс ди хансэни та чимцэнгэ коригэри та жу чимцэнгэ коригэн дэни шайзэгэн царлын жэрмгэ чола уга вэгчэг чимзэгэн жоггүй юуни нэ тэни чүнгэ мангэ мара ян дэцэн камэн зэрдэм нюн ю ди тана чимцэнгэ нэ тэни шайин ди тобжуунга чуа нямгонора та симба лгунуг ржэкэн гэнзэ ю кэзэна хамаг шайин ди лака ариа томбузунги цатга ранган тени удан дэг кэрг риванд нандан донжу мансунуг ханатын дила кана шунгону яна та риванд томбу зонура шорг ранранг кэрг ргим козна чук ранранг самцу тамтын би шайг чачира шайг дицуча шайг гакан чирсура шайг непан жон тантан мафтын бир та намбар на чук кэрг сабжон гэрэн базна чук лобжон гэрэн базна чук яна чи гапсук чисэн зна чук да муг кэрг намба на чук да жэнгэн жикуну гэ натын дэ юкс чу маңаз жэнгэ чигна тэчи Узангаз кэлгужу марго тэчи нэн маңаз кэчикуну гэ нэрцэлэр юуни тэмүртэгэ такона гэргэн гэрэшэкуну тэбжин хуэрна арангртан андангз гэжбэра чу таркэв тачи цукэл эргэ сосо кантан канзга сэкунара манчиванди реза занкрор чигрангвзинг нима дэнг чэмну дэртэр чити дана немарнга ли цугэ дана чу замжига нима ниок цамжи чу замжиг нима нигэнэн гэ хчигрэ чи кахсэб гэлэрнэн юго дана чу сэмкэмдэ чимузгэри чу ли цугра сэмцэгдэ чимузгэри
Тин жердүг дэчгэртэра шайзгам сонуше чинараян рамжын хчигэр хчигнивлэр нарахгу тувжага коргин дэсүн ил хувжун ик. Тани тгэвдэн нига чу оронгэ чимцхан нитан да мөгө хувжун ханабана цунда говжги далини. Маш огом апчигна. Чимузг янжер. Тагата хуяран тугавлын далини шайит зу симкэмра шайит тэг кэрг лисимгэн царлун дан хтэн би дичлэра гэнла гэнцэмгэ говжги жура хувжун ра тела тэнцэм дан хтэн би ᱟᱠᱚᱵᱨᱜᱤ ᱪᱩᱱᱫᱟᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱭ ᱪᱤᱢᱵᱩᱥ ᱛᱟᱪᱤᱨᱤ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤᱛᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟᱨᱟᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤᱜᱟᱨ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱝᱨᱟᱢ ᱫᱮᱥᱤᱜᱤ ᱥᱛᱟᱡᱩᱨᱟ ᱱᱤᱜᱡᱩ ᱢᱟᱝᱥᱩᱝ ᱫᱟᱞᱤᱭᱤᱝ ᱥᱚᱡᱚᱝ ᱟᱪᱤᱜᱤᱡ ᱴᱚᱣᱟᱧᱟᱢ ᱜᱩᱱᱩ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱪᱚᱠᱩᱱᱩᱜ ᱱᱟᱝᱪᱤᱱᱫᱟ ᱭᱚᱠᱟᱥ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱠᱟ ᱪᱤᱢᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱡᱟᱝᱥᱟᱨ ᱡᱮᱱᱥᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱥᱠᱩᱨ ᱪᱤᱢᱪᱤ ᱫᱟᱢᱚᱱᱫ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱩ ᱥᱟᱭᱤᱱᱫᱮ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱᱟ ᱫᱟᱨᱣᱟ ᱡᱟᱱᱡᱟᱱᱟᱝ ᱫᱟᱨᱣᱟ ᱛᱚᱯᱡᱟᱱᱟᱝ ᱫᱟᱨᱣᱟ ᱦᱚᱪᱤᱜᱞᱟ ᱦᱚᱪᱤᱜ ᱫᱟᱨᱜ ᱜᱩᱱᱤᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱴᱚᱣᱟᱧᱟᱢ ᱜᱩᱱᱩ ᱚᱱᱛᱮ ᱵᱤᱫᱨᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱮᱠ ᱪᱮᱠ ᱫᱟ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩ ᱫᱮ ᱠᱚᱣᱟᱭᱟᱝ ᱛᱚᱥ ᱞᱚᱝᱜ ᱢᱮᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱛᱟ ᱟᱢᱭᱟᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱛᱟ ᱟᱢᱭᱟᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱫᱨᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱜ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱚᱝ ᱱᱩᱜ ᱪᱷᱟᱛᱤᱜ ᱛᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱱᱤᱠ ᱪᱮᱛ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱨᱤᱭᱮᱱᱤ ᱡᱤᱜᱢᱨᱤ ᱛᱮ ᱟᱞᱩᱝ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱢᱩᱫ ᱠᱟ ᱪᱮ ᱟᱢ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱨᱩ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱭᱚ ᱠᱚ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱪᱮᱢᱪᱚᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱡᱩᱨ ᱡᱚᱝᱡᱩ ᱜᱚᱱᱭᱚᱨᱡᱩ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱱᱩ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱜᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱪᱤᱢᱟ ᱠᱤ ᱪᱤᱯᱴᱤ ᱠᱷᱤᱨᱤ ᱞᱤᱥᱮ ᱪᱤᱡᱨᱟ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱩᱡᱩᱡᱤ ᱣᱟᱪᱚᱝ ᱥᱮᱢ ᱜᱟᱥᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱠᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱟᱱᱪᱞᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚ ᱪᱤᱜᱤᱡᱤ ᱫᱮᱠᱟᱨᱟ ᱱᱟᱠ ᱱᱟᱠ ᱫᱟᱜᱚᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱵᱥ ᱜᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱡᱩ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱱᱟᱭᱤᱱ ᱯᱚᱵᱡᱩᱝ ᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱩᱱᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱦᱛᱟᱢ ᱥᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩᱱᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱢᱩᱨᱟᱡᱩ ᱠᱚᱡᱨᱟᱨ ᱜᱤᱡᱤ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝᱜᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜ ᱪᱤᱢᱥᱩᱞ ᱥᱮᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝᱜᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱦᱟᱢᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱭᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱪᱚᱨᱣᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱛᱤᱨᱛᱷᱟᱵ ᱠᱮ ᱢᱮᱱᱩ ᱭᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱫᱮᱨᱱᱟᱝ ᱨᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟᱝ ᱴᱚᱨᱱᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱤᱨᱛᱷᱟᱵ ᱠᱮ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱚᱜᱟ ᱱᱮᱪᱞᱤ ᱚᱱᱨᱮ ᱩᱡᱩ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱝᱥ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱢᱡᱤ ᱜᱚᱡᱤᱜ ᱥᱟᱡᱜᱨᱟ ᱭᱩ ᱡᱤ ᱥᱮᱢᱜ ᱞᱟᱱ ᱥᱟᱡᱜ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱪᱟᱨᱟᱛ ᱞᱟᱱ ᱥᱟ ᱧᱟᱱᱡᱤ ᱭᱮᱢᱮᱱ ᱛᱟᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱮᱞᱢᱟᱠᱤᱱᱟᱥ ᱜᱨᱮᱞᱟ гона равны згра нанам не онар чаңчаң зык мачук динің на гона равны мыцык наңа жол цугук нанам не огуну мыцык панцына сем тенгук томозгена да чимцаң сержу дета басыр озу сайыг сем кум де тангла канера сүзле юну татагма хойча кани мыхигра хойтып зыкна не тым цык зыргыныңыз сайыг де лобжа джуйни рынгы чимцаңнаңа юң жонде чи хторныңрар гарның ю секунду гында хиндра ю секунду де чи гарның да четип гочида хамат лыгынып шуңы да осикук дегечу чимцаңнаңа жернаңра хторның дернаң тыштыр тип жу сайы тритин чонита қысымба мойынжына лобжагын итер та чи чи лобжунган ганкры жегону гына цыча яна чи ржигранда мойын маңа чу чи Zankurjeri jiglen gondanda yangna jir dapsitelen gondanda darjigindanda tandam okangla kansum ge jig chechung mangtawlang na yang sai jig no khigra yangna te jigrim jirim ji towa nyam jinda da mu gona sil da ne jig ta kone she kun ur katin rang ngarjing kir kir katin ge chanjil yuchil katin gin jali da le da ne te jig o ong tong ni yaksan ba jwa jig ni katin ge chatkin jo gon da tin choni da yang jig lobja ge koring da ni gir ge nam ba ge lobji ge tablam ge la khani yang ᱫᱚᱞᱚᱱᱫᱟᱨ ᱠᱚᱱᱛᱚᱵ ᱠᱟᱢᱤᱱᱩ ᱞᱚᱢᱤ ᱛᱚᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱭᱮᱞ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱟᱵᱠᱟᱢᱤᱱᱩ ᱛᱮᱵᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱢᱟᱞᱩᱠ ᱠᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱛᱷᱟᱠ ᱪᱷᱟᱛᱷᱟᱵ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱱᱟᱱᱡᱩᱢ ᱢᱟᱱᱵᱟ ᱜᱨᱛᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱟᱝᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚᱢᱤᱱᱩ ᱞᱚᱢᱱᱟᱱ ᱫᱚᱠᱚᱢᱤᱱᱩ ᱜᱚ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱮᱢᱵᱟᱞᱩᱠ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱭᱚᱠᱟᱥ ᱛᱤᱱᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟᱥᱭᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱚ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱞᱚᱨᱤ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱵᱟᱝᱜᱟᱱ ᱡᱟ ᱛᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱭᱮᱜᱪᱩᱜ ᱛᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱟᱢᱟᱥᱟ ᱜᱟ ᱫᱚᱱᱫᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱩᱜᱩᱢ ᱛᱟᱨᱛᱤᱠ ᱜᱟ ᱪᱟᱭᱠᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱴᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱡᱟᱜᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱴᱚᱣᱟ ᱧᱟᱢ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱭᱚᱠᱟᱥᱤ ᱠᱩᱠ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱤᱱ ᱪᱚᱱᱤ ᱫᱟ ᱡᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱛᱠ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱱᱟᱥᱢ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱩᱠ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱩᱪᱩ ᱠᱟᱯᱟᱨ ᱠᱷᱱᱟᱛᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱨᱜᱤ ᱡᱤ ᱠᱚᱡᱤ ᱢᱟᱝᱱᱩ ᱛᱟᱨᱥᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱭᱚᱝᱜᱚᱱᱩ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱮᱠᱚ ᱪᱩ ᱪᱤᱛᱠ ᱠᱚᱨᱛᱚᱱ ᱱᱟᱢ ᱱᱤᱭᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱟᱢᱟᱝᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱᱩᱱ ᱫᱟᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱨᱟ ᱱᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱥᱭᱟᱝᱱ ᱦᱚᱪᱚᱝᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱤᱠᱪᱤᱜᱟ ᱣᱟᱜᱪᱷᱤᱝ ᱟᱢᱵᱟᱱ ᱡᱚ ᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨᱛᱤᱝ ᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱨ ᱠᱚᱱᱩ ᱥᱟᱢᱪᱱ ᱡᱟᱢᱞ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱠᱚᱱᱩ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝᱪᱞᱟᱭᱟᱝ ᱭᱚᱠᱟᱥ ᱚᱛᱟ ᱠᱩᱝᱜ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱜᱟᱱᱟᱛᱱ ᱠᱟᱢᱟᱝᱡ ᱜᱤᱡᱮᱛᱮ ᱛᱟᱞᱚᱵᱡᱟ ᱪᱷᱚᱢᱡᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟᱨ ᱠᱟᱢᱥᱚᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱭᱮᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱤᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱦᱚᱴᱨᱚᱣᱟ ᱭᱚᱠ ᱢᱤᱱᱤ ᱛᱚᱵᱡᱩᱝ ᱟᱥᱚᱱ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟᱞ ᱜᱚᱫᱟ ᱚᱱᱩᱜ ᱦᱟᱱᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱫᱟᱢᱩ ᱭᱚᱠᱟᱥ ᱦᱟᱱᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱫᱟ
Takungum jongshin derka, jerjira, yosung yegona chisgi gugzina, tagan kona girgin kushekunuchu,

Gavchili gavi do mga karmab jongi nang tkhanye viir mamchi shabshi satsgisa libtaba. Mamchi shabshi tanga sojinchen manzi tanga mamchi narik ngongguk chonzana mamchi ngansongji malag chenpoja lan zamlang tanga gajachun chi chewi magmangji zetong ngansong jawabzig yola. Nishtong nyeranga lor rangjiliji mari chanyim ngongxu cezila lo tongrga tanga changchong nyeranga la lepa tanga Өдей тангаға мүгцэгцу өдей юңбөбім түмжаңтоу данға мөмбүрі дүңшірлі гауи ржакөб жым дэнчатда цайюлэ. Цейб жағнинінэ, жасыл жачыбганға зонлі лечанға бейджинда юаннын жацуға жа жуша чанчимі лан жамчылғананға. Лечанға дали давжа өріп жачыбшу жа ржакөб жа жуша Си Цзиньпин жи жачыбшу жа Ржакобчы жүші сөйлін лан жәмчілғынаңны. Таңын етің ржакобчы күмжі уақ, таңсыптық тұңжі тәлі қапшуғын арды қсәтінғынаңы. Ұлымтын таң ұрпында ембей чәне, ғаци үйәнім шүгдің әмді сөйжін жінзамдың жесіптық тұңвадыңы. Тәнжіл таңы пәнсіні ежі жесіптық тұңва, пейджі жін тапжіп жемтілі қынуңбадыңы. Нөтсің ұрғылықтың таңы пәнсіні жемтілі мәтіп үргіні, некуң цаңма. Мэцэ цэг чабгонжи гэнипн нямли саплэгтон вадангэ. Шугумэн мжэгтэгэдэнгэ нямли ла хэмнаанэ. Ржакэм нэчэ мэгэмэн ла нгарли вдэрчилэр чэнбу чэндэлюлэ. Ржакэм нэчэ чэмцэгэлэ кунжи шугу нэчэ рэнгэгжэб нямли ла ржавчур хэчэмшэнэ. Чэмчун гэнсун кондун дэнгэ гэмэнсэм гэчэгэмтэн юнжи рэгэндэлэгтон азугу тэла нэпа нгарли чэнбу нэдунжи рэва ёчэбтэнэ. Чигнинине ажасыл чичибконго зонли личэнгэ дичилдара нэзланжэ зонли лакэсэн лакабрданга личэнгэптандона мэнгэр чонгуотан нэзлан арджинде арджинтлэн оптамбурм дэнчилшон ваданга чаокун соси нямли ла арджинтлме брэм пэжи хсарвам жомжэни юла дэтон чапчигэ джавчигни вла тарун гонгонзан чэви инжэрдгум жомжэни обаданга шугурчэн анандыгэ данга сонгчбранлыгэ джирджинтлэн а Замлын гэ хуамжур лаг дуорлыг тунжин юлэ. Чунгу дан нэцэ лай на ганьика шугумаан ралыг дан рамми нё цун лар жавчур шэмкэн дан лагтар шэмкэн нэн би. Танчур ургу ли ngар ли мангпу би и. Цанлур чунгу дан нэцэ лавар лам жуваб цигни лонгу ngар ngan курви ло ри. Чунгу шугу жи нэцэ лам шугу дан ням дэ сойчин чин зам тэн гинзэм шэ ба дан нё цун дан нэ кунг сарви лонг кур. Мэцэ сугу чав кунг жи ням ли ржарчилыг тунжил юлэ. Ajayun wa mangti tsukhchin la jenliyun lankan ga ayyuan zhang a zhuzhi ji ga cip jiganyin la. Beijing magamang Чацил ngarlim tovi tabji dornyang danbi zhongguo danga. Yuanan jie lirgilg jimtan zhugban zhiga bar kaabshugu saitun shi. Zhongguo shugu jie yuanam shugu danyam da danga ni danga. Rjakub ni jie qimtin gochil bi tabjin zhubchil lar zhubsong shi ni. Zhongguo danga yuanan jie lirgilg jimtan zhugban zhiga jir gandalug dondul yu la. Чонгкиев шерду рангами нямжил ланцгу цгани лонгу вданчан кору ржичан шиви цугжин адав жави циб жигнинин бейджиндан цугу. Чонгун ронянг чапсил вжийе ржинли айюна. Ажайон сатичи чуши ванхунин цундаршигани хсонгшилганан вадан. Цошигм темайон лан жамшилан нанурмазил цангма данг ланда нямбрючин. Ванхунин гибдандун. Шерду рангами вшава на данг данг ржакоб жи янран рамжин данг табжи рамжин жи вшава жигри. Чачибру чи Си Цзиньпин чи Шерлу Рама данг, Шерду Рами Чима, Шерду Лупенда чи чи Шава Лагбур джи бар Цамтим Тончина нанни. Дирбу Сарва данг Тавлам Сару ра, Шерду Рами Шава ра Жившил Качин данг Забдун Качин нанарди. Шерду Рами Шавин Пейджи Тамжи би Капшук Рамжин данг, Сави Рамжин, Тавчи Рамжин ди чи данби Ганатун Арабдан рам бар Ланда ба данг, Ганатун Тахчуши бар Кандалуб данг.

0: ཆིང དང ཆིམ ཉིག ཚ་ དང ལག དེན ཁེ ཐབན ཆིང ཆེ པ ཅེ ཡང དང ཅེ ཡང ཐུང གུན གུན དེ དོན དེ དོན རེ ཉི པ ན ད ཁར་གལ ཐོན ཇི ད རང ནག ཉི ཏ ཚམ ཡ ར ཏམ ཝ ཟི དང ཆིམ ཏ ཏམ ཡ ར ཤི ཇོ ཡ ཏ དེན ཅིང ག ཉི ཆིང དང ཆིམ ཏ ཅེ ར དང བང ན ཚེ སམ བ ཏ ར ཡང རང ཆིམ མུ ལ ཏན གུ ཨ ཉི ཏ ཡོ ཁ དེ རེ དེ ཏོ ཉི ད ནག ཉི དང ཆེ པ ཏ ཁི ལ དང ཁི ལ དང ན ཡ ཉི ཏུ ཏ ཤ ཏ ཏན ཅིན ཅུང ཨ གེ ཏེན ཁེ ཏ ར ཆེ པ ཅེ ཡང ཏ མ ཅུ ཏ ཏོ ཉི ད ཀོ ན ཤི གུན ད ད གུ མུ ཏོ ཉི ཏ ང ཇ གེ ཁ ཉི ཁ ལ ན ཇ ཉི མི ཏ ཅེ ནུ གེ ཏ ཀོ གེ ཡང ཁ ཡི ཁེ ཏེ ཁ ཡ ན ཏ ཏ Tayang chepa chiyang tongju gani tsisri. Tani chepa chiyja tongju takung nadi gani tiyan ishkachiri. Tungi chepa chiyja tang, chuan kanda lu kang shira guay ungi yang luwa nga mangura ki tanda yang nipa aran tsikad gani ta tsike jimu jimu ti inirmo.
1: Ayi.
0: Tani ta tang dino na chez gari dina, tayang na jaxin nyesong chiyo nga luwa ki zi. Tani jaxin nyesong chirgu luwa ki zi. Chirgu luwa ki tang guay ungju inda ta nyesong nikitaji lu gong zi. Tayang nyesong nikitasin lu gong. Tani ta guay ungi yang ᱛᱚ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱨᱤ ᱛᱮᱱᱩ
1: ᱡᱮᱝᱜᱤᱛᱟ ᱠᱤᱱᱭᱟᱨᱟ
0: ᱱᱤᱯᱟᱨᱮᱱ ᱛᱚᱜᱩᱱ ᱪᱟᱪᱤᱱ ᱫᱮᱱᱫᱟᱨ ᱫᱮᱱ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱱᱟ ᱜᱩᱱᱡᱩᱢᱟᱫ ᱜᱤᱛᱟ ᱜᱚᱣᱟ ᱛᱷᱩᱡᱤᱝ ᱜᱤᱛᱟ ᱦᱟᱸᱫᱮ ᱛᱟᱸᱜ ᱜᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱢᱟᱨᱮ ᱢᱩᱪᱤᱝ ᱢᱩᱱᱡᱮᱱᱩ ᱛᱚᱢᱚᱫᱮ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱸᱫᱟ 당기 좀라나식 데탕 당칸던 쪼나치고 타마케인 데탕 안지트르나 담 너무 튼컹가 응치 문제 누구 다똥이 당칸 데니 다비 튼 쳇파타 타마 당네 다스모
1: 에리
0: 당네 데탕 다 니트르나 자시다 오스나 디크튼치 자듬 데니 고무톤 니크쳇파 세랑타 오스나 디크튼치 자트 고무기쳇파 고무톤 치탄 나자시 데타 타카니 크니아 튼치 누구 니츠치
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི chidi chige nima chila niya chige na chigtong sengzenge chepa gunda niching chepa meki gundu tumu ina ma rezi gundu tenye chidu rezi nata chojin dhata wa tsuna la ta ta hi tang tse rangri nga chila kshinga ndesho iku chi kini kshie kundu la chire na chikteze kito na ta nima chigni za na chigtong go ngak tong narizi ila tumu gunda chang chay mezi gugi niching zang gas gundu shun yala ma chenzi gugi tenu chenge ta ndani ya jachig nyan kena bay na ki mei chua sakpa ta chinsang lan zu ki gundu da tse tse jimu inir go chinsang lan zu gundu da gulmu tangkan da gundu bali tenu chenge ta jachig mangchukula ki jintay na ta chenlika hishan da donang ta nda sojungi nda sasong chua ta tsuwaay na chukwa shawa gitu ni ka kiktang dondgla te chetang na chintang du guni taka cho chunga to ta chojin di nang dahi la tenang kita yi de ta chakte mena song chakte ki nyelog mena song nyelog ki nungxia chung pe chu ta ta xe su hu tiri ten chini ta ki guni zin cha zin ta ta kuna chi kuna laga chi zong song ki na ten jimu inari gomu chiga gomu ni gomu chat ki na la te nyi ching chachim tu chen nari go ten chiri ten chini ta ga lu enji gina tangma sina ki

아저소야 나 뒤로 뒤야 아저소

0: 야저분안바디나참드니가치냠식게드비그나등크식니가세르군우가아동래님문데선신낭주일
1: 아주

0: готы
1: а
0: дын дын дыря
2: шканлыг квашкл нана жансун мандым ринзэр багнал шуна жансун мандым жангжи жонкам чына жансун мандым
3: Ya tukpana ba ti nan jigin ter nga tsiye lima ye dun tsuga lingvi tiga kharan zan za zhe chung za se urgu nuga amang linde sanshe nang ju yil.

야안자시덴비년군족부남바 다영디 초거흥거 대공거

0: Dōma, rīmān jūyā, sōp chikā sīgā dījirā.
1: Tērāng tāmoshī, ʻolgū jūna māruī nū mṛkā, ʻolgū mṛ cēsūk kīnyēndā īnārī.
2: ʻolgū mṛ chārcī ʻanī sādūm, ʻolgū jūng chārcī ʻnžūvr sōm.
0: Yā, tā lōp chī chūsōnārī. Dōma, rīmā yūn jūrī.
1: Tērāng tāmoshī, ndana nirjū lāntik mē nūgā sōnā chūna mārī. Nirjū lāntik Вденчик жирца инэри.
2: Джамчил джилым сэсун шил. Вденчик хиша сэм сэзун.
1: Пшипа сунчу пшепр, нга цу нгэчу шэжин юл.
3: Гунгу омилэн пэйги тэфца цуби, пшепна джигзэ вьядан нямжилги. Псипр тэкэр дэн, псипр хсиэхчун сипр мбохгэл псиэн.
1: Псипа сунгчу псипр цангма юэ би, сэшгэн алани чи псиэтэв.

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུབ པའི ཚེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང ཅུ
2: ཡ ན ཆུང ཅུབུ ཚ གོང ན ཆི གི རིབལ དང སྟེ ཉི གི རྡུང རྒོ ཤ རྒྱ པ སེར གོ ནོ གི སྟམ ཅིན དུ ཤེལ ལི ཚར སོང ལ རེ ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚི ཚ ན ཡང ཆོ རང ཉི ཅི ཤེ ཁི བི སྟམ ཅིལ དང ཡོང ན ཡང ན ཉི ལམ སར ཏ ལག ནོ གི ཐོབ ཤེ གི ཧུ ཏེ ལ སོ ཀ གི ངོ ནི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚ ཉམ ཅིལ ཤན དོ པི སྟམ ཅིན ཛ ཡོ ན ཁར ཅིན ཏ ལིན ཚན ཐ ཏོང གི ཤ ལམ ཤི གི ད དང ཡི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚ ཉམ ཅིལ ཤེ པར གར སེ ཤེ ленсин татунг кэнгэ кабрынжэн тэгэдэн чигтгсэн нэргэ сэмдэн нарнгатан тэгэдэн чигтгсэн нэргэ сэмдэн тэгин я тэнан ди чунин мати мэтэ дэрэнгэ типа гарчигэ цамба чонгондэгэн нга толтог чонгчон штамдын цэрэнжа цэхулэр чамнигишэн ог фоми зэнгэн сэни азякэр тэмзганэн жуйэл
3: Чиалу
4: айонго тэгэ гэргэнгэ хоцгийн унаад вигэдэ хоркчих гитанад вигэ хорир ачас гэти а таймраар арим багнэ тамны юмаасын боконо котрин
3: та та та на па па ва та тан за ха ша са ая ра ла ха са ха а гари та чиг са кызын жоор се хочап кычэз экона о се хочап канал огыдону чингэв жосоно сомана Ару тёхчэв. О, чэк, ни сэм зэхчэг цавдан ара. Масу чёхэй дагнал. Ару яралон ахэч атун рамны гэргэнгэ нёгасэ гэгу.
4: Дэншэ гэнгэн готон ахчэг машэ гагнэ гэг.
3: Дэншэ гэнгэн готон ахчэг машэ гачэ чэзин.
4: Ни та гормо цанарэ, гормо сина чэшига.
3: Сига.
4: Сама сарчэ по маджэн сэрчэ по конжиньорчэ по тасама гормори. Яро, нэки апа мэни гангарнэр гэгу.
3: Яру чэзри.
4: Дон карцан неки апи цэкхсэм гормортон цоохсэм. Ами цэкхжэ гормортон цоожэ. Тэсо цан мартарон. Наргира маджан сэкай гормортон цоохчилонт.
3: Ару чутасэм сэ чэдгэсэ докуниндэгэс бжан жогода. Чэзгэ ку.
4: Рея.
3: Цэкхдэгэсэ я цэкхдэгэсэ на чэдгэсэнэш.
4: Чэжаркэ кэня ачэзинэши.
3: Ага, маши.
4: Мэшина ярка кэдэн нэ танжин папи мажт мэ цэкэ маску тотэрье.
3: Та машия цэкэ дэгэ да машия.
4: Аро неки апа мэни гисэ кэ ангар кэсэ кэгу.
3: Я аро чэ дэгэс.
4: Неки нэ зыга чамэ цэгэ онэ тэ. Неки апа цэкэ хсэм кон да тэ да нэ апи ник да дэг тон кэрэ ангэ. Окей, окей, чэнжи чэнжи зинэ тэ.
3: Аро тон дон нэ мэна.
4: Кэхсэ тэн дан тэ аро. Та аро ти со цан нэ мари. Маск жах хмардан маск эрм нившин ёнгин авшин дано
3: чөдөгөр жө туга жабдыңзга
4: луй нано неке ами ловченгылык тыгын идин оркыңар аяралык чыгын онды ловченгылык тыгын ясы я
3: тосо чеки күгратан
4: яро ани гане кен жори
3: яро чеки суңы неге чазыч
4: ани гане ке сона гормо точи кетер кокын дорчесе гаргаго
3: кари доко ниндаз жеку кари частиргой неге лепчатымас аха га мынжо
4: Яро, тэнэ та когонжон чэнэрэнь ганчори.
3: Кари, ниндонзэ чэку. Стиру ой неге липшапчэ и царсунг. Хаэнгэ джэгэ неге ме. Тэсо мачэг жэ ме кару.
4: Яро, та конжо агон.
3: Я.
4: Аро.
3: А.
4: Аньга неке нчори.
3: Аро, чоко лоло, чургон базы манцумгу.
4: Яро.
3: Аро, нирка чазэв джэсунгзэ.
4: Я.
3: Неки абара аба неге секрета чондигне черсыңы мажан жамбо течик жамбо чакын жамбо динадан аман жосе
4: яр соне
3: арутани аба ама неге нни кивлыңдан атан аман жожо эти
4: я чотавне микон жосе ра мен жок тан жосе ра чек апа ама неге дега се я та мен жона мен жо нга цук пай кран жорго еме
3: Аро та чу цуку пай чу дугу су чешири. Ани хуэргимнан ни хуэчакар гугчиг алун. Улан ахчихтари.
4: Ни су хуэргимнан ку хуэчакар кофти исан сунск.
3: Та чу тугу чилып жиг мандури. Чунан ни хуэчакар гугчиг амапти я.
4: Хуэчакар гугчиг амапти рун ишиг я. Аро тэфти гэнгэ лагна хуэгбэ кэрзи. Они га хуэгбэ сэри.
3: Я аро хуэгбэ дугу чэзгэнэр.
4: Хуэгбэ дугу зигни вэлэ чиг сэмрэг гонэр. Тис агнам сэнэг гонэр. nga khog be do go der chi mam nyong ra ta mar chi ri ya ta nga re ma ye sung chi khu pa ra ye ko ya ta chor ji ye ko shi ya hob jong shi ya khu ku ra te chi ra mi ju khu chi ku shig la ka on ru
3: ya ta te chi cher ge re ma nga si gu nga si gu yu a sung chi khu pa do go shi ra mi ni ha ma ni ge yang lob ji na chob za yong ne ta te chi khu pa ek su
5: lob jog cho nga cho lo ma nam chong kong dong ja kong ko kong tra kong so la ni ni da na ro ni chon de lim la wa chen tong no pa zo wa li pa pa chong zhe mi yong me bi ho ma ngan ba nga ta wo xi ta ni shil ma ro
3: ho ma ngan ba ku ta wo xi ta ni shil ma yun

0: 캠비 시충련신
1: 차루이 담질하랑진
0: 흐질비 도커탄진
1: 아르비 아당캉점진
0: 나츠 나충시비에 가찰다슈진
2: 야트보총총츠디나슈닝아치로트고총총치가나르툼셰노달릉요노고토니나르툼치기다미다당아츠츠마기냠기년주이나치모레야디나슈닝아치로트고총총포모츠고셰노게아크르비르치셰니스담지즈가년주일야트보총총츠츠츠데모이나나는회카머르기잡든소총로릉아인진자슨비로트고포모츠인 아크르바글르체세르군나르톰셰코 닌츠즈야 달로세군소마즈 소프잔 요튼탄회크탕아즈탄이 자 오잔통자라 심즈즈마르간응아니 크게 아마 아마웨 아마 데랑 소프타두송 요용을라우니 아크르바양 카즈응르데룽군응아냐 티드다야 딘다니 크게 초데모이나 초데르르제니 디 참드이나 크게가 카야이난드 문도즈응아니 Оле, зидонда карджи камнинго. Ажинин а карбат хина, нкарге цамджи мену котхин, тги амаш хрену та. Чалу га ама, нго гочи зонтай. Чалу, чи карга а карба, чоде муэ на тхи мази дали, тэкар чоде муэ на зна, чи маган пафцирку мэйн рго. Ду чухчуан рго, чи тан уран гухчи мхина мара. Тги, чалу чи хрену та. Чалу ну о чуэ катан хуй ганун чон, ньо чон чон капди зун хугу. Рунг мэпр. Кори, Gartengi kargi tsamdina, kodang singgalayu razi. Uchi uka kakwitara, jartang mao nagni ngana, singgay kamo gangli linjang. Nyegu nyegu na, lamara, khunbora, hengki hengjangna, lakangra se, kengjang tupse nirita. Kargi, gochung chala bangna zhongla katang, marka nyema jina gagla kashite, nga kaya inan duke mego. Nye digin tani langde tola kade mega. Digi zida, margaya namjirta, anamana sukhtenzi. Amagu, dalo. Чя крыба чамджигунды ан гыкынчы зонора ан гешай ярын фтагрезимни нежен баг чон намжыртэн утти чен мар вагын мар яңчы шенна чи татын чамджигун мыджыгызда кергел хопсо тазы талу мынтыт терен сөрү төндыгдаг самлухтыңы амагылыгыну жажа тузы тисин таңару талу лотан жогусари Акыргыбай тыңгау тылазуни санық бондомла жежин қызыңылық четелін қосари масым саны кыняян тыңдыңзыр Шыла талора акыргыба хчығыраз гымарни мантаян коба жабжат тымзан гөгуну куга талон тамсасой акыргыба чамжымын хка кылышун тыңзы Инара та тыңки акыргыба чодемойна яна чотеранлык зени деген мати акыргыба та чекелігіз гоманга тыхич шану Акыргыба нго гочи зонтан. Лыг манжу мэгго, то оканьгу лыг парчу ранжа инпа. Тихи шэлу чзан гварсага? Рэя, дангу мо цэгон ди тото тумтану. Нго ни чо чан рэу юнсор на мочхжу мэ. Тихи шэлу унья на, лыг чэнде нэ кинья чэнди ngachin rэу на хитапка. Чалу юн тамшэ рго на сэнгара, сэса рго на нан вахчи хуэттар. Кэргэ гай. Акыргыба, та чэка лыга лыхэзгу ка? Тихи хтэ байзга. Акыргыба талу оса чыктэттай. Лыхы самахчы гэнэр. Каньыгы лыхы чапыр чозыгызы. Кыргы кани дегэшэнара. Кырга нам жертіна кыргы кайдывгы. Гапы талуга акыргыба цынгылыга сайу хтинувда. Кызыңылын ома. Чымсан жан бағылыга хтина лыхы ону кугы. Талу орыгы мэпір. Акы, вага мандрауго. Чыкылыга лыхы зыгауга. Дегэ кани чихорнира. Акыргыбагы рымны омагар нилантай талу дэржира. Чошуй чонгчонг хтор жо жэнсгэр. Собчар сонна, собжонгар шалахи го. Зита, хала зан, таин

0: 갑다이지 야 십쇼장 초 데모이나
1: 어 너는 바디 뭐
0: 데모인 데다나 토토 아 다치 쪼 달럭 중근과 콩니 쇼누 그 긴치르크 조진데 치유쇼니나 다니 긴치르크 조진딩 이타니 마망 십쇼 칸게 다샤와 강뜨그 드브니나 세르지레라 데젠타 디 긴치르크 조진데 지금터 제이 탁출이니나 데이코니 쪼 갑다지나
1: 오 리리리 야 데나 다그 조진데이나 다루 그 다니파나 아, 다 달고 돈다니 정도가 괜찮을 줄 이지 담으더라 뭐.
0: 아니.
1: 내가 내니 조신도 다 아, 말아 마시고 누가 뭐나. 아, 내는 이다. 회랭이나 냥자 시당 체랑 아, 돈들 와서 반도 삼아 또 되네 뭐. 아, 근데 다 근데 나다. 그만 이 진정나 기다. 아, 특안이다. 전특계는 왜 담으더리. 내가 단도 서울시 말하시나. 아, 통변나 조신도 제딜이 콩치 돈자나. 다음에 조신되는 거 제누르게 듣고 돈자는데 달고 다니 파가 치니 상아니 달로 동치디 친데야라다 야트기 땅도 뭐 야트기 대땅 그렇게 침니 적트글라다 녀르고 살레도 못가 아니 잠바게 키땅지 데디아레 뜨땅지 진이나다 달고 동치디 지게 딱 조진데 땅에 있는 것이니 단녀마테나다 통고이 대땅 녀시 그게 셔투 녀시 대땅 딱 그마 다시 땅 세랑이가 녀마테다 데니 달고 동 통해서 땅지 동 또 데니 신인 달고 동 다송 코마 직동이 아니 뜨땅 못을 뭐
0: 에리
1: 진이나다 딱 조진데 쇼는 것이니 달고 동 지게 다다가 그 마팅이가 단 저쇼이나 죽고 되니 기수가 산이 천덕탄 송이 됐던 거 영이 더 특신우 되니 강물 앞에 참았지 대진이 키톤우가 뉴부터가 그러면 좀 더 공지 더 참아 된시 니시인 뉴 된노 것이니 다 녀똥 익사치고 다 선박이 진 익사지니 다 조신데 당초 제초 콩야라 그리 녀신의 눈부터 됐다 전송의 축진도 그 리안의 누야르지 Тенада катхте нада мичи нада тагт чуцха таджу тенчини тасун кана сонгета кма кинига мутфе дета анджшой дета та чедили кунга гна чинугат кантгла теши игит тама демба нентрин намна тенчини нентхтаги чиндшола ти кучи хча дондана гогоши таммани дави инни да тум начу номена те тама та тинери те ти дета та суче зрина та аки тон дунит йокамека данхан окамека данхан дангам данга а кенчирге тондоқта кенья не негелиза несингелиза те тенчени тагы чужина ондону да дан хамадока а оранкон жену хамыга хансклатпа те сама ленгуче те томи инамана адынсулаты ёномена а той тине те та хам кышгыре те туни тагы та тунги чепари мачите чукчин кокуна чепа чумызмено те та гунери куйленжина за тук менчин да тому интона та чукчин то конянма да ни дынока тэгэнгү төгөөний юм аа та за тгийн чинь танцны үтгчэн дээр янгоо наач гүнэрэ тэр та чепаг шүхрэ тэний та тэр гманик чинцхүн упари чинцхүн упари нада гэдэ зэнгүү майя гон гтона агони тан дэчүлэ тэгэйна дарын янчир кичэрла мара янчит та хүмэ нупаз жиндана яна гэнэ гэдэ кон нупаз жиндана тэмүү юномэн тэя та гүнэрэ та тэндэ сама мара чтинэ тэмүү жини та чөжиндэ гэ түни нада тахила тэрэнгэ кинүдэ тониж тэнчэни та тэнига пачта дат кэнчэ тумуз чэпам бэкму тэнчэни тарун чэрэ тэнико мэнчэ ё кийнюс тэну чэнгэ тунлакан тэйсуна кинята инчэм мини нан зэнгүн үтэрму тэну чэнгэ та дасын баг тийсэнчэ сочэнгэ та мэти чүкчэн кодонэр чүкчэн кодон дили куа да дэнхан лэнжэ шуаян дан зэтэн дан дүй кунэ таун мэнтан са гэнгэн нотэ сама хуйлэнжина та гэ чожин дэ тони дахи тан тэрэн гэ дахи ла тэрэн на нэту чунгалу ё кийнюс тэникэна тэнчэн нипон чэргло чашиги янки какрмуга нетон ихтачло тэрэнгэ какрмуга янки инёс тандэла спатама амчи чидели куяра кэнси дэтон катхутэгэ тэнхан тэнхтэнгэ иги тэни чэнтэгэ чэрджи зонхана чиктан зонхана вонэ зонза вотэнгэ иги тэтама таяра курлэнжу гэриана рутэнзя тэнчэни та курлэнжина генугэ дэкку тонжэ тэнгэ Kwanani kiti, kwantetera, kwanara nani nimeni tumura, ana jinta nani nindoni tumura, taya chitinir. Tadun tuchere na taya, kinchirin da nani, chinsana nzu de tang, kina de yani tsugundir mu chachinza. Te kinkuna, te mchengi tandala sukta sama nchi ta, denkhan lenju gari yata sama giti tanske, chidi chayara jindante. Jindata kichi ta zanyigin nishinir. Zanyigin nishin ta, taluga da, nga kichi jinyin ta nchu yara, yang yang chirta kichu jindi yara, zetkina dhuitir mo. Зэтрин үгэнэ та чи чигчингдан чи таанд кэманига аганча чэзгэнэ унгэн чэзгэнэ та тамаасон сечэнэ тэ та нимасын гэнэ чи
0: Рэй тамны жата конына аниги иркинчир кэ чөзүндөг шоңчин дап жерим танип чөбдөн я тукагы та чөзүндөг конэстер чөл датын индип шоң дер та чүтө нешиби тани ярын кури мамон шепшу кон деп бил шепшу кон гы ямчыр чөзүндө тоңи емин танип ден хан чатсын емин ла сукка шепшу наму тоңну гым тартани тан ди чок не сукка мартан дани гы кирги нимондан инзин и нимонда чыпка мынжып кы дады кон де шепшу тоңну гы тикони кабда индири тина та чөзүндөм жигим тир Mamang shibshul kanga shibshul Arab tang rambab jil datangi mamang chamkhangde zhungtagi, mamang chamkhangga chamraan chokyo datangi chamchil izg. Dedangna, ginchirka jojandi nanga, taa nisukka marnandanyigi sosoga kargi chamchil chamoye nina, yangna chamchikka shogani jachamga gajin zansa kangtagzg yonina, dee korni chukavdazg na.
1: Oh, re, yaa. Tani na taa chepari, taa loo chamoza chepan bennu dhikishwa yaa, shashay nu na, gashi tawa zu na, karga chepa yangu chuchu shogani, zanzong inu ga jini, арнг чүнтэ тама томуяра дитанс дэната томкама мочин дя кэ нитэнг гэ тонсэн чэрэ дэ багын ансэн хэсэн багтэрна арнг чүн тому жону гэ ниттэ ёк гэдэн дэ тона яа тун кэ ба чиан тона чүмэш а дэ чир тэ түнэ ни пайна та чуа та хитэ тона арнг нэгни дэ кил маны мэтэ а чэпала чэ гэ на кхилэ нас гэ кил он тона тэ томкама мочин дэн дя кэ нитэн тэ чэ ятэн гэ тонсэн чума гэ тэн кэтэрна я да нэгни тон чэпа кил он гэ чачин тэ юнэр ё тона я тун кэ ба чиан тона чүмэш Тэри тэтүнэ та тканы итагэн гөмөртөн нит нааджанда харакури та жиннугд кожин тонга. Жиннимсэ тарон кэн икизла читан тэ нисла жигдэтэ тэ тэни чобачна тана чукэ кэргэ чэпа ямучу чукшур та. Жиан тон чук. Чэпа жимучу чукшуны чэрэна та гонче чингэ чэпа жину вэжини зонканану кэ гоэн луанга мангура ямчир нагнизи нагнитэ та тикэтэн чи янгэ нагнизи тона. Та тунхам мочин тэнжак кэ нитэн тонсэн чикчэ арэнгаагэ нон центрна та нипарэн цэгэ та андэ та жажим унаан жукнаш жачин дэ утна та тканэ гот хтэжин гутла тамач кунма та на жижунаан кэн кунаш тунхана андэ кэргэ нитэрэ тэ туни та тагын дэ чожин дэ туни на таун сэнши дэ чуну тахила тэрэн дэнга сэна сон хики нагни на дозуза ин кэнгэ тамман гэн гни дэн дэ тэнэ тамман гни тэ туна не чикэ чумэд гэна тамман гэн кэсгэ та кэникэ Kulenjina, kinike ta gormu tonto ni rat kitandra, nechka gormu tonto gutandra.
0: Eri.
1: Nkchoji, neriri gormu tonni ni shi tgetan tchoni tgeta, tamang ngani ni zunta tamang ngani. Ndegenoni ta nitim sopez ngchi ya karunre. Ta chi zula, cherang pyaaj ronor mo. Pem jukdun zu cherena ta ki tanzga genot kochoi nula ta kiri, tomar ki kin joz nula ta kir mo. Cherang ta te aro ikki soni tamuzur mo. Ina ta ngchi ni tsutej gdeta, cherang do nitim pyaa. Тахинин ичи зоожгоно тумдрия. Тэнда чэранри та чэранаа таагта кунгтэрита. Кырган ичим тэвар ничим тэванаа тумхам мачин тэнжа кэ ничинга тантим нига цадынваа гэтэн кетэрна. Чинги чэпа чэян тан чинь ватун гүнүнэ тэтөнэш. Тэтөнгүри. Нитайна та кыргала тонжи та ранг нагнит цама яра тамуади. Данчунда таму яра сижой танс. Тэну чинга ничинг тантим тэчэрэ дэн баг нан сэсэн батра. Я ранчун муйлан тану гэ нитэ юк. Тэри. Тэтүни та нагнитан чэпат кинантан кинантана я нитүн тэчэатын тонжин чумаа гэтэн кетэр. Чэпа чиян тан бачук. Тэтүни та куна шикунда та гуму тон нитан ажаг клиникэл хана жанимэ тэну гэ тэ когэ я кан ики тэ кэ я нантан. Тэян чэпа чиян тонжу гэ нитэ. Тэни чэпа чэджэ тонжу та та куна гэ тэ я ичэчэр. Тэни чэпа чэ тан чон кана ду кан Shira guwa yung yang luwa nga mangura kiitana yang nipaa rin tsig gungu taa tsige jimu jimu te yinir mo.
0: Ayi.
1: Tena ta taang dino na chez gara dina. Tehang la jaxin nyesung juo nga luwa kiizu. Tena jaxin nyesung jirgu luwa kiizu. Jirgu luwa kiitan guwa yung juu yinna taa nyesung nikisaju luwa guwa zi. Tehang nyesung nikisaju luwa guwa. Tena ta guwa yung yang luwa nga mangura yang kiitan da.
0: Ayi.
1: Tena jengi taa kinyata nipaa rin tsig gungu chachin di bender. Tena taa Na zongju ma zga da guwa tukto jingu tu hande taa ngana chukna maari. Ngachi ngunze nu tomo dhe. Tenu chenga da kiniga ngachi ritsung dhe jila ngani da chepa tsama kila na zgo. Kila na da yigi dhe jion dhe. Ngani taan chepa kila bhi kizi tomo dhe jion dhe mo. Da ngachi kain yigi dhe kain taan shge. Da kirga chansopa wana chansopa mbo taan. Chansopa me na dhene chanzan ching naan dhiri chansopa mbo dhe to. Da yigi dhe taan te shoksunga nyantu ko in ski nant kunir. Da ngachu shesho kaan tini zoma kirga tini chansopa tomo dhe. Ngachi da ge yigi dhe naa da chizgi unir. Da ge ngi kona chiku nugo dhomi dhe tini. Ngani ge nyema da kincha dha. Da ngachi chunga chepa china da. Datunga ndi tawa suna kinkindi na da jatunga tenkita na loksun menchi ge cheparmo.
0: Mei.
1: Da kuna lukunu jinyan tongju ki chachin, jizya tongju ki chachin. Ndi sama sanjik tonga deta jahia dikukzanchi za dham. Gurmuga chepa tongi. Serang tawa suna dikukzanchi za tuh. Tani gulmu chepa tong chikta nga ja damu zik na te chikta. Ta che son kunya kama kama tenders. Tani de ta tepa ina ta nyan kin zik tine ngu nish. Ta kani na ta ta jahi ta tera nga tepa rungo. Tepa ina ta machi yige ta chin zik tine tsoma ken ta. Tani ta kani chamra zik ti ya lirin ka tani ya nyeshchu ke lirin ta cho cho yang kinya tepa ina. Nyeshchu lirin ta chamu zik rizina ta ta machi nima chega na cho jinda li sarga chakta. Tengkang ya nima chega na ni khasi tenduk cho kundi tamo zin ziya. Da lu chik men chen na tamo zin. Lu chik yen chega tena ya machi nima chunga, tengkang nima chunga na ta nyukon yukko li chitungu jina chukundi ziya.
2: Ri?
1: Teri, te an chene chamra tsku chila ta dhyankham dhan kyo la te tama ta ya te di chunga chukundi. Da ga chashi la tira nga te cho tepa in zika tepa in to machi teni yiga ta chi kyan itan zike. Da da lu ga da nga ga chi chunga ni ra, chunga ni ta ya ra nda mama tengkang na ya ra jindan da. Tene ta tiga chikini na ta tengkang ga chamra tsku itene dang chi chamra na shik de tang dhyankham dhan kyo na chukuta tama kyan de tang an jikitri na ta mama tengkang ga nga chi ngonze inu ga ta tongi dhyankham Tani tāg tīng chepa tā tāma tānglai tāng tāng mō.
2: Eri?
1: Tānglai tā tāng tā nīgatir nā chāshī tā wā tāna tī kak tāng chī zā dīm. Tani gulmūg tōng nīg chepa. Tērāng tā wā tāna tī kak tāng chī zā tīg gulmūg chepa gulmūg tōng chik tāng ngā jāshī. Tētā tāpā nī kīnyā chīm chī nukā nī tā chī.
3: Jā chīm hīfshā.
0: Eri, tam nī jā tī tāng nā tērāng gā chāmbā nī wā jā chīm hīfshā gā chāmbā nī nā ngā Ta cho rangani la shibshuk kyo shaawar dham khanzgin bi chani, derang ge joishin da tang vril da tangi, jachi rong chok mangsu qab shannan do na chazgok.
1: Joishin da dhanu ge zini, chamraag loo su na chukwe jansukku loo su ra. Nde chukwe ta, michin da ni shena do nu chari zina, ta jachi wi nyenkan na baga, ngiu chong chong la, yang na chimsang na zu song, chiga chong chong tomu ki tang la chigo, ta chung ge chepan bechi maari ta, chidi chiga nima chiga la, niya chiga naa chig tong, sanzin ge chepa gungu da, ni chung chepa meki gungu. Tumu ina ma rezi ngu tani. Chidu rezi na ta, chojim da tawa tsu na la, ta chahi tang tse rangzi. Nga chi la kshinga ndisho iku chi, kini kshie ku nu la chi rezi na. Chik tizi ki tona, ta nima chikni za naa chik tong gong tong rezi. Yela tamo zima da chang chay mezi gu. Ni chung zang ga tsu na, shu yela ma chen zi gu. Tengu chenga ta ndani ya chi nyan kena bai na, ki mei chua. Lakpa ta chen sang lan zu ki ku nu da, tse tse jimu inir go, chen sang lan zu ku nu da. Gormu chang kanda gu nima li. Tengu chenga, ta jachi mangchukwa ti jin tse na ta chengka xishan da donang tang nda sojongi nda sasong chu ta tsuwaay na chukwa xiawa gitu ni ka kiktang donangla te te tang na chengtang du gu ni taka cho chunga to ta chojin de nang dahi la tenang kita yi de tang chakte mena song chakte ki nyelog mena song nyelog ki nung xa chung pe chu ta ta xe so u tiri ten chen ni ta xe gu ni zin cha zin na ta ta kong na chi kung laga chi zong song ki na ta yang jimu inir gumu chiga gumu ni gomu chat kinala te nyitung chatim te tendir go te chire te yan chene ta ga lu enji gina thomas na ki tona ki thomas mo ta gomu nyong nyong nyong ki dala on chang thomas no sona ya chuan ni gi chapan de yon ri te tuni ta jing te de ni ta ja chi nyen kana ba chi chi go no ke te ta a nyen kana na ba chu thum ke shu ni a lu ni jila ta yo ta na ma chu ta lu do mo mo se shi kong ga jan zi ge ni den de ge de kum da ngu de ta chi na ra na ta gu ni ma ri ngi nei na la da di ji ku ti chong na ni ma chu yun ri ten chen ni da chang mai na chung pang de da nu ge don ge che zo na je gong na ra me ge gu ni ta ma se shi ni ri
0: ta tu mu ri re kwa den chi ya nyang kana ba di na dang di chu ge ngang ge tang di chum chong dang chol le chen dong chum de ne jo le chen di som ji pa tam jin che bra som jin gan kar wa thar je bra khi ra bra khi ton ri yin тарклва шиглоин чечип тарклва огандык цайран рап сонун менен чинанин лесиндин сонун шаңчин таң и сатым эн ханкын көрүп шини яня канаба таңар жими лесиндин ачо яңчын жел аныркыса демо
4: мацу жима тынызын сатым мацу тыңян дайо
5: сатым жи мацу детаңнын цардын жоңбур сонгчуп шетин жол
4: Zatum ki shimung ki jirsi kheerang tang ingin tankla shi yun.
5: Zatum na ryakub ki jirsi jatum yin la, gyechung lingu ki ji jigsu yin.
4: Zatum alar garwa tang, zatum lobzung shepa, zatum sasung shepa, zatum songchub shepa, zatum vishul shepa ji na nga su thaymung gancha yin.
6: Tana Beijing ki disul jirgu yin.
7: Цомын ошкыл алуунчын
5: Yankunamba, Chinamba de Moina, Terrana, Jersey Dagavi, Ti Jisum Dang, Jersey Dagavi, Tibje, Worsey Dagavi, Ti Simula, Zamu Mershel, Shuni Tandi, Saranger Yamjo de Tintin, Nantuna Nadi Jushel.
2: Xi Jinping Dang, Papaya Genic Sarvi, Jesuji, Junki Wurm Jiwab Zigni, Longo or Nabjin Koro, Retained the Chevy, Longchin Dang.
5: Li Chengi, Yuan and Jesu, Jushilan Jetanang.
2: Li Cheng, Netherlands Jonli, La Kapra Dang.
5: Dolaji, Yuan and Jesu Jushetang, Demo Nangra Masel, Nyam the Jong Yu Chemzi, Li Kun Yamja Yon Hankunga, Tong the Tang, Nibrin Gunzen Shi.
2: Lotong Chuan, Ji Shanchin Dang Vi, or Jong Jibin Dang, Shanchin Dang Vi, Jesu Shavi Bur, Toshu Shi.
5: Sormonji, Ganker Davi, Gansi, and Nilsi Shabshi, Tilchu Shegu Pel, Shunin Antona, Shiv the Sanshu.
2: Adabjavi, Tip Jerninine, Jacob Jerushi, Xi Jinping Ji. Papaya Genic Sarvi, Ramson Jacob Jeff, Jetsub Tata E, Dang Panson, the Stem Little Longton Dangne. A Jacob Newar, Lam Jew Zigni, Longo, and Abjin Koro, the Stem Little Shi Jinping, Ji Papaya Genic Sarwa, Nashivti, Jamsu Chemi, Alamton, the Jacob Sakalija, Junki Jobo, Zongo Danga, Rorda Zongo, Spenda Zongo Gine. A Jacob Newar, Lam Jew Zigabi, Dirub Shaki Ranga, Chapsukatani, Panson, the Yachivis, Lamanta, the Jetsub of Shinola. Anipanyam di Jer, Jemti Rir the Sawadanga, Machi Pi, Rinirivina, Rijarjit and Rojin Yule. Shuni Jimjew, and Pijis of Shimba, the Jacobin Jimagamang, La Panti Timbermazale, Jungu Danga Shifti Jamsu Chimi, Alamchin Jacob Jer, Lirkil Jimton Sopa Jimber, Gahu Chimbo Nayule. Xi Jinping, Jinanji Tandone. Of the key Jungu Danga, Papaya Genic Sarvim, Jew and Pijik Tongi, the Tam Tim Tonchim Shijin Yule. Jetsub Tata Etanyam, the Barsum City. A Jacob Newar, Lam Jew Zigni, Longkur and Abjin Korowa, Gorkups of Zorti. So Chinchin Zamt and Regimtil Danga, Chapun Susi, Piri Danga, Nyamli like Hinomba. Jungu Danga, Papaya Genic Sarawa, Jacob Nijev, Shoyon Tabji, Rodin Jewar, Harianga, Kirim Sarajik the Tibj, Chatun City. A Jacob Nijam Magma, Langardi, Pamba Totanjiki. Tata Egup Tandone. Jew Zigbi, Longur and Abjiranga. Papaya Genic Sarwatanga, Junki Warjim Jew, I'm Junior Kugun in Piji Shorty. A Jacob Nitanga, Jacob Nijamangala, Pamba to Yule. Papaya Genic Sarvi, Junko Tanga, Yenang Zamton Jew, or Samtung Chimbushin Yule. Junko Chicker, Satun Tachiket, Tambur Sonte. A Jacob Newar, Lam Jew of Zigni, Longo, or Nabjim Korwa, Gorkups of Zoni. Shunichim Jew, or Jim Tildanga, Tangs of Tempe, or Kandalatongi. Nientre Jesu Chichipkung, Zongli Li Cheng, Papaya Genic Sarvi, Zongli Malape, Dang Panson, the Stem Little Longton Danga. Li Cheng Tandone. Jungu Shuji, Papaya Genic Sarva Shotanyam, Barsun Sheba Danga. Shunyuar, Lam Jew of Zigni, Longo, and Abjin Korwa, Gorkups of Shiti. Pizan Toygo, near Jessic Lam, Jiganyam Chim Shep, or Kandalton Vadanga. Jungu Danga, Papaya Genic Sarvi, Shoyon Tabji, Jopim Jew, and Mumtata, Pichin Do, or Kandalton Dule. Mala Pigup Tandone Papaya Genic Sarvi, Serjunga, Junki, Papaya Genic Sarvi, Huamjur Chetum Piji, Lav Shiji, Kachin of Jabre, Tamti, Nogjul Shijin Yule Papaya Genic Sarvi, Mantata, Dinarong or Junko Chikarza, Don Susum Shajetanga, Junko Shotanyam, the Chakun Susi, Anipanyam, the Akdans of the Dante, Shunijin, Tabji Nyam Dija, Rodin Jewa, Mantata, Pijin Roger, Gandalongi Yene.
5: Dunga Tuchin Jobjapatu Bitanla Lumton Shijin Pin Sukhim Bitang Jongi, Mamantia of Dating Songstrom Shadi, Narli Wansel Dobi, and Utang Jerni, Dantar Yakov Jeb Shazak Pedija, Jayonamagdi, Jonghan Mariga Jim Tungang, Pedin Ruby Tutsani, of Dating Jongun Zitim Shepherd, Shogun Yonish Kentonvi, Tabjitang, Gorji Gachin Doctor Shini, Rangjat Chofendang, of Dating Shazola, Lorji Rangin Japonjir Shuadang, Lorji Rangin Jemji Topper Chetum Shidi. Marik Jatirki, Zabjitambi, Pindan and Wanjir Shachil, of Dating Gamangjitang. Kanji Donung Chambushi, of the Tung Jongun Zitimshi, Lorji Rangin Jemji, Central Goyhol. Manji Chofin Likun Sayachitang, Shiwa Chilhandang, Manji Chofin Lijumana, Shiwa Chitang Sayatri, Jonkirtang, Jonsa Chavio Badang. Ajachi Gabjali Gabia, Domung, Karma Jungin, Tanivia, Manji Shabshi, Satsil Hibtov. Manji Shabshatang, Sodin Jim, Manji Tang, Manji. Narigan Hongo Tunzen, Manjin Gansung Chi, Malak Tempo Villa, Zamnang Stanga Jetun Chichiwi, Mamunti of Dating Gansung Jabazi Hol. Nishtung Yangalur, རང་རྒྱ་ཅེ་ མ་རི་ ཆང་ཉམ་ ཧོན་ཁ་ཆེ་ཚལ ལུ དོན་གག ཅང་ཆུང་ ཉིང་ལ་ལེབ་དང དེ་ཐང་གག མ་ཆལ ཟུ་དེ ཡོང་བབན ཅང་ཐུ་དང མན་བར ཏོང་ཤར་ལེ་གབི རྒྱ་ཁབ་ཅེམ དན་ཅེ་ཏ་ཚེ་ཡོལ མན་བར རྒྱ་ཆུང་ཅེམ་བོ་དང ཅུང་ཆེར་དང ཅུང་སུབ་ཅ་བ་ཆལ རྒན་གོན་ཅེན་དང རྒྱ་ཆལ ཅེམ་ཅུག་སན་རུ་བ་སུ རྙོང་ཅང་ཅེ་བི རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ནེ་ཚལ་ལ་དོང་དན་ནི མན་མང་ཅེབ་དེ་ཐང་ནེ རྒྱ་ཆུ་སུབ་ཅ་ཞིཅིན་པིང་གི ཏག་དེ་ཐེ་ཆལ་ནང་ཡིལ་སུ་ཞིཡིན ཡེར་མ མང་ཚུ་ཅེ་ མན་ཅེ་ཤ་གནས་སེ་ཅིལ རྒྱ་ཆུ་སུ་ཅེ་ ཏག་ཤིལ་ཞན་ཅིག་ཤ་བ་ཅེ་ འདྲ་ཅིལ་ཐོབ་ཤང་ཅེ་དགོ་ཡོལ་ དང་གག་ཤ་གབ་ཅུ་

0: 야쿠초트는 Мэчэн тунгшир жүжэл хэг, замнан дэнчэдэ лэбэй чэцэлн дэштавэ мэрэгчэв дэтэн дуржиштэн гуэмбу янла. Чунгилэгчэ тэнгэрэвчэнтэ гэрбэя мэнцхэ гябжун жуму ихэн. Жэрэм мэнцхучэ мэнбэр фтэнбэй шкангэр тэхчуушачэл сани кэхэ жэрэм зунэвдэ зунэ мэнчэ чуфтэнчэ вшабэй шцутхэ жэрэмтэ бэлшэн. Мэнчэ чуфтэнчэ тунгхун шуғчэгдэ дэрэвшэбэр кэндэрдан. Фучэна рэкэрчэ саржэ нэнян самин чунгчэрчэ ташта чунгчэр юнлачэбэй Арыгцэн мангбий аргэнам чэнчэн нэшэл аштагвэ чэн ёчэн. Гунвар гякварн баадан, шанчэн арымбий бийлэг тунгхун вжэтэд баадан. Огны жэрэм манчэй лэкхун варэн жэва дамсэв зэгнэй. Аргянгтэн зэгнэн нэшэлдан, нэжэ шэлэнг дэцул гарма нэхэлэй мангурбий. Зонкарны дадэй, нэбий аргэнцэн мангбуу жэшг чэнчэ, нэхтэг манчэй чэ нэкэл аштабдэй лонсэ чудтэв. Фужэн шанчэн самин чунгчэр, тэнин зон, далун шан, пинсэн дэбэй нэба, лэвчхэн гэв шэгэр. Дэрэн, Shanghai Ruijin Mankang Dang, Ngatsu Zhongqir Chi Mankang Dang Bi Qianqi Bi, Ngala Nyamdi Nevshishi Ba Yihin. Nguanchi La Mambar Deng Gub Shtagda Zhongqir Qianpur Ruijin Yo Chang, Dashda Qimche Gunchimda Yo La Zhongchungyang Shai Tub. Dashdi Warda, Jelyongjir Zongkong Shtongni Dang Vya Dang Gorga Yi, Damsiv Nambi Zongrimbi Manchi Nyamjil Zhoba Zishchin Shibjin Yo Ba Dang, Zhirzi Chani Qiabcil Yongsi Zhoba Nguanjir Shong Yuhol. Jelu Nishtong Nyerga Lora, Gongrim Mankang Manba Chi Dintlg Shangchung Chufthin Kangdang Dekil Shabshik Dini Sa Chuldi Jirim La Matang Tungshir Simdang Shiva Simlg La Shabshik Jubi Chul Mungi War Jiyong Chi Zongkong Shtongni Dang Vyatang Gorga Zhe Damsum Nambi Zongkong Chi Manchi Nyamzigan Zikshin Shijun Ba Dang Jirsi Chani Chun Yong La Chavi Chul Nishtong Nyerga Lur Jiyong Chi Gongrim Mankang Manba Guachi Wa Chi Dintlg Zim Shangchung Chufthin Kangdang Dekil Chufthin Shabshik Dini Sa Shabshik Shi Жерім ла шапши мэтэн дуңшир сымдан шива сымла нива кундун ши ихуол. Манчи рэнгун туаны нуанчил кимцэн мэнби нунхэх инбадан. Рэнгжэр чи жунцэг мэнкэнг жэпэн рэнгжэн танчун шинны. Жерси манчи нганчул нунхэг цэл вжачи горнга емисэ штамбу юнгав шидды. Каптэн лэшэг мэрна дан шэнва шуэрлэй ба лэнэм сарби мэрна чи жерси манчи нганчул чул шигжир кэндэрдан. Манчи тэн жэча нямдун ргэнэм чэнтэн жэрвэр кэндэрдан. Lōmāng rāng shtamir mānchīn gāñchū jī gārchīg lāgjīw shīnī. Jīmtān shīg bīrāng mānchī jī mātāng tōngshir gālā pāmbā tō bādāng. Kārwū jīyāng tā shtōngcīl gōr chīgchīg rgāsīn īkhuol. Nā lā tā tā bādāng mānchī shē tā bāmāsīl ngār lī mānchī lāgbū shē tā īkhuol. Nishtōng nyarngā lōr rāngjī jī sārtū lā mānchī dōnchīg lā chūchīn tōmnī lōrjī jī sīntū sārvā tō bādāng. Odil nīzhī sī tī dāng mīkhī nyāngkīm shīgjī chīnmā jī nātūg tā lāgnīm shī. Мэтэврэгний дэн джэрча су чачэн лэгцэлэ дэнэ, жэрэм чэ нэхтэг мэнчэлэ хэнэнэдэ мэнчху чэ вдэтэн сунгшчун ши. Нэчэ сунэлдэн зэмбанэ, мэмэн чэ вдэтэн сунэлдэн зэмбэ шуксэ джэрдэ, шчунэл дэн джэштэна хамуэнэ штэгшэлэ мэнчэ дэн, рэмгүг чарэнгүл мэтэдэ джэчэр дэнштэ. Мэнэ мэмэн мэнчху чэ бэ вдэтэн га нэдэн дэн джэрчэна суэр мэгба дэн, вдэтэн чунгэ чэ тун гэшчул дунцэн чуэвжэ бэрэ джэчэр дэн ихуэл. Цэсу га сарба сушчун нэ, Najun lochung vdeetang ngang tsarlung shong viwaardang. Dini nargi nam sushchung shebi waarda vdeetang la teji shebi ngag gudi vdeetang ga khibsha chabdeetong waadang. Vdeetang ga ngachul choshig ba. Vdeetang shabshi kundung shiba jijilni mertada narsang shi. Vdeetang ga zhunggu nyamcha nyamshu shi. Rangji chi mamang chi vdeetang chacil nguansil ki turibshani. Shchungnil chabching rigi naba ngamu ni cilindi cil vjachi jiksim dang zhangchung o jewar chakbaadang. Shiba cilindi cil vjachi xim dang zhangchung o jela chak yikyol. Vjamma cilindi cil bimchi jiksim dang zhangchung o jewar chakni. Zamlang choftin zanzi chi wamil dang shibi vdeetang ga panji tubiyar yakabchi jisi zhig yikyol. Nishtung sorga lor lhevkab vdeetang ga zhunggu chan carwi tabchi mgcilab shukni. Rangji chi jirma manchi choftin chi mangzhi jifdan dang. Manchi dang manchi nganchul, manchi chi tanchur ngang jejir sapil dang, man dang manchi chansil sashtu chi gani donje dang, choftin dang vdeetang shashik ka gampan donyum dang, amang yung nyamchu lash gandhe dang shti, gomtav shtambi ngang danchu shajir shiel.
1: Tsip jagni nina, jasilu chachib kanga zongli lichang ka bejinda 原来的家族的主席陈建民来讲

0: Nyamjibshidi. Ngatsiya digzir ar gansi shabshi lekungab jatang simdang. Dekir ki chimdu la gansi shabshi shuksambiya chitsukur sanzikshay nidang. Kamsung serig tonchilshenkin keli chatika mangtu chaldi. Ngatsiya digzir chun yungla chabi mangila dhijil thal jarnjibsha ji nzibtushini. Mangila dhijil la naikilab jitalashkandadang. Tsormoncha yirtuna nyamji leshtagsi ar gansiya ngatsiya nangtuna sarnumshidi. Zhichangcha mangzhiya shtambu shik sartushi. Nishtung nirnga liya dangabi tsir ganyan, shafshin za chuldang, argansi ngalwuna kyarmi sirchi lakhtarshipani zung, shangchini yungchi ya rimtsivshi na, argansi tondi chi ngalwun gorob shiwajatang sayabzhi, bama nga chibji lashtung chiglhatang. Nishtung nirchigliya dajibi danji war, shangchini yungchi argansi tondi chi ngalwun lakhtang gorob shiwasamtang sayabdan, bama nyi chisimashtung ngalxasan yikhol.
1: Adabjabi tsib chigni nina, Цормула Джакоб Жаглам цгни ло арнган корви жотон цови парлин джемтуна салангтан гоц бадана рнгевчи парлин зам джевжай кадомим тонлымни торгын гэр кенкэн понджир джер джихл сентр го бадана лор нэрнг цормы джер Джакоб Жаглам цорушеви рамшун сорчуб кэч малгын цэвчэн лар кэндл утангви джемжи хсэнджу шити чэнцхо юн лав шиг юн ним торгын джерни тамжили дже нямни бари хчигди го ним джемтун ши Цормунчи тунта варзымды, ржатунчи чевш гулула бдамбур нгини, торгынг тэмун майн бир жэнкам лага жацгады, хцансым жуэлдан мдула арангму, цунгун бусугу хцогныл цакилцы чаби, ржакуб чагалан сонрчума лагсартуши нивчанды, цормунчи чачидан, хцансым чеви чачидан бир жэнкам сонрчубдан, ржангдун пейджи гнипынчи тавлымчиг добадан, хцансым жуэл ржакуб чагалан цгала, Дола рангмир Джакоб Жагланган демгі кәт ғаланзыг бааданға. Цунгун бир Джакоб Жагланган демгі кілдо бив шауыр кандыл дандыгіп данға. Дейтан чаб жигар Джакоб Жагланган сакун юнчир жэнкім маалыға сонрчуб ларсив шауыр кандылықтон бааданға. Жэнкім додым сонрчуб ламлыгын тисантықтон ба. Жэнкім кағсып жэнсул дончуду шиде. Уланса сонрчуб ларсур кандылықтон бааданға. Рэрчи сугачығданға рцэхан сонрчуб шэх чэрэв данғы Сакун чир жэнкум корыгыр бицил малыг рамжин чэрвшэн баадаңа. Рца чэби рэрчи сугачыгын цордулу шайлы, ржэмтыл нган ржа чэрвшэн ба. Рэгчи чангбур бдамби нган парни, торгын гэр жэнкум малыг нгарли чэптэнда чир баадаңа. Жэнкум сонрчу бадаңа, гаманцу лэгбжи, тонли биндага, рэгни ржэнзэмжи намын нямжил юн баадаңа. Цормун чир жэнкум сонрчу бжи хуэртун панни даңа. Сонтық жығжынчы хүрчин тэвзілі жемтіліңа чэрэвшін юлэ. Барлын жемтін дээр ньэвчэ няри ғжэртін тэвшіні, замчэ ғдамсэвшіді. Ржэнкім барлын баадаң, ржэнкім додым сонрчубы юм торгынгы сағыны хцу барлымшіді. Ржэнкім сонрчунгы еңі дангві хсонюм доби лғылын чацан нярцэвшіні. Мэ данг рамшон кім чамтэ нямны жа хсонюм доби тонцур ёцэгжаб юлэ.
0: Tengdi sarangir nyamzhug shi charsung, le cendi zomzhigba lhamu cudang, zomzhiggan karwa sonam cirang dang huaftin cha, dakilwa durji cirang, jachush dakilwa agangzhig cirang dang sonam rinchen yin. Huaftin cha dang...
2: Chomchindara Langag dansum ji Chomchindara
3: Chomchindara Jengu shasum ji Chomchindara
2: Chomchindara
4: Ya dadde tchin damge nyung ni bi nyen kun zhu bu nan ba che chu de mu na da sta che zhe ge ye si mer ga wi si sen men jin ban de ne cong ne jang zhu nian chen kan wo ge le long chen ji nan zu me gen ti chen ji er ge ce len chen Chomchindara ge len chen gen Deringyang namba chudang nyamde chomchin darag lenchen di nungnil hanzum shungno nunzum bangarang hachang gayol nga cerang zhomayin. Dena derang lenchen di nung dayang chena ma shtang hui deng amang le zeri su gojig chiyo bi namba chi riri zhin shita nyambar rga sish. Dena thumar sabar gipu shtag mi wujir shtang hui den shin jendar shkaba dambi kha chaba la mintat sanshi nung var rga sish.
5: Шыбақ дамжы ғырмық құл чаржын. Чомчын сылығының маршы еғыл ұғышық.
6: Мипо ұрымшын жы ұл ұғышық. Өріп чаржыл жыр жыным. 中会彭雄哥的你

0: ཁྱི ཕྱད མ ཐ་དི་གི་ཡོན་ནུ་དེ་རང་ན་ག་ཁར་གེ་ཁར་སེ་གི་ན་མར་གི་ཧང་ཅི་མེན་ནི་རི་ནམ་ཤབ་དེ་ནི་རི་ཅན་སུ་ཆམ་དེ་ནི་རི་ཕོ་མོན་ཅན་མེན་ནི་རི་ཁྱི་ཕྱད་སམ་ནུ་ཞག་སེམ་ཅི་གི་ནི་ཐོང་ར་ལོ་སེ་ནི་ཁར་ཚང་ག་ཏ་ཁོ་ཏ་ནི་ལ་ག་ན་ན་ཁར་གེ་ཁར་སེ་གི་ན་མ་ཏ་ཁ་ཚི་ཡེ་ཁོ་ས་མ་ཏ་ཁ་མ་ཡེ་ཁོ་ས་ཨ 아니 녀혀가 무슨 또 숨숨이다디 근데 희런 공신 또 쪽쪽이 되었지나 알아 의존도 나라 그렇게 강세지나 그래도 작식들이 상록 심튼이나 너다 이거는 세준다다 나서 오는 거 양양스긴 너 상가는 거 찌양스긴 단도 무슨 건 없이 아파서 근 죽으면 먼저 찍 소리 듣으면 타지 뛰는 감지 말아나면 태이 자식고 신랑 공모 가면 그 자식고 어디서 풀섬도 그렇게 와던 거다 비 자식들아
1: 야 나는 참더니 ཁྱི Танаан цамдани теренг жаншиг артыг нипа до картыктанга данденш.
2: Тенлен лугунжа сиге.
3: Тенлен лугунжа май дидел шегун тенлен лугунжа кун мөнгну.
4: Ачи батынчи.
5: Яриго тателон цэгжан манжан шиг мо шапа тамга хасанде. Танагнаг тобин цэгзигзи и консагл мадон ви шап тунтун и. Агингаре гонгон цусай и обчаму гонго тусай и сачан дега тон яназич. Ta te lang da na ta nam la li wa pi jia rong zhan zha sa lan ji zhi bi ngao dang zhan zha nam sa men jie ge gai wan zhan zha ku lu dong ding ge shi xiang zhan zha jiang zu men jie ge kai lu bin zhan zha jia dan de ji ge he wan zhan zha jia gu xi ji ge de ming zhan zha jia long bu ji ge su man zhan zha da de ki bi gong da de zhi bi xin qi da de ji mi qiang dong a dong ti yi zu qiang ge li lim ti yi ma wen zhong bu qin ji gan zu min zu ge jia de sme dong ji ge da de rong me de ge xia ban ge ji zhi zhe ge de yun ti ta ga ke li ke jin nan zhong zhan zhe yi sha la sha mo dong zhan zhe yi ji ge ge nan ba su ka wi ce ga ma zi me ge mu ji ma zi me de li ti ta ta de he ta ge ba zun yi nong de ge sim san bi dong ni gua zhen ji zi nu ti do bi dong ni gua zhen ji zi ni jin zhen de xi shan na ta yan zi chi ya xi wen yi ge ta ge xi shan na zi chi ta tong ce ge ge man zhong xi mo zhe ba dam ge ha za zhe ba ge bu de mi wo ji a dang kui dan xin zhan de ge bu den ban di zu zhe ba dong yang na qi zi ge di li zhe ba tam ji de ta tong rong me zhe ge suo jin ge zhe ni di ta ga 三百盖路东一一层张梦的一中心那中科盖路一七十间那五马一三百一十个公安一就看一十根的把一的情谊大堂的门子我站起云昂侧头弄的各大瓜镇起子弄特大公反头子弄西山那的人子一定出手人把江给下拿子 刚从给盖路门子的动作迷二个一个一个木门子的这支给给把马匹肉色色一花五千个土这个这个一 大爹郎这个长那个金呢，吃的又啥？让香菇金呢，吃的又啥？可是搞什么金呢，吃的又啥？学吃的更个干嘛用啥？弄东的是个特例用啥？你大哥抢人真的，你总个没人真的，你莫的真的啥意大的？大你真的咋意大的？爹郎他没稳重不，怎么怎样做面做干些那个什么东西样做面？我家干啥怎么个尼玛看的？这是个干嘛子？你当起把手的，我家个爹郎看啥就个看到一眼，过你就干娘怎么下去过什么东？ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱟᱥᱤᱢ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱜᱟᱭᱩᱡ ᱡᱤᱱᱚ ᱟᱛ ᱛᱚᱯᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱤᱭᱩᱡ ᱡᱤᱱᱤ ᱡᱤᱢ ᱪᱮᱱᱛᱟᱨᱤ ᱭᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱤᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱟᱥᱤ ᱞᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱞ ᱠᱟᱢᱤᱞ ᱟᱫᱚᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱞᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱫᱚᱝ ᱠᱟᱢᱤᱞ ᱛᱟᱠᱷᱤᱨ ᱪᱟᱨᱮᱱ ᱠᱚᱞᱱᱟ ᱥᱤᱠᱥᱢ ᱥᱤ ᱜᱩᱡᱩᱨᱤ ᱜᱩᱯᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱞᱱᱟ ᱠᱟᱢᱥᱢ ᱡᱟ ᱜᱩᱡᱩᱨᱤ ᱛᱨ ᱭᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱭᱟᱥᱛᱤᱱᱟ ᱡᱟᱯ ᱪᱷᱟ ᱠᱟᱦᱟᱢᱟᱥ ᱜᱮ ᱤᱱᱫᱤᱜ ᱥᱟ ᱢᱟᱥᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱜᱟ ᱩᱞ ᱫᱤᱢ ᱥᱮ ᱤᱱᱫᱤᱜ ᱥᱟ ᱚᱭᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱤᱪᱤ ᱥᱮᱛ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤ ᱠᱟᱝᱠᱟ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱪᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱩᱱ ᱫᱟ ᱯᱟᱪᱤᱣ ᱠᱟᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱩᱛᱤ ᱢᱮᱨᱤᱛ Чилкеси хурбзы гыхтамзы гыхтанна нэнкэчэбзы тэнгэзэнгэн дэнжэ ливзы таркэн джамдэн дэнжэ зэжэ чэгэн нонэн дэнжэ сэмогэнгэн тонэн дэнжэ хтамдимэ джимбу шэгэгэ джэрит гонарэнда шэхэн рэнцэ чэргэн дэнжэ мэнэн дэвшэ джэхэмэ лаасэнгэн дэнжэ кумучэн дэнжэ зэрит чихэнтэнгэ гыхтамзэнна сэбэрэн гарэ гэнбэ тинэн дэнжэ ямчэ чэгэмэ кини мамчэ сонэмэ шэнди варкэ гэнбэ мэкэни тамарэнгэ хожэгчэ гыхэчэ тэ джимбу шэгэгэ джэдэ нгатэ джэнгэ альджэзмэ нгатэ джэнгэ джэлгэнзэ мэрит
0: 지원이는 대랑
3: Я тенин дранси артык сымба яра картык таянгуг. Дранси артык сымба. Бурынгыр жин чергил ут. Мегжа мөнгүг тэн шөнжик кэндэхи жептэн тахтынва. Тэрэгу. Я тин нандын. Нандын. Нандын дэмүдэрэгу. Мегжа мөнгүг. Мегжа мөнгүг жүра таур чулгун гүжүнила кандэ инжина рама гуа тогсэну. Дандэ чүнила кандэр. Нандын. Оялх. Косуазы.
4: Я косуаз.
3: Нэгжок гүнжиг мэнин чик кэргэнжиг мэнинс.
4: Я. 야리고 다테나

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong Dejik tanglen de ye matam ni tumu sem kam chong jin mang ah han chig gan so na chi chai zu chi ge sem kam na dag ma ta chi ta de ni ta ton chin chong ta se ji timu ha jang ge nyong nyong ra su ko ing na
1: re
0: de ta tan song ta chang bu ti ri ta ko ji mang de chang bu de ya chi sem kam nyum ji ge thona chi wa ge ni ah la kwar ta chi ah so su ge de na chi ko ni ker ke sem ge ah ten san ru thona ah chi ten sa khair ke thona chi wa ge ni ai na sam chi tumu yo ke ti sen ta ah su Lomanda to Chertong to Nitsinda, Tokur Nigitamne, you know. Ah, Tanita, Jarkara Pamka Nigashonji, you know. Ah, Gachu Chertong, Samaji, Tonlen Yaguno, the Mugu Tonichi Losun and Gutan, Tainachi, under the Sanchi, Pamka, Nachikatoni, Tamchipu, the Horsoma, Maimba, the Mugu Tonichi, Losun and Gutana, under the Sanchi, Turkigin.
1: Lady.
0: Tanita Tachigati. Rangaranga rangchuk matak nunda chambunde yang lobjong na rang maungan tsuchikin di lamka yano rangaranga pungdun zago lobjong yejung da kanda ziyang chetan manno rangnyat pierji yongju chetan yinba tasu utak ni chik korkun longu ka sobsuri ta na yang te jok sani chik samgam nimri kishuka chik santokra ayura samchit shoktak chik yin
1: riya
0: tanita chamsanga lobsunda chilaga tongju ta ta chik kone chepa chamsanga ni te ke ta cham dok ke she ta ma ri kwa ta ni ta cham chang da ji dis ti dem ba tu kur dem ba man nu cham bo ti chog ni zab zab in ta ni ta khu cham dok ni de lo ma ga ta chi ni kon mo chen li sem ni ga de thong e chung di tho ga ta si ga so ro zang gu di han chu ni ta cham dok ni ani ga jang rang lu si ga ji rang gu ta rang gu wi tin da so chung na shok kang ge shok na jun ni na ti chwa so chung e ju rāng rāng rāng tī kāng zhīng zhā na tā jīg jē shāng rāng rū yé tam na tā ndi gā sām chī tā rā mār tūk tā tīr jīng gā jīng rī shī chāng chāng dā rā nā lō jōng gā nī tē kharu nī mūk sān rāng rō zhāng tā na tā nī tā gā jēng bā gā shū gā tō nāng mē nī tā nī tā tā rōng jīg gā chīng rō nō tā gā dē rāng gā wī tīg dē tā gīr jē nā chīm dā gā nā jīg kār lōng yé jū tō pā yé jū tā hā chāng gā jīg tsū wā rē sām chī tī mō rē tī mō dī gā tōk nī tā chī kumbān rā nō chōng chōng chōng chōng nī kway nā yōng nā tā tī chōng chōng kī tēy nā tī tōgā chī jīb jīr nā yō, lēk jīr nā yō jū chī gā pān tōg āyō rā sām chī rā tāg chī kī
1: rī yā
0: tā nī tā tā shūk sāmbā mō jī nā tī sōb tī sōb sī lēk chī gā nā chī rā tā tā tā chī kōnā shē pā tā rā tā chī chār tāng kī lō mā sū kā rū jā nō tā nā tō nō chī gā tā nī tā tā tā pā rā nō mū tī tōg nā yā chī jibir ye gusa, domo yu na jambu dhari. Tanda su inzi na jik, zo u, di lobji lobsu nda, di magzir sorchung ayju, magshi kanchu sorchung ayju. Tani ta lakwar ta jik, stiwa ngani, stiwa nda sorchung ayju. Dasu jik kachi ga samchil, tak chikri. Tani ta lobchu ki jaram ga thuni, gilgenzo yu na, loma su, rimba, ayu goni, sorchung ayna, andri ga samchil. Lo, ramdang thasama, kangla, kansum ga goni, jik, di lopsu jaktang, yang na di yivshaa chotang, dasu tukhni chig, rinpa gar na tayi na andriga samchit, agso chay di, lochin naam na sabjaya chi, lochung, zonwa, di kool hawa se chu, tijangbo ta tarka chig, yang na andriga samchit, di tamar tog, di shok gangtay na chig tartang na, nonshik naro chi wo nyo, di chiang gata, di girgen naam ba yana, tanita, girgen zyena ngewar ta chik chamdag zyka ngay thakin dang jab chamdag tang girgen higa yena ta harpsa na chik samlo tang sa wu gubdaan roon thosa siyega yoga san chik dimagara
1: kwa yi
0: zilanji na chik 나타 오젠진에 지금 길게요 임바 참다가요 임바 도모레자 아 랑그 워트기터 타 오젠진에 랑그 위트기터 자 롭티나네 지쳐도 고 농식도 녹초 좀 마송 아 레프샤 저주 마송 타 오젠진에 한테 지금 멘테피 아 샘컴 존제 도모 욕 레자요 랑랑 길게게 티스터 위트간도로 오송나 아 로마초 디 로종근겐 그때 도모데 하르친 당라고 저 맞음니 도모거 티스양거다 아 랑가 삼트는 참다가요 임바
1: ཁྱི
0: ᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱩᱨ ᱡᱚᱣᱟ ᱢᱩᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱮᱱᱮᱨᱟᱞ ᱥᱩᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱛᱩᱢᱩᱨᱮ ᱫᱟᱱᱫᱚ ᱢᱮᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱩᱛᱟᱵ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱡᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱱᱚ ᱡᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱠᱫᱟ ᱠᱟᱨᱱᱚ ᱛᱮᱱᱚ ᱪᱷᱚ ᱥᱩᱜᱟᱱ ᱡᱮᱨᱫᱚ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱝᱜ ᱛᱟᱠᱫᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱜ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱟᱨᱜ ᱡᱤᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱨ ᱪᱮᱝ ᱜᱮᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱟᱱᱫᱚᱢ ᱫᱤ ᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱫᱮ ᱚᱱᱡᱩ ᱥᱩᱜᱟ ᱦᱟᱱᱛ ᱠᱚᱭᱚᱠ ᱥᱟᱢᱪ ᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱜᱤᱪᱤ ᱠᱟᱢᱚᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟᱫᱟ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱥᱮ ᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟᱛᱟᱨ ᱠᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱮᱥᱴᱤᱝ ᱟ ᱞᱚᱡᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱤᱡ ᱜᱟᱝ ᱮᱪᱮᱱ ᱛᱩᱱ ᱡᱚ ᱛᱟᱱᱮᱛᱟ ᱞᱚᱠᱚᱨ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱟ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱮᱢᱫᱟᱜᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱵᱤᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱟ ᱧᱮᱜᱡᱤ ᱭᱟᱠᱣᱟ ᱪᱚᱜᱡᱩ ᱪᱚᱜᱱᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱯ ᱛᱚ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱡᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱱᱮ ᱴᱷᱮ ᱮᱡᱚ ᱱᱚᱥᱚᱫᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱟ ᱛᱚᱢᱚᱫᱨᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱚᱨ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱟᱥᱩ ᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱤᱜᱞᱚᱢ ᱟᱥᱩ ᱱᱟᱱᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱟᱥᱩ ᱱᱟᱱᱟ ᱫᱚᱢ ᱪᱮ ᱡᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱠᱨᱠᱟ ᱢᱩᱭᱮᱢ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱫᱤᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱩ ᱨᱟᱱ ᱯᱷᱮᱨᱡᱤ ᱠᱞᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱡᱟ ᱠᱨᱢᱩ ᱭᱮ ᱜᱚ ᱥᱮ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱫ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱟ ᱛᱤᱨ ᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱥᱩ ᱩᱛᱩᱱᱤ ᱫᱮ ᱦᱚᱢᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱱᱤᱢ ᱯᱷᱮᱨᱡᱤ ᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱡᱩ ᱛᱤ ᱪᱚᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱞᱚᱱ ᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱴᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱤ ᱭᱩᱠ
1: ᱡᱟᱨᱤ
0: ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱭᱟ
1: ᱡᱟᱨᱤ ᱨᱤᱝᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱜᱟᱱᱫᱟᱛᱱᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱝ ᱛᱨᱮ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱪᱤᱱᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱩᱝᱜᱚ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱝᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱤ ᱠᱟᱨᱱᱩᱱ ᱡᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱠᱥᱟ ᱦᱟᱜᱚᱥᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱯᱤᱠᱟᱪᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱩᱠ
0: ᱛᱟᱫᱤ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱫᱚᱥᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱱᱚᱢᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱ ᱚᱱᱮ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟᱠᱟᱛᱟ ᱱᱚᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱮ ᱪᱟᱨᱥᱮ ᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱛᱢᱩ ᱢᱟᱭᱩ ᱪᱤᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱥᱤᱥᱟ ᱟ ᱛᱚᱠᱮ ᱥᱮ ᱢᱟᱛᱯᱟ ᱫᱚᱢᱭᱟ ᱦᱟᱡᱟᱢ ᱢᱟᱭᱩ ᱪᱤᱨ ᱨᱮᱴᱟᱛᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱱᱫᱩᱢᱩ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱨᱮ ᱡᱤᱞᱟᱜ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱢᱟᱛᱯᱮ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱨ ᱠᱤᱪᱤ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱫᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱛᱢ ᱫᱮᱨᱟ ᱭᱚ ᱯᱟᱨᱛᱩ ᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱥᱩ ᱞᱚᱡᱚᱝ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱮ ᱡᱩᱫᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱤᱪᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱛᱚᱢᱚᱨᱮ ᱞᱚᱡᱚᱝ ᱜᱤᱱᱫᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱫᱤᱢᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱛᱚ ᱭᱚᱛᱟᱱᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱵ ᱛᱷᱟᱢᱱᱮ ᱟ ᱫᱤᱢᱫᱩ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱵᱮ ᱱᱟ ᱥᱩ ᱥᱮᱢ ᱞᱟᱨᱜ ᱞᱮᱯᱟᱭ ᱱᱩ ᱛᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱞᱚᱡᱚᱝ ᱜᱤ ᱥᱩᱜᱱᱮ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱮᱨ ᱥᱟᱱᱮ ᱛᱟᱯ ᱠᱤᱥᱩ ᱜᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱛᱟᱱ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱪᱤ ᱟᱥᱟ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱛᱩᱢᱩᱨᱮ ᱛᱟᱱᱮᱛᱟ ᱞᱚᱠᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱮ ᱡᱚᱫᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱟᱹᱥᱩ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱤᱛᱷᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱠᱟᱱᱮ ᱟᱵ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱠ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱟᱠᱥᱤ ᱠᱤᱱ ᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱤᱜ ᱪᱤ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱ ᱮᱜᱩ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱫᱟᱛᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱠ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱛᱤ ᱭᱚᱠ ᱭᱟ
1: ᱡᱮᱡᱤ ᱨᱮᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱴᱨᱚ ᱴᱨᱟᱥᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱜᱪᱩ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱭᱩᱱᱩᱨ ᱧᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱮ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤᱥᱤᱱᱟ ᱭᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱨᱜᱟᱱ ᱞᱟᱜ ᱠᱟᱜᱡᱤᱜ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱭᱚᱝ ᱵᱤᱯᱨᱟᱦᱤᱨ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱮ
0: ᱚᱭᱚ ᱚᱭᱚ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱫᱚ ᱡᱤᱜ ᱠᱚᱱᱤ ᱟ ᱥᱮᱡᱚᱱ ᱱᱩᱱᱫᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱟ ᱢᱟᱱᱫᱤᱜ ᱱᱟ ᱱᱚᱨᱣᱟ ᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱡᱤᱜ ᱡᱟᱱᱞᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱱᱴᱷᱚ ᱥᱟᱨᱤ ᱛᱟᱢᱨᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱵᱚᱱᱛᱚᱜ ᱨᱤᱥᱤᱱ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱱᱮ ᱫᱟᱞᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱵᱟ ᱟᱞᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱢ ᱵᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ
1: ᱚᱭᱚ ᱚᱭᱚ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱯᱥᱟ ᱫᱮᱢᱩ
0: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱫᱮᱢᱩ ᱫᱮᱢᱩ
1: ᱭᱟ ᱫᱮᱢᱩ
0: ᱭᱟ
2: ཁེབྱི ངགནა ཁསུངགུ དེ་ཚི ཁལ་ཡོ
3: ཁསུངགུ དེ་ཚི ལོབ་རི ཁལང་ལ ཆབ་ཡོ
2: ལོབ་རི ཁལང་ན ཁེབྱི ཁ་དམ་ལ་རི་ཡོ
3: ཁེབྱི ཁ་དམ་ཅི མ་ཚི ལམ་ཏུ་ནག་ནང་ཡོ
2: ལོབ་སུ ཁེབྱི ཁ་ཤ་ལང་
1: ཡ་ཚེ་དང་གེ སེམ་ཁན་ན་ཅིན་ན་པ་ ཀོན་དེ་རིང་གེ ལོབ་སུང་ཁི་ཅི་ཤ་ལང་གེ ཚམ་པ་ན་དབ་ཅི་དེ་དལེ་ཆུ ཆུང་རང་ལོ་མ་གེ ལོབ་ཇུང་གེ ནེ་ཚལ་དང་ཏནི་ནེ་ཚལ་དེ་རིཅིག་ ཨ་ཏུ་ཨ་ཅི་སུང་སེཏ 딩이트니 갑다용너트니 타간나가초 토마 총랑 토마즈감 손입시에치나 토중치르준데 치르나 주다 토브자 침정 총숨 강즈간 조군이 제치 토니르와즈감 손입시에나 다 고나 기르긴 기세코노 티파 담그만슬 로메인 시코노 다가 티피 파윤땅 뜬비추 소브중거 기와 차프라와땅 Chachi Mixilwa Tamchilku, Kangla Kangsum Gurmumahumazu, Litsin Tamchiljitere, Kabda Shimyon, the Tangara China, Binelam, Zhongyon Yoner, the Ni, that Humar and Gafik Yawakri, Sobran Jogoti, Chul, Hobjaga, Skirm Rangmundi, Kumba, Tangpo, Jokoti, Ganuli, Ranga, Hamanji, Narayang, Ranga, Kurga, Kortotang, Ranga, Kostu Hitchelton, Tambi Kangla Kangsum Richu, Moftel Yoner, Sema Zhayoner. Тэний рангам сунувшэжинэр ян топжаг ркетэм ририра тэний гэргэнтэн хамаг калмын гылымдав жилидали чиг семго гана канцэм дэм чолу юнэр дина та топчун гэрэн ба нивэли чулу нарым тэнтэн би рангам тонти тэн вжэг би та гана канцэм гэл хожун сикунэн дэ ранг гоа нилэнзга ян тэгз гёгук дэхи югазын зэнгук тэ сэнби жэрэм гэтони тагзу та топжаг ркерм рангмоз дэли ранг Mangwandi, Armangasga, Yokazuji, Marzazga, Yokazak Tonguk. The Gormerangmon di Tony, Ta Konagirgunguchekunu, the Nate of Chontang, Mamjunger and Bandaga, Tsoa, Ni, Sojung, Koriger, Ni, Sojung, Tsoa, Ni, Jerpi, Tachiti, Sojung, the Sturnanga, Garnon, the Mekoni, Nyamgoni, the Mugger, Nansalan, it's the Chichi, Yokusikunu. The Niranatan, the Rikam, Jongstingla Canning, Koni, Sur, Zenif Selionta, Tso, Adam Margir Rangel, Tatomirba, Homarangam, Tungus, Tekas, Homarangala Canak, Natan, Tapin Kankans, Yokusina, Tatovjung, no Hitzigiz, Chigunur, and Rastigiz, Yokunu, Stangani. Та тичи гарнын рашурнын да нямгони. Тянсни сожон дежи вайин жогонара чу тарма манго мазу санжин чанамранда мунира ргинюм ю яна чу тамжи таталым гаргаранда мунира чи гожира ргжи юк. Та чхори не вели лобжаг сосо кансга темран чонсум дарым гсонна кирге тобжон дехсиги шану зану жену андамугаси чхмаг канна хан икони тамо томайнара. Xinjiang Motron Chosumra, Nisizgar Chirtigani Sikunu, the Stariftan in the Jusiju, the Shkamuri Tagachu, Sobjungala Kamanara, Kanla Kansum Gun, Soagi, Simmer Gardigra, Yanati, don't on the Digaman Controlman Choker and Isil Tigiri, Tigiram Chachi, you sabari. Then at the Mugaskakas got Zizis got Tanatashkakati, don't tell Matavni, Tiji Huarnyan do many. So, I mean, the tongue in the middle of the tongue, the tongue, Tamudanuga Kurgan, Nitzel Derayan, Yokoni, Teta, Tihansinita, Aranga Ranskimatumni, Aranga Rangstin Mani, Aranga Hobjum, Aranga Kora Machini, Tamugarnat Nyon, Tinchuni, Aranga Rangi, Yichiokumin, Uta, Nitawajimargo, Tangiwanamar, Dostuko, Aranga Mogan Dostuko, Rangi Yichiokumino, Tihriz Yelaton Dostuko, Simter Nikimino. The Mugnatan, Tintronita, Azu Capernat Mufti, Rostikan Nasigi, Simchacha Machagalari. Ranging Tanura Shurka Simchalini, Tayang Tobjungakurga, Rornan, Mekonu, Yamgunu, the Mugnatan, Rangangala Canarjan, the Mosakurta Gassi. The Hansinita, Chimsanga Corrigita, Ju, Chimsanga Corrigan Tani, Shayzik and Salon, Jerumga, Chola, Wachachamuzan Jokoyoni, Itani, Chumango Marayan, the Tinkamans, Dominio, the Tana Chimsanga Itani, Shayin, the Tobjunga, Tua, Yamgunura, Ata, Simba Lokunuga, Rjakangans Yokozina, Hamag Shayin de la Caria, Tombuzungi. Tatigarang Antini, Otan de Kurga, Rivan, the Nandan Donju, Mansonuga. Ханатын дила кана шунгону яна та ревандын тумбу зонура шорку арангрынг кырга ргим козина чук арангрынг самцутан фтын би шайыг чачира шайыг тицура шайыг гакан чирсура шайыг непан жонтан мафтын бир т ta nambar na chuk kirga sabjung garin bazina chuk lobjung garin bazina chuk yang na chuk gapsuk chi sang zina chuk ndamug kirga nambar na chuk ndob jengin jikunu ga natunde yo kisi

жердүг дэжигтэра шайзгам сонуу шэчинара ян рангжинг чигри чигнивлэр нарку топжага корин дэсүн ил хобжун ик тани тэгдэн нига чу оронг чимцхан нэ танда мөгөл хобжун хана бана цунда говжги далени маш огом апчигна чимузг енжер тагата хуяран тугавлын далени шайит зу симкмра шайит гкрг лисимгэн царлун дан втэн би дичлдра канла канцмг говжги жура хобжунра тела тенцм дан втэн би а говжги чунда да хачан гэ чимбуш тачири дин чони да шкармара та шай гыркатан анрам дешиги стажура нигжу мансун далиин тужунга чиги жуаням гону симба цукуну нанцнда юкс ди ханчик даранг рка чимчи ранг кырг зансав денса ранг рашкур чимчи дамнда тамчи ку шай инди панцна дырва зэнжанын гы дырва топжанын гы дырва хтигла хтиг дырк гони та янг жуаням гону ондхи дырва ер катанг да цек цек да сяйгыл хобжун сикуну ди коаян тыз лонг мени гергин ге чета ам яна хама ге чета ам яна гергин дра хама ге кырг сема зун ну ге цатыг да кона хни ге чета тобжун ра хрини дигм ди та лонг карта гону тмуз ка чи ам кондо ду жогони на цата я ёк сикун ди ханчини чимцон на ге сяйин да чи жу жун жу ньор жу мун сону цали гва сону тима хихтив тихтири лисетизра ёка тамны узучи вачун сэм гчина тарчи гэрдин манчлыси кунут цгизичи деккараган нэг нак дэгони тэтавс грелатэг жигтижу мансунаян пожунгина мандуни сясахтамса мэнжуни чилиндали мени татамуразу кожерэрг дионэр тевжин титин тони тачимцэнгэнэна кэрг чимсулси гонэр та чимцэнгэнэна жиг чимсэнси гону хамаси гону юси гону гэ чурвандар тэр тэвгэ мену юси гону гэ дэрнэнгэр жирнэн жорнэндар тэр тэвгэ мену гэ тамуга нэцли өнэр юзу сэтэн гансгам сонэ шэчинара жиг ангэ чимзи гожиг сазгэра юзи семглан сазгэ өнэр ичэрэт лансан нянжи ямэн тада янчу жэлмэхинэс грэла гона равныз гра нанам не онар чаңчаң зык мачук динин на гона равну мыцык нанга трул чугук нанам не огуну мыцык панцына сем тэнгук томоз генада чимцан сержу дета васгри азу сайыг семкүм ден тангла канера сүзле юну татагма хойча кани мхигра хойтып зык нанын ит мыцык зыргын юмс сайыг да лобча труин эрэнг чимцанын а юнг жонде чи хторнын рар гарнын ю секунду гында хиндра ю секунду де чи гарнын да читып готи да хамат лыгынып шуңы да осикук дэгэ чу чимцанын а жернын рар жорнын дернын да тертип жу шая тритин чони да қысым ба мойын жина лобчагын итэт та чи чи лобжунган ган кры жегону гына цча яна чи ржигранда мойын маң чу чи Zankurjeri jigling gundanda yana jig dapsitiling gundanda darjigindanda tandamu kangla kangsum ge jig chechung mangtawlangna yang sai jig no khigra yana te jigrim jirim chi towa nyamjindanda damu ge nangsil tanya jig ta kangni she kunur katang arang ngarjing kirgir katang ge chanjil yotsil katang ge jali dali tam ne te jig o ontong ani yaksan ba jwa jig ni katang ge chatkin jo gun ta tin thoni ta yang jig lobja ge koring dani girgin namba ge lobchi ge thablam ge lakani yang долон дэр гон тав гэмэн уломи лоб жунгэ дэ чиг ял цам гэн чиг тав гэмэн а тевжин гэ чатэм дэ малг гара чэвтэг чатэв гэ кэргэ нан зум мэн ба гэртэн нян чиг жангнан дэ гэмэн ут лобнан дэ гэмэн гэ лоб жунг дэ чиг сэм балг гон гэн цэ дэ ёкэс а тин чони та конаша гэн уч лоб жунг ра лоб жанын гэ кориг лори кориг дэ ни Thomas-ыг чиг зэнгэнжа Thomas-ыг их цуг Thomas-ыг чиг шамашаг дундгад тамчиг гүм тартык цайхан тар гатэнгла кан вжигдана та чиг жуан ямгони дина цата ёкэсикук та чиг ритин чонида жаван джина вчиг корик насын дила кан вшакук дила кан их цуг чу капрк гнатын дила кан ита таркып чиг намба на цугэр гжи гожи мангну тарсыл намба на цуг юнгону диан чиг чу чи цуг гортан нам не намба на цуг гамманз юнундаг дэнджира ндэг кэрг фянг нэ фжугмэндэг чиг чига вагчхын амбан жугуну тартын амба теркуну самцэн дамл хтэгону дамуг нацлын юкс ота кунг дамуг ганатын гамманз гэ фжити тал хувча чомдрын гол хумар гам сон шэжин ал хувжун янан до кэмени хувжун хтуа юк мени Топжун ашон шин калгы даунуг нацынды му юкс нацынды та кунгым жоңчин дэрг жержира юсын игона чизге гугузина

0: Shesimbari, Tila Tibjing, Lalangala Kaniji, Nyamnuri, Lonjura, Ranga Blansimbi, Nyamnung the Tamchikun, Pansilla, Nyamchudarang of Zinga, Stichigati, Ram Tari, Jafjuti, Yongju the Kachinch. Taga Takonir Shakunuchu, Tovjung or Changstang Mime Berfjirna, Tal Jessi, Huma Tamchik, Charlungo Jerem di Chola. Та ранг цу шиби чэм цанг танг лоб жа танг жасуг даму гаманг зг рамдаг тобнгууны тонгууны дэта басгэрдэ дана та вжи чаны жу мне рэрэм цу нэвшияна ганкар зг йогу жура ганкар гэндэхэн даму згэр нэлэ дэлэни та ранг рамдаг дотамг ла каны гзэн ла жг вагцхара хэрчин юга зг жуг жуда гачэнч Retina, during the Tislo steering, Thorin Jerkilates and Patcher Thompson, the Ganjogotan Tatag, Jigunter, Tangachu, Thorin Jerkilates and Domson of Siena, Thora, Thorson de Catalan, the young Mexico, Litsinsk. Tina, Litsin Dina, I am Rangaji, Sam Tilton, Litsin Dina, I am Nyanandun, Shenandun, Yankala, Gansamga, Arkandun, Diana, Ditanach, Jorivara, Sam Til, Sam Chiri, Nangachum, Dinachu, Litsin, Sosog, Chena Gunachua, the Ganchu, Pants, Tamaga, Chu, Hala. Лонли шамп жата абрын дуран тагни нига хчига исикуну макал хурин жирке лецэн дэ жиг ярджи кон тага лака самгу ну загу ну зэгу ну гэртэни янчэ намба гэ цэг ях цуг чэзгэ онаран гэ чуу данлин и тамнар и тага чэ намба зуян ранга самцэн дэ чэбжин гэ шэжу гуатэн чисин дэ ин дэрэн гэ лецэн дих донсэм дэгэн жог лецэн дин донсэм ба дан цом жиг банчэм нор ма дан цом жин гэн крэва норэн сул хар жэб жас жир тарклва псиглу жачэв тарклва сонум ранчэн ган жог цэрам жигин тани жэндэн гэ чуу хурин жирке лецэн дэ Сигун үгэ жачи гэргэн нам ба дан ловжгун нам ба ла гуаджин чи тэнгар жимэй лэйцэн нэн ацу ян хачарин жилэ сюни чи нам бэй мэм тэдэ мэжу цургун вургэ лун чинг лэйцэн нэг жандаг ла сам бэр ргабсэ ши.
1: Чал шту лшту он бэй гэзгэшнин маалий ба. Чавшин чарвэй нгуом цар шту гжул жэн.
2: Kalang kerstoji, Huawei tunggu berkan. Mumbrak salvi, dongeng daranya. Hei, kerumelung.

chorji targabdi samgu gajapa chuni. Khwargul chibshin tamchi ku nyeshab ka song tamchi ku dini. Sangze ma chala menudgi. Lapsang pe kuno ti tamchi ku ga kaso ga larjia ga gada ga namsa kano ti namka tamchi ku nyam sunkar. Stalam latuk tamchi ku chirchung soma ra karsyu ka tlaglag nyasam. Аммагцуг тамчику хчин тартан тави. Голуултар цамнугуди шиангилга ласын ардивжит санчин жаура. Чобжилар габди хсамгу шкабжинугу. Чонцугда мехунга сава мазупар тамчику тамниндини. Сенчику тамли манжавар начи силарах. Аргабдига гумбу ламаг сива тунширгу. Аннамгу дам штагарун чоржиг штамжин насын садгара иедг аннямг дамжиг бого шугжин самжиг сони ардажин донци шугжимра хсымуни жосара капса мепр жигди ардажин корцуг нюа тамжиг у чигнаг чини чиндэй мепр чири гали давк ле чехчиг ба Kwaandu kaabjin sanchini ji khtirgu shini sanjiakhtur. Khtemzul chakkar ghadurji ni arinchini mungu khtirzi lang. Di kaabsa arunglang tamsa arjiankam tamchiku chawahamni chirgu shuga abjiri. Arda khsimra shigma mungu ni kaabdi kwaananta hewi. Kwaanta khchulik shunu kaabdi. Kwaandu ardibjit ka gwaadan abjit ka jamni ardukchi khamba jivu ta yara jami sanchin draga dafla ganda na tatri ra khsir ka pata rejig olonchin tamchi kuna na tar nyamur delag rejig nyamtang milma shungla ka glanda ndirang chivu tambab kastatangi lenga

노 라데강야나야 예호차조무크르 더니차헤야 더망아조니르토

Chosa

Yang chong chong go go ya, chora shaga thugat ni.

Zo kidong go ya, chin de jan am shle. Zo ki dong go ya,

Yang xian dang de ya de you ha mi zhe ge ne

做好朋友。

Zowara go ya, ni pa to chin de pa.

Hello,

Zora

ཁྱི ཕྱད མ ས ནི ཡང ང ང དག གོ བ ཡ

0: 아니고
1: 하라야 다고야 로건다 친가도 영아도도고야 예긴드가마 좀

Chana

Hello.

Lazaga go go ya, ngasimada ga zali. Yangan tiga go go

아로에 초카미 소 송나다 그공 이시 서원이 영원동 습자와고 아로에 사메 토가 영원동 토가 가고 다치치 그손